платить по пониженному тарифу при заключении договора на электричество для личных нужд. Предполагается, что садоводы и огородники таким образом смогут сэкономить при оплате за свет до 25%. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 74 рубля и 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке сегодня 16-18 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 7-20, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.

Территория душевных песен в эфире радио «Шансон Владивосток». Мы погрузились только что вместе с Лолитой Хмелявской и Денисом Майдановым в этот музыкальный час. На «Шансоне» у нас утро понедельника, 4 мая на календаре. Друзья, напоминаю, у нас этот час особенный. Буквально через полчасика стартанет в эфире «Шансона» акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио «Шансон» во Владивостоке. Призы-подарки готовы. Каждый день новый вопрос. Каждый день новый подарок на 103.2 FM. Студийный наш прежний 220-93-83. Радио «Шансон Владивосток». Слушай, участвуй, выигрывай. Ну и пока настраиваемся на то, что кто-то заполучит порцию своих подарков от радио «Шансон Владивосток» и от нашего спонсора ТРК «Седанка Сити». Давайте песни душевные послушаем. Впереди Стас Михайлов на хорошем радио. Алекс Алима скоро послушаем. Ну и прямо сейчас Михаил Круг появляется, музыки много, шансон один.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: «Радио Шансон» сделано с душой.

0: Программа на радио «Шансон». Сделано от души.
1: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
3: Автоштопор. Ни дня без пробки.
4: 10:22 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Внимание, Первая речка, ДТП, возможны заторы. Алеутская в центр скопления машин. Дальше в сторону вокзала по Алеутской не разогнаться. Стрелковая на Воропаева, Фадеевский перекресток. Тут ДТП, собственно говоря, из-за этого собирается затор. Со стороны Суханова на Всеволода Сибирцева движение медленное сейчас. На третьей рабочей случилось ДТП. Со стороны Котельникова замедляется движение. Будьте внимательны.
2: Радио «Шансон».
0: Прогноз погоды.
5: Снова сердце встречает весну.
4: О погоде полезная информация. До конца дня во Владивостоке переменная облачность. Сегодня без осадков. Умеренный к вечеру сильный ветер. Дневная температура 16-18 градусов тепла. В крае переменная облачность без осадков. Умеренный до сильного ветер. Температура воздуха 15-20 градусов тепла. На восточном побережье прохладнее, плюс 7, плюс 12 градусов.
2: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Половина 11-го студийные хорошего радио показывают. Прямо сейчас переходим к хорошим новостям. В студии Шансона приветствуем Макса Веселова.
2: Здравствуйте, мои хорошие. Великобритания отмечает 100-летие со дня рождения королевы Елизаветы II, которая стала самым долгоправящим монархом в истории страны. В Лондоне ей планируют поставить памятник. Грандиозный мемориал появится в парке Сент-Джеймс возле Букингемского дворца. Это будет площадь Елизаветы II с большой статуей королевы. Рядом появится памятник поменьше, изображающий Елизавету и ее супруга, принца Филиппа. Парк вокруг площади обновят и дополнят арт-объектами. Планируют установить, например, скульптуры в виде парящих в воздухе ткани и инсталляции с элементами VR.
0: Хорошие новости.
2: А еще одной частью мемориала станет новый мост. Его ажурная стеклянная балюстрада будет напоминать о бриллиантовой тиаре, которую королева Британии надевала на свадьбу. Мемориал, заложенный в день столетия Елизаветы, будет готов через 2 года. Пока же в честь Елизаветы разбили новый сад в Риджент-парке с любимыми цветами королевы, круглым прудиком и смотровой площадкой на бывшей водонапорной башне.
0: Хорошие новости.
2: В середине апреля в Букингемском дворце заработала масштабная выставка королевских нарядов. Можно увидеть более 300 предметов, и бесценные украшения, и детские костюмчики, и свадебное платье, и наряд для коронации, любимые скромные платочки и знаменитые разноцветные костюмы, шляпки, туфли и сумочки, которые стали настоящим мемом в последние годы правления королевы-бабушки. Выставка продлится до осени. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. Шансон.
4: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
1: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции «Торгово-развлекательный комплекс» «Седан». Данка Сити. Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
2: Итак, 10 часов 36 минут на всех часах города. Время нашего весеннего аккорда на радио «Шансон Владивосток».
3: Всем привет, дорогие друзья. У микрофона по-прежнему ваши верные утренние спутницы. Как первые весенние пташки, это я, Ирина Юркевич.
2: И я, Екатерина Пацан.
3: Как чувствуешь, как запахло по-настоящему весной.
4: Запахло весной.
3: Как поется в одной из классических песен радиостанции «Шансон Владивосток». И действительно, не будем отступать от правильного весеннего курса, потому что хочется весной не просто наконец-таки ходить в чем-то легком, а еще и ходить легкой весенней поступью, счастливыми такими и по-настоящему согретыми первыми лучами солнца. Но еще и греться можно, конечно же, хорошим настроением на хорошем радио, потому что у нас есть не только хорошая музыка, у нас есть еще и подарки, а в совокупности с нашим верным весенним другом ТРК «Седанка Сити» есть еще и призы.
2: Так что можно не только ходить по улице и греться солнышком, а еще и по магазину огромному, торговому комплексу ходить, заполучать подарки и от радио «Шансон Владивосток», и от всех магазинов, которые в этом ТРК «Седанка Сити», и, собственно, выбрать еще что-то интересное.
3: Как будто бы собираешь такой весенний букет. Раз пошел, солнышко поймал, еще и раз пошел, и подарок себе получил, и полностью собрал себе комплект хорошего весеннего настроения. Давайте расскажем вам, наши дорогие слушатели, о том, как же можно стать обладателем подарков. У нас идет акция «Весенний аккорд». У нас есть приз, и у вас есть шанс его заполучить.
2: Ваша студийный телефон, задача, друзья.
3: Дозвониться. Да. Кать, какой там номер?
2: 220-93-83. Отвечайте на каверзные вопросы. Ваша задача — отгадать, что же загадано. Ну и, собственно говоря, приз тогда ваш.
3: Все правильно, абсолютно верно. Мы будем задавать вам вопросы. Их у нас есть несколько, да, потому что они у нас действительно каверзные, но ответ на них найти вполне себе возможно. Дозванивайтесь к нам на наши студийные телефоны. И, кстати говоря, приз у нас сегодня, ну, очень классный. Я уже так примерно покрутила его у себя в голове, у себя в руках. И, честно говоря, хотелось бы стать обладателем этого подарка, по-настоящему весеннего. Проверяем наш студийный телефон, все работает.
2: Алло, здравствуйте. Алло.
3: Ай, алло. Доброе утро.
2: Как зовут вас?
5: Доброе утро, меня зовут Светлана.
2: Очень приятно, Светлана, вы у нас первенец в этом конкурсе весеннем.
3: И это неспроста, что вас зовут Светлана, потому что как такой светлый лучик солнца. Светлана, у меня сперва к вам вопрос. Вы весну уже чувствуете?
5: Да, уже чувствую.
3: А будете чувствовать ее еще больше, потому что у нас здесь самый что ни на есть настоящий генератор весеннего настроения. Будете, Светлана, сейчас ловить наш первый вопрос, Катерина.
2: Светлана, в этом магазине можно найти нужный товар для отдыха. Напоминаю, этот магазин находится в ТРК «Седанка Сити». Как думаете, что это за такой магазин?
5: Вот что-то тематика с туризмом.
2: Тематика отдыха. Очень вероятно. Светлана, вы давно были в «Седанка Сити»?
5: Очень давно.
2: Ну, может быть, вы помните, какой там есть магазин, связанный с туризмом?
5: К сожалению, не помню.
3: Но он действительно относится
5: рыбалка,
3: к категории...
5: Рыбалка, охота или что-то вот такое?
2: Что-то такое. Ну, не совсем
3: что-то такое,
2: но
3: вы на правильном пути. Да. А я уже раз и достаю наш второй вопрос. Куда вы приедете, если вы планируете многодневный поход, рыбалку, велопрогулку или просто комфортный пикник? В какой магазин направит вас ваше шестое чувство и жажда хорошего природного отдыха?
2: Ну, Светлана на правильном пути, кстати. Рыбалка, охота, все понятно. Нам
3: она
2: все-таки
3: уже протаптывает
2: давайте
3: тропинку.
2: Синонимы ищем, что ж такое может объединить рыбалку, охоту и все прочее.
3: Просто, Катерина, вот рассказываешь о моих каких-то подсознательных желаниях. Я на самом деле вся уже там. Меня вот так вот всю буквально.
2: В магазине или на рыбалке и охоте?
3: Когда я чувствую вот себя в этом магазине. Меня просто и вот сюда, и туда. И я уже знаю, что я буду делать на природе, если мне помогут в этом магазине.
2: А может быть, я помогу еще одним вопросом? Все-таки помоги. Светлана у нас первая, и я думаю, как раз этот финальный будет уже аккорд в рамках нашего весеннего аккорда.
3: Помоги, пробуем? Потому что меня уже вот так вот всю.
2: Светлана, слушайте внимательно. Название этого магазина совпадает со словом, обозначающим человека, который предпочитает пешие туры, пешие маршруты, кемпинг и активный образ жизни вместо городского спокойствия. Как оно звучит?
5: Может быть, что-то связано с рюкзаком?
3: Близко.
2: Магазин-рюкзак?
5: Да.
3: А поговорим об объединении всех этих понятий. Можно вот и порыбачить, и с рюкзачком походить, и за птичками посмотреть.
2: Кто такой человек, который побегать? Все это делает вышеперечисленное?
3: Я. Ирина Юркевич.
2: Магазин Ирина Юркевич в торговом центре Сиднянка Сити. Нет.
3: Хотя и Екатерина Пацан тоже ярая любительница природы и свеженьких огурчиков.
2: Кстати, да. Но это уже другая история. Ну что, Светлана, вы готовы сказать, что же за такой человек, который любит все вышеперечисленное, если это не Ирина Юркевич и не Екатерина Пацан?
5: Спортмастер какой-то.
2: Человек-спортмастер.
5: Ну вот есть магазин «Спортмастер», в спортивных товарах там как бы что-то.
3: Близко, близко-близко.
2: Название магазина совпадает со словом, обозначающим человека, который любит путешествия, любит маршруты пешие, любит активный отдых. Как такого человека называют? Одним словом.
5: Спортсмен.
3: Но это больше по спорту, если он вот такой неутомимый, вот вышел где-то там побегать, а тут же он любит еще и отдохнуть. Светлана, Светочка, мы вас так от всей души поздравляем. Катерина, фанфарочки, хочется прям поздравить человека.
0: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио.
2: Вот так вот быстренько у нас состоялась эта акция.
3: Мне очень нравится. Я хочу Светлане дать слово. Светлана, пожалуйста, можете излагать все, что на душе.
5: Ну, во-первых, хочу всех поздравить с праздниками майскими, которые 1 мая прошло, 9 у нас будет. И всем весны в душе, любви, радости.
3: Мы вас поздравляем.
5: Всего самого наилучшего. Спасибо, что вы есть. Вы мое самое любимое радио, и я вас очень люблю.
2: Спасибо. Светлана, вне эфира это расскажем, когда, взаимно, где, каким образом заберете подарок от магазина «Турист», который вы только что, буквально минуту, секунду назад отгадали.
5: Спасибо.
2: Вам удачи в майских каких-то побуждениях, чем
3: и
2: бы вы ни планировали.
3: Кутежах.
2: Да, потому что хорошо. Впереди у нас опять же 9, 10, 11 майские праздники. Праздники, как раз-таки, может быть, после магазина «Турист» будут какие-то новые горизонты, новые возможности. Вам огромное спасибо за звонок. Вам классно, спасибо, что вы победили. Друзья, напомню, у нас акция прям долго-долго будет всю весну.
3: Целый месяц.
2: Это весенний аккорд на радио
3: «Шансон Владивосток». Магазин «Турист» – это действительно хороший магазин, потому что это активный образ жизни и все, что с этим связано. Там широкий ассортимент товаров для туризма. Там есть экипировка, палатки, рюкзаки, столы и стулья, сопутствующая атрибутика. А еще можно приодеться. Есть обувь и одежда на все сезоны, а также пневматика для спортивно-развлекательной стрельбы. Пу-пу, ТРК, Седан Сити, первый этаж.
2: И если бы это все, а это ж не все, этот магазин еще акции различные
3: проводит.
2: Катя,
3: меня уже вот так вот всю, давай дальше, что там еще есть?
2: Ира, готовь сани летом. Скидка на весь зимний ассортимент
3: 20%. 20%.
2: Да. А еще, при покупке любого демисезонного костюма головной убор на выбор в подарок.
3: Я хочу туда. Все, я хочу в
2: Иди, отправляю тебя в Седанка-Сити.
3: У нас еще эфир до вечера, но у Светланы точно есть возможность прекрасная прогуляться в магазин «Турист» ТРК Седанка-Сити. Будьте с нами вместе с «Шансон Владивосток», с хорошим радио и всем весеннего настроения вместе с нами.
0: Слышишь, это весна. На радио «Шансон». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции – торгово-развлекательный комплекс «Седан».
1: Фанка-Сити. Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
4: Реклама на радио «Шансон».
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон». Песня, а не реклама.
1: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции торгово-развлекательный комплекс «Седан». Сити. Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
3: Автоштопор.
4: О дорогах на дорогах.

0: Итак, разбираем дорожную обстановку. Скопление машин сейчас наблюдается. Такое впечатление, что оно нигде не наблюдается. Небольшое скопление со Стрелковой перед Воропаево. Ну и 50 лет ВЛКСМ, также плотничок в районе Фрегата. Удачи в пути.
1: Радио Шансон.
2: Прогноз погоды.
3: Доброе ты солнце мое на чистом просторе.
0: По данным синоптиков, в городе сегодня без осадков, умеренный в конце дня сильный ветер, дневная температура 16-18 тепла. В крае переменная облачность, на востоке местами небольшой дождь, северо-западный, северный умеренный до сильного ветер. Температура воздуха днем в разных районах от 7 до 20 градусов тепла.
1: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM. Хорошее радио.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: Финалочка часа у нас. Передаем дорожные приветы. Наш телеграм-канал «Шансон Владивосток», мессенджер «Макс» +7 908 986 1 51. На этот раз на «Адмирала Горшкова» улетает порция дорожных приветов. С движением там все прекрасно. Там Алексей находится, нас слушает. Привет и всем передает. Алексей, ловите песню.
3: Ах, как много выпало снега, да как же когти рвать поутру. Одиноким волком я бегал, и

Приморье 11 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Крупный прорыв произошел во Владивостоке. Фонтан кипятка заметили очевидцы на улице Калинина в районе остановки «Мельзавод». По сообщениям с места событий, горячей водой залило дорогу. Видимость на участке затруднена из-за пара. Владельцам низких машин рекомендуют выбирать альтернативные варианты проезда. Комментариев от снабжающей организации по инциденту пока не поступало. Группировку спасателей усилили в Приморье на фоне ландшафтных пожаров. Согласно поручению правительства, дежурить на территориях, где чаще происходит возгорание, будет до 300 человек. Их основная задача – оперативно и как можно быстрее ликвидировать очаги в утренние часы, пока нет ветра. По данным МинГОИЧС, особенно сложная обстановка остается на территории Хасанского и Партизанского округов. И в целом повышенный класс пожароопасности в лесах сохраняется сегодня и завтра. Жители одного из микрорайонов Владивостока больше не смогут припарковаться у дороги. Новые знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появились на Патрокле. В частности, по улицам Архангельской, Сочинской и Североморской. В ближайшее время начнут курсировать комплексы «Паркон», которые будут фиксировать нарушения в автоматическом режиме. Магнитики и тарелочки больше не привлекают россиян в поездках. Эти предметы стали самыми нежелаемыми в качестве сувениров. В путешествиях классические сувениры покупают только 7% отдыхающих. Вместо этого туристы предпочитают еду. 42% привозят домой в подарок близким именно обычные и традиционные напитки и местные деликатесы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 74 рубля и 80 копеек, евро – 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке сегодня 16-18, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 7-20, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.

Конечно же, друзья, с самого утра хочется только хорошего настроения. Желаю всем слушателям хорошего радио «Шансон Владивосток». И даже если вдруг по какой-то причине вы сегодня не сумели дозвониться в акцию «Весенний аккорд» на хорошем радио «Шансон Владивосток», то ли еще будет. Она у нас целый месяц. Так что будьте рядом, настраивайтесь на волну «Шансона». Всем удачи, всем хорошего настроения, всем подарков весенних много. Ну и, конечно, всем приятного времяпрепровождения на волне хорошего радио «Шансон Владивосток». Восток. Екатерина Пацан меня зовут. У нас впереди на 103.2 FM Таисия Повалий, Владислава Медяника. Скоро послушаем. И прямо сейчас группу «Лесоповал» встречаем. Музыки много. «Шансон один».

повсюду годы долгие, сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные,

Не пытаюсь изменить свою судьбу, но за наши дни прекрасные весенние

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: для тех, кто за рулем.
1: Автоштопор.
2: 11 часов 20 минут во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция. При покупке масла замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. Русская. Перед развязкой на второй речке со стороны кольца Багратиона движение медленное. Из-за ДТП на Молодежной. Камская в сторону Молодежки сейчас притормаживает. Также со стороны Снеговой по Военному шоссе движение затруднено. Удачи в пути.
3: Реклама.
4: Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
5: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
6: Цвела, буянила весна.
5: Песни на все времена года.
2: По данным синоптиков, во Владивостоке сегодня переменная облачность без осадков, северный и северо-западный умеренный до сильного ветер, дневная температура 16-18 градусов тепла. В крае местами небольшой дождь, северо-западный, северный умеренный, местами сильный ветер, дневная температура в разных районах от 7 до 20 градусов тепла.
5: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM.
7: Хорошее радио.

0: Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Итак, друзья, у нас середина часа. В студии Хорошего радио с обзором хороших новостей встречаем Макса Веселова.
2: Здравствуйте, мои хорошие! В небе над Флоридой 104 парашютиста из 20 стран собрали гигантскую фигуру под раскрытыми куполами и побили мировой рекорд. Это дисциплина, когда фигуры строят не в свободном падении, а уже под парашютами. Прыжок прошел над Лейк Уэйлс. С земли все это выглядит как огромная цветная елка в небе, хотя на деле там адская точность, синхрон и нервы покрепче строп. К этому рекорду команда шла около 2 лет.
0: Хорошие новости.
2: На Бали макака утащила у туристов очки и села ждать выкуп. Сначала ребята просто смотрели, хотя по лицу обезьяны было видно. Давайте, вспоминайте, как тут работает торговля. Один, наконец, предложил конфету. Оказалось, маловато. В этот момент в переговоры вступила женщина с опытом и дала сразу 2 конфеты. После этого макака кинула ей очки прямо в руки. Причем логика тут не в занятых руках, а в равнозначном обмене.
0: Хорошие новости!
2: У такой обезьяньей схемы даже есть научное название – ограбление и бартер. Макаки, похоже, понимают разницу между ерундой и дорогой штукой. Чаще выбирают телефоны, очки, кошельки и украшения, а потом могут требовать за них награду получше. Мораль – носите с собой много конфет. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
4: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM.

И даже баян в эфире хорошего радио «Шансон Владивосток». Благодаря песне Анатолия «Полотно» прозвучал только что. 11:36 в городе. Всем доброго утра. Продолжается утро понедельника. Достаточно многообещающий денек у нас. Да и вообще многообещающая неделя. Многообещающий месяц май. В эфире «Шансона» весенний аккорд стартанул. Потрясающая акция. Каждый день призы, подарки от ТРК «Седанка Сити». Сегодня уже разыграли. Завтра что-то новенькое и очень даже интересное. Следите за эфиром хорошего радио «Шансон Владивосток». А пока движемся далее, послушаем в ближайшие минуты на «Шансоне» Григория Лепса. «Баян Микс» прозвучит прямо сейчас, 5 минут назад. Это песня от «Чепик». Музыки много, «Шансон» один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.ru.
3: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
1: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
2: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
3: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
5: Автоштопор. Кто не стоит, тот не едет.
6: Во Владивостоке 11:52. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска – фирменный центр «Старлайн». Установка сигнализации в ваш автомобиль. В эти пока еще утренние минуты медленно едут машины с Василковой в сторону Второй речки до пересечения со Снеговой падью. Удачи в пути.
7: Реклама.
8: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить себя дистанционно. Я умный охранно-телематический комплекс «Старлайн» с бессрочной гарантией на работу мастера.
9: Фирменный центр «Старлайн». 8-914-650-0440.
8: Я буду с тобой всегда.
10: Радио «Шансон».
11: Прогноз погоды.
12: Солнце вернется, вернется, вернется, чтобы уйти опять.
6: Полезная информация от синоптиков. Во Владивостоке сейчас плюс 15. До конца дня ожидается до 18 тепла. Переменная облачность, без осадков, умеренный к вечеру сильный ветер. В крае на востоке местами небольшой дождь, северо-западный умеренный ветер. Дневная температура в разных районах от 7 до 20 градусов тепла.
10: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: Очередной музыкальный час с рубрикой «Дорожный привет» завершаем. Общаемся через телеграм-канал «Шансон Владивосток» и через мессенджер «Макс» +7 908 986 1551. На этот номер присылайте информацию для автомобилистов и музыкальную заявку для тех, кто в пути. Кстати, заявка есть. Это группа «Любэ», «Позови меня тихо по имени». Этот привет улетает на Донхимпром. Все там прекрасно, пробок нет. Всем удачного дня!

Приморье, 12 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Новые подробности о крупном прорыве во Владивостоке поступили к этой минуте. Напомним, крупный прорыв произошел во Владивостоке сегодня. Фонтан кипятка заметили очевидцы на улице Калинина в районе остановки «Мельзавод». По сообщениям с места событий, горячей водой заливает дорогу. Видимость на участке затруднена из-за пара. Владельцам низких машин рекомендуют выбирать асфальтированные варианты проезда. Последствия порыва устраняет аварийная бригада. Приморский край встречает первую рабочую неделю мая редкими дождями. Сегодня в Приморье пройдут осадки. Минувшей ночью в некоторых районах города Восток и Северо-Восток, вдали от побережья, были заморозки от 0 до минус 5 градусов. Тем не менее, днем ощутимо теплее, столбик термометра поднимется до плюс 9-18. Во вторник погода в регионе успокоится, дожди уйдут, а днем будет ощутимо теплее. Российские вузы перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования. С этого времени каждый государственный университет обязан передавать сведения в единую информационную систему. При этом студенты все чаще могут получить бумажный документ по желанию. В фильмах, претендующих на «Оскар», запретили использовать искусственный интеллект. По данным СМИ, Американская академия объявила правила премии. Теперь к номинациям допускаются только картины, где все роли использованы людьми, а сценарий написан без помощи искусственного интеллекта. Академия имеет право запрашивать дополнительную информацию о степени использования ИИ для создания проекта. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 74 рубля и 80 копеек, евро – 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке сегодня 16-18, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 7-20, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.

Пусть май будет ярким, пусть погода будет великолепным, пусть все у нас в жизни складывается ровно так, как мы сами хотим, а хотим всегда много всего и только хорошего. Всем доброго дня, всем приятного времяпрепровождения на волне хорошего радио «Шансон Владивосток». Екатерина Пацан меня зовут. Касаемо начинки «Шансона» на ближайшие минуты, это группа «Нана», это Мурат Тхагалетов. Начнем с Алексея Петрухина, друзья. Музыки много, «Шансон» один.

0: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
1: Аудитория 0+.
2: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
3: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
5: Автоштопор.
6: О дорогах на дорогах.
7: 12:22 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция. При покупке масла замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. Смотрим, что у нас с городским движением к этому часу. Медленно едут с Выселковой в сторону Второй речки. Русская со стороны Адмирала Горшкова до кольца Багратиона. Это все медленное движение. Скопление машин по Алиутской в центр и от Лазо до центра. Удачи в пути.
8: Реклама.
9: Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
10: Радио «Шансон».
11: Прогноз погоды.
12: Роняя слезные капели, проснулась с севера весна.
7: Синоптики сообщают, во Владивостоке переменная облачность, без осадков, северный и северо-западный умеренный, в конце дня сильный ветер, дневная температура 16-18 тепла. В крае на востоке местами небольшой дождь, северо-западный, северный умеренный, в отдельных районах сильный ветер, дневная температура в разных районах от 7 до 20 градусов тепла.
10: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.

0: зарубежный шансон.
1: Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
2: Итак, друзья, у нас середина часа. В студии Хорошего радио с обзором хороших новостей встречаем Макса Веселова.
3: Здравствуйте, мои хорошие! Волна преображений накрыла метрополитен по всему миру. В Неаполе на станции Толедо стены и потолки покрыты тысячами синих и белых элементов мозаики. Создается ощущение погружения на морское дно. В Стокгольме станции вырубали в скалах, и дизайнеры превратили натуральную основу в холст для безумных фантазий. Парижане построили станцию «Телепорт» в мир Жюля Верна. Медные панели, иллюминаторы, шестеренки – полное погружение на борт Наутилуса.
1: Хорошие новости.
3: В тайваньском Гаосюне на станции Бульвар Формоза грандиозный витражный купол из 4500 стеклянных панелей, а под ногами иногда включают световое шоу. Там даже проводят свадебные церемонии. В Лиссабоне станция Алаяш, оформленная ведущими художниками страны, признана одной из красивейших в мире. Сочетание разноцветной плитки и металлических колонн выглядит футуристично и стоит того, чтобы выйти из поезда ради пары фото.
1: Хорошие новости.
3: Первые российские бананы созрели в Сочи. Глава фермерского хозяйства Андрей Платонов продегустировал плод прямо с ветки и подтвердил – эксперимент удался. Вкус и аромат уникальны. Сейчас в теплицах растут 15 сортов, включая привычный кавендиш, а также белые, золотые, черные и даже овощные бананы, которые нужно жарить, как картофель. Полноценный сбор урожая ожидают летом. Ученые планируют сравнить сочинские бананы с импортными по качеству и витаминам. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
1: Хорошие новости. Хорошее радио. Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. «Шансон». Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

отучаю от плеч и от губ, и от взглядов, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит.

0: не уходишь.
1: Это Михаил Задорин в музыкальной программе на радио «Шансон Владивосток». 12:35 в городе. Всем хорошего настроения, доброго дня. Ну и напоминаю, друзья, у нас теперь с сегодняшнего дня ежедневно акция «Весенний аккорд на волне хорошего радио «Шансон». У нас призы есть, у вас есть возможность заполучить свои подарки. Каждый день с 4 мая ведущий будет задавать каверзные вопросы в эфире «Шансона». Ваша задача – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день будут разыграны новые призы. Студийный, напомним, 220-93-83. Акция «Весенний аккорд» продлится на волне хорошего радио «Шансон Владивосток» целый месяц. Радио «Шансон Владивосток». Слушай, участвуй, выигрывай.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
11: Ура!
10: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
12: Я за Родину воюю! За Россию!
10: Для лиц старше 12 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

моя гладкая, дома ждет меня, ждет у порожика. Сладкая, сладкая, а волнышки катятся к берегу, к берегу, к берегу.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

Питер, Москва вновь уйдет по расписанию. Ночь опустит вуаль над холодною.

0: Автоштопор.
1: Тише едешь, дальше будешь.
2: Во Владивостоке 12 часов 53 минуты. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска – федеральный сервис «Угона.нет». Касаемо дорожного движения, смотрим, насколько изменилась дорожная обстановка за последние полчаса. На Песках ДТП. Тут пробка в сторону Мальцевской. Черемуховая вверх, скопление транспорта от Лазо до центра. Притом там в обоих направлениях замедленное движение. Также плотно едут на Василковой, на пересечение с Анной Щетининой. Удачи в пути.
3: Реклама. Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева. 23 семерки 2 0. «Угона нет» на Черемушках. 23 девятки 2 0. Сайт «Угона.нет».
4: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
5: Цвела буянила весна.
4: Песни на все времена года.
2: Во Владивостоке без осадков. Сегодня умеренный до сильного ветер. Дневная температура 16-18 градусов тепла. В крае местами дождь, умеренный до сильного ветер. Температура воздуха сегодня днем в разных районах от 7 до 20 градусов тепла.
4: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
6: Хорошее радио.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: А у нас финал часа, у нас рубрика «Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток». Уже есть музыкальная заявка. Ирину Богушевскую в финалочке часа послушаем. Специально для Елены песня. Она через Золотой мост в сторону Акатовой движется. Там, кстати, скопление машин на радиоприборы. Имейте это в виду. Вам счастливого пути. Песня хорошая для вас уже в эфире.

0: Точнее, 13 часов радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Отопительный сезон завершается во Владивостоке. Горожан предупредили, что жилой фонд и социальные объекты перестанут получать тепло с завтрашнего дня. Через неделю в столице региона стартуют гидравлические испытания. Проверки проведут в 5 этапов с 12 мая по 22 июня. Первыми на неделю без горячей воды останутся жители Ленинского района от центра до улиц Фадеева и Нейбута. Траншеи на улице Тигровой во Владивостоке, которые месяцами раздражали жителей, наконец-то закопали и заасфальтировали. От недавних раскопок остались лишь только черные прямоугольники свежего покрытия. Энергетики обновили здесь 50 метров кабельных линий. Напомним, в середине апреля горожане начали жаловаться на затянувшиеся работы. 3 недели траншеи стояли брошенными, работы фактически не велись. В России с 1 сентября запустят эксперимент по продаже лекарств из передвижных аптек на территориях, где нет постоянно действующих. Приобрести в таких аптеках можно будет не только самые распространенные лекарственные препараты, но и редкие под заказ. Однако там нельзя будет купить лекарства, которые содержат определенные запрещенные вещества, а также психотропные и сильнодействующие. В Госдуме призвали ограничить цены на обучение в вузах и сделать их бесплатными для будущих врачей, учителей, инженеров и ученых. По данным аналитиков, в настоящее время стоимость учебы на платной основе повышается до 30% в год, что делает получение высшего образования недоступным. Снизить стоимость депутаты предложили за счет ресурсов самих учебных заведений, в том числе пересмотреть расходы на зарплаты руководства. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 74 рубля и 80 копеек, евро – 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке сегодня 16-18, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 7-20, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.

Даже такое ощущение, что легкий, прозрачный горный воздух окутал нас благодаря песне Тата Симоняна и Анатолия Днепрова в начале этого музыкального часа на радио «Шансон Владивосток». Ну что ж, друзья, возвращаемся с гор Армении в наши владивостокские сопки. Всем доброго дня, всем приятного времяпрепровождения на «Шансоне». Екатерина Пацан меня зовут, у нас впереди Виктор Королев на хорошем радио. Кайметова скоро послушаем. Прямо сейчас на 103.2 FM встречаем Александра Новикова. Музыки много, «Шансон» один.

разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем не играй, обожжет, не кричи. Поцелуй

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны, отогреться и снова начать, а с огнем.

0: «Автоштопор». Ни дня без пробки.
1: «13:20 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток». Дела дорожные. От ЛАЗу до центра медленно едут сейчас скопления машин перед развязкой на второй речке. Удачи в пути.
2: Радио «Шансон». Прогноз погоды.
3: Салют весне. Поют мне птицы.
1: До конца дня во Владивостоке без осадков, умеренный ветер, дневная температура до 18 градусов тепла. В крае переменная облачность, сегодня местами небольшой дождь, умеренный до сильного ветер, дневная температура в разных районах от 12 до 23 тепла.
2: Радио «Шансон Владивосток», 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Зарубежный шансон. Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: 13 часов 31 минута во Владивостоке. Прямо сейчас переходим к хорошим новостям. На радио «Шансон Владивосток» встречаем Макса Веселова.
2: Здравствуйте, мои хорошие! Обычная специя может стать мощным оружием против диабета. Речь о куркуме, а точнее о ее активном компоненте – куркумине. Исследование показало, что это не просто порошок для кари, а серьезное соединение, способное защитить сердце и сосуды от разрушительного воздействия высокого сахара. Всего за месяц приема куркумы функции сосудов у диабетиков улучшились до состояния, близкого к норме. Специя снижает воспаление и восстанавливает клеточные реакции, которые обычно подавлены болезнью.
0: Хорошие новости.
2: Ученые даже делятся лайфхаком. Чтобы куркумин реально сработал, его нужно сочетать с черным перцем. Содержащийся в нем пеперин увеличивает усвояемость куркумина в 1000 раз.
0: Хорошие новости.
2: Необычные домашние огороды набирают популярность у россиян. Экспериментаторы выращивают на своих подоконниках и балконах не только микрозелень, но и настоящие тропические фрукты. Идея простая. Съел экзотический фрукт из супермаркета, косточку или верхушку в землю. Через месяц росток, через год деревце, кумкваты, мандарины, лимоны, авокадо, фейхоа, бананы и даже ананас. Есть и те, кто выращивает комнатное киви ради красивых шершавых листьев. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. Шансон.
4: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM.
5: Хорошее радио.

0: поэзии в душе. Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+. Радио
4: Шансон. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: для тех, кто за рулем.
1: Автоштопор.
2: 13 часов 49 минут во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Со стороны радиоприбора на Золотой мост плотничок сейчас наблюдается. Плотно едут также по Людской в центр, по Русской, со стороны кольца Багратиона на развязку на второй речке. Удачи в пути.
3: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
4: Последний сугроб, он уже не жилец.
3: Песни на все времена года.
2: Партнер выпуска прогноза погоды – компания «Геометрия Уюта». Эксперт в мире остекления и ремонта балконов. До конца дня в городе переменная облачность без существенных осадков. Северо-западный умеренный, к вечеру сильный ветер. Дневная температура 16-18 тепла. В крае местами небольшой дождь. Северо-западный, северный умеренный, в отдельных районах сильный ветер. Температура воздуха сегодня днем в разных районах от 12 до 20 тепла.
5: Реклама.
6: Только качественные окна защитят от непогоды, сохранят тепло и уют в вашем доме. Окна Рихау прослужат вам до 60 лет. Контроль качества выполняемых работ – это гарантия надежности и долговечности. Геометрия Уюта – эксперт в мире окон. Звоните 280-2101.
3: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
7: Хорошее радио.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: А у нас порция дорожных приветов, музыкальный час завершает. Телеграм-канал «Шансон Владивосток», мессенджер «Макс» плюс 7 908 986 1 5 1. На этот раз улетает на седанку порция приветов. Серьезных заторов в том районе нет. Отдельный привет Игорю, который там находится. Ну и, собственно говоря, ловите песню по вашей заявке. Дуэт под названием «Без тебя» — это Никита Осин и Ирина Круг. Встречайте, слушайте. Счастливого пути!

0: Студии 14 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет во Владивостоке на будущей неделе. Проезд и парковку ограничат 6 мая с 7 утра и до 13 часов по улицам в районе Центральной площади, ЖД вокзала и на Корабельной набережной. Особенно это актуально для жителей Эгершельда, которым с учетом перекрытий придется потратить на дорогу значительно больше времени. Горожан попросили продумать альтернативные маршруты заранее, отметив, что в будний день с учетом масштаба ограничений усиление заторов неизбежно. Популярный погранпереход временно закрылся в Приморье. Автомобильный переход «Мишань», который стыкуется с Турим-Рогом, закрылся в воскресенье 3 мая. Как информирует Управление пограничного контроля «Мишаня», несмотря на то, что 1 мая – праздник труда, пункт работал по обычному графику. В ближайшие 3 дня он будет закрыт. В Китае выходные продлятся с 1 по 5 мая. В России хотят провести масштабную реформу школьного питания. Регионам хотят дать возможность создавать государственные предприятия, которые будут готовить еду для школьников. В настоящее время, по данным Федерального собрания, около 40% школ пользуются услугами частных компаний. При этом школьники нередко жалуются на качество питания. В среднем по стране дети оценивают еду в столовых на 3,5 балла из 5. Объем платных услуг, оказанных жителям Приморского края, в первом квартале этого года составил 79 миллиардов рублей. Это фактически на 3,5% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Как сообщают аналитики, больше всего денег у приморцев ушло на оплату жилищно-коммунальных услуг. Еще 16% пришлось на транспорт и на медицину. Доля бытовых услуг составила 10%, а телекоммуникационных – 8%. И на образование потратили 5%. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 74 рубля и 80 копеек, евро – 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке завтра температура воздуха 15-16 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юргиевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ехал я вчера с проулком, вижу, барыня стоит, носит кнопкой, щечки булкой,

0: 7:06, время московское. Баренька моя приехала, холопка Артемка уже тоже на своем рабочем месте. Дорогие друзья, мы собрались, наконец-то мы в сборе. Я что-то без тебя работал.
1: Да, я знаю, вот, я слышала.
0: Без тебя работал. Вот, а сейчас вот вместе уже, понимаешь? И как бы совершенно другие ощущения, когда не
1: Лера,
0: один.
1: Все познается в сравнении, понимаешь? Дорогие друзья, ура, понедельник, завершилась первая часть майских праздников.
0: Да.
1: Отгремел шансон года в Санкт-Петербурге.
0: Ой, это было невероятно.
1: Это было,
0: конечно,
1: великолепно. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто дарил нам подарки. Мы вообще в шоке.
0: Марина даже была вынуждена компании, хотел сказать,
1: да,
0: какой.
1: Да, вызывала транспортную компанию, которая
0: компании
1: мои вещи отправляла в Москву, потому что я сразу же после
0: концерта... Все уже, твои вещи в Москве?
1: Уже, да, они приехали раньше, чем я, ты не поверишь.
0: Ждут тебя там под дверью где-то.
1: Потому что я на утро после концерта улетела в Архангельск, и могу вам сказать, какая же у нас удивительная страна, невероятно красивая природа, удивительные люди, ты представляешь, набережная Северной Двины, бабушки с макияжем, солнечных очков, как занимаются спортом.
0: Тебя
1: все
0: кто-нибудь
1: бегают,
0: узнал?
1: Кто сам... да, ну
0: кричали: привет, Марина,
1: самое
0: наконец-то
1: главное,
0: к нам приехала.
1: Все три дня я ходила с укладкой, которую мне сделали в Казахстане для концерта.
0: Это удобно, Марина.
1: Ее не испортил ни дождь, ни ветер, ни палящее солнце.
0: Странно, что сейчас ты помыла голову.
1: Вот посмотри, до сих пор не могу причесать полноценно. В общем так, дорогие друзья, сходите увидеть, смотрите трансляцию. Уж про праздники давайте расскажу.
0: Ну, давай.
1: Всемирный день щедрости сегодня. День собачьего счастья, день красивых признаний в любви и день рождения складного зонтика. Пусть он нам сегодня не пригодится.
0: Сегодня москвичам он точно не пригодится. Зато пригодятся новости, которые мы расскажем уже совсем скоро.
1: И игра в черный ящик, ну и наш фирменный музыкальный гороскоп.

0: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
3: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Артем,
3: напомни.
2: У меня к тебе вопрос.
3: Давай.
2: Наш новый слушатель, я не видела, чтобы он нам раньше писал, пишет, что я похожа на Любовь Успенскую. Ты согласен с ним?
3: Слава богу, нет.
2: Не согласен. А теперь к действительно важным новостям, которые вы пропустили.
3: Так, июль...

0: потери зарплаты. Но мы-то с тобой уходим на сколько?
1: На месяц? На 4 недели.
2: 4 недели.
1: Как обычно, классика.
0: В общем, да.
1: Почему ты рано про отпуск говоришь?
0: Какая новость такое? Ты присылаешь новости.
1: Давай расскажем лучше о том, что шашлычные туры с доставкой на природу набирают популярность у россиян. За 12 тысяч рублей с человека компания выезжает на природу. Организатор сам жарит мясо, показывает мастер-класс. Вся еда в стоимость входит. Алкоголь можно привезти свой. За 12 тысяч за тебя жарят шашлык.
0: С человека? Если вы, допустим, 4 человека, семья, папа, мама,
1: можно
0: двое
1: же
0: детей,
1: уже куда-то выехать,
0: то за 48 тысяч к вам приедет человек, который вас научит типа жарить шашлык.
1: Артем, это ты запустил этот бизнес?
0: И с удовольствием, но нет.
1: Учись.
0: Хотя я могу приехать за 10. Ладно, приеду.
1: Ты за 2 приедешь, что ты рассказываешь?
2: Согласен.
1: Еще рассказали, что нельзя собак кормить шашлыком. Они у них от этого отравление. Вот эти люди, видимо, наготовят, эксперты, шашлычники,
0: собаки
1: потом есть не могут.
0: Так, москвичей ждут целых 5 дней летнего тепла. Температура поднимется, боже мой, до 27 градусов.
1: Реально?
0: До 27. Пик жары придется на 6 мая. Но уже к 9 мая погода изменится. Ожидаются похолодания и небольшие дожди. Ну, как всегда, когда надо будет отдыхать.
1: Может поменяться.
0: Ну, это правда.
1: Но, например, в Архангельске я уже видела людей с рассадой. Так что даже уже на русском севере люди уже готовы.
0: Не знаю, моя мама уже вчера была на даче. Я не знаю, с рассадой или без, что она там делала, но она уже была полдня вне зоны доступа.
1: Понятно. Громкие песни под гитару, Артем, могут стать основанием для штрафа, если они нарушают покой.
0: Мне это уже
1: для
0: не грозит.
1: Для москвичей штраф до 2000 рублей, а при повторных нарушениях он может что-то гитару сломал.
0: Мой период закончился, когда я с гитарой под окном орал по ночам. Сейчас уже все, я взрослый, солидный человек.
1: А, ты теперь я записываешься в серьезных звукозаписывающих компаниях?
0: Да, я ору только за деньги.
1: Ну, это не громко орешь. Тихо себя ведешь. Так, что еще у нас интересного? Московский зоопарк, Артем, целый месяц можно посетить бесплатно, но ты не сможешь, потому что это с 7.30 утра до 9.
0: Ну да, это не наше время.
1: Надо приходить и кормить, что ли, мясом животных диких?
0: Шашлыком, да. Говорят, очень полезно кормить шашлыком животных. Ладно, это я так шучу. Что у нас тут еще? По-прежнему ГОСТ на шаурму. Мы уже даже, по-моему, чечетку.
1: Никак они не определяют, что добавлять в шаурму.
0: Да добавьте уже хоть что-нибудь.
1: Нужно
0: уже. Давайте попробуем.
1: Капусту только или морковь.
0: Морковку
1: или вообще
0: надо.
1: Листочки салата.
0: Надо все, ребят, добавляйте все, вот что есть, что было всегда в непогости в шаурме. Вот то же самое пусть будет в погости.
1: Ой, сейчас как-то... Как будто о другом сейчас заговорили. Мы про шаурму, ребята.
0: Ладно, впереди игра «Черный ящик», раз уж мы вспомнили про погосты.

0: Шансон Владивосток. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио Шансон. Сделано с душой.
2: Слышишь? Это весна. На радио Шансон.
3: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио Шансон. Слушай, участвуй, выигрывай. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
5: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
6: Автоштопор.
7: Не уверен? Не выезжай.
8: Во Владивостоке 14 часов 22 минуты. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. 3 балла показывает сейчас интерактивная карта. В центре города есть затрудненный участок. Это Алиутская. В центр плотно едут со стороны Скрыгина на Верхнепортовую. Удачи в пути.
1: Радио «Шансон».
9: Прогноз погоды.
10: Доброе ты, солнце мое, на чистом просторе.
8: По данным синоптиков, завтра во Владивостоке переменная облачность, без осадков, умеренный до сильного ветер, дневная температура 15-17 тепла. В крае завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный, местами сильный ветер, температура воздуха днем в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
1: Радио «Шансон Владивосток» 103,2 FM.
11: Хорошее радио.
12: Радио «Шансон».
13: Для лиц старше 18 лет.

0: Ничего.
1: Что же в черном ящике?
2: Итак, сегодня ответственная за черный ящик ключики у Марины Дымовой. Это значит, как обычно, что-то с трудновыговариваемым названием.
3: Ну нет,
2: сегодня просто.
3: И на ключ можно черный ящик не закрывать. Не всем это нравится. Ну, в смысле, не всем нравится, что черный ящик закрыт, а то, что лежит в черном ящике сегодня, это на любителя. Мне кажется, мужчины это начинают любить вообще только с возрастом, и то не все.
2: Да ты что?
3: Ну, мне кажется, да. Вот если я увижу молодого человека, который скажет, вот, закажет вот это вот в ресторане.
2: А это прям можно заказать в ресторане?
3: Ну, в каком-то, да.
2: Слушай, почему я вот столько лет вот уже как бы живу?
3: Ну, в каком-нибудь японском, китайском. Там же у них это вообще нормальная еда. Даже есть всякие старинные рецепты, как это готовили. Да.
2: И почему я ни разу не заказывал? Я был во всяких этих ресторанах, о которых ты говоришь.
3: Ну, ты же знаешь, что из этого делают салат.
2: Ну, не заказывал. Я говорю, принесите ко мне салат вот из этого.
3: Ты в Японии, может, не был?
2: Ну, в Японии не был.
3: На островах.
2: В Китае это был, но что-то не приносили.
3: Тоже не едят это.
2: Ну, в общем, ладно, ребят, давайте, все, поехали уже. Какие-то варианты у вас приходят? Что вы там пишете? Пельмени,
3: это
2: суши, морской еж, лук.
3: Для йогурта, для соуса, для мороженого. Также это используют в косметологии, в масках различных, для увлажнения кожи.
2: Морская капуста, вот есть вариант.
3: Ну.
2: Близко?
3: Прям горячо.
2: Серьезно?
3: Ну, да.
2: Ну, то есть, вот то, что ты загадала, это же, ну, по-другому же.
3: Ну, это начали употреблять в пищу еще до глубокой древности. Согласно одной из версий, первыми, кто обратил внимание на это китайцы. У них даже есть описание вот этого вот в рукописях какого-то 7 века, представляешь? Угу. До нашей эры. То есть, там уже
2: щука,
3: китайцы
2: нори,
3: уже это ели.
2: Агар-агар, морской огурец.
3: Ну, понимаете, что все это очень близко.
2: Водоросли.
3: Но из чего это сделано? Мы это называем...
2: Коллаген.
3: Самое забавное, что
2: морской огурец.
3: Некоторые виды этого могут вырастать на 30-50 сантиметров.
2: Медуза.
3: В день. А еще я в Архангельске узнала, что это добывают граблями. То есть в некоторых странах прям специальная подводная техника едет и накручивает, и собирает вот это вот все. А в нашей стране собирают такие специальные
2: планктон,
3: длинные
2: планктон, спаржа.
3: Потому что это штука
2: бамбук
3: длиной до 6 метров.
2: Ну ладно, что, на самом деле есть правильные ответы, и их много.
3: Так.
2: Их много, много. Но ты не поверишь, кто был первым.
3: Даже...
2: Вот прям вот, если прям вот по чесноку, как говорят,
3: ну,
2: да?
3: Ну так кто же не так?
2: Газорез.
3: Вот это да, знал, что загадали мы ламинарию сегодня.
2: Сначала он прислал вариант кофе, морской еж, потом уже ламинария, потом начал копать дальше анфельсия какая-то.
3: Ну
2: и так далее. Ладно, в общем, ламинария, да, сегодня была газорез загадана ламинария, мы вас поздравляем.
3: Повезло газорезу.
2: Ну да.
3: Александр, мы вас поздравляем.
2: Необычайное везение.
3: Приз достается вам.
2: Супер.

Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: Хочу я сам не свой.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же «Тиксфли» – эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: «Тиксфли» – 90 дней без блох и клещей.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Вариант при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения по уровню организации. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
6: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Такие новости.
16: Такие новости.
15: На «Радио «Шансон».
17: Марин, все время забывают, ты у нас грибник или нет? Или ты так со стороны только наблюдаешь?
18: Грибница.
17: Или ходишь там с ребятами, которые...
18: Не, я очень люблю грибы, но собирать не всегда получается.
17: Ну, а если бы получалось?
18: Нужно знать места. Я люблю собирать лисички. Мне нравится, что они растут прям полянками.
17: Ну, а пята также растут.
18: А пята не, понимают. Это целое бревно неинтересно.
17: Неинтересно?
18: Ну,
17: слишком мелкие?
18: Ну, слишком что... просто, как будто бы. Mm-hmm. Мне нравится вот с палочкой там разгребать листву.
17: То есть ты прям...
18: Смотреть в травинки.
17: То есть ты бы могла бы и трюфеля искать при желании.
18: Ну, да? Я же свинья. Трюфеля я буду ему искать.
17: Заметь, я тебя так и не называл. Я...
18: Ну, ты намекнул. Кто знает, тот поймет.
17: Что... Ладно, грибников обяжут оформлять через госуслуги пропуск в лес для сбора некоторых редких грибов. То есть мы еще популярные грибы толком с тобой не выучили. А люди, видишь, уже собираются за редкими грибами. А ведь там же недалеко и как на Краснокнижной можно нарваться. А за Краснокнижной-то можно и присесть даже, по-моему, да? Или только штраф?
18: Штраф, не помнишь? По-моему.
17: Только штраф.
18: Но, с другой стороны, мне кажется, этот пропуск – это хорошая история, потому что многие же теряются в лесах, чтобы хотя бы знать, куда человек делся, куда он пошел.
17: Да, в общем, сыроежка золотистая и черный трюфель будут доступны с 1 сентября по пропуску, по специальному.
18: Может, еще по предзаказу?
17: А, кстати, с 1 сентября следующего года, ребят. Mm-hmm. В этом году
18: пока...
17: за сыроежкой золотистой и черным трюфелем не собирайтесь.
18: Неужели кто-то реально еще ест сыроежки, когда в лесу есть лисички белые, подберезовики?
17: Марин,
18: кто-то
17: так это же непростая. Это сыроежка непростая. Сыроежка золотая.
18: А,
17: ну, точнее,
18: хорошо.
17: Золотистая. Как, ну, не как стафилокок, Марин. Сейчас ты вот, я вижу, ты подумала про стафилокок.
18: Я вообще не подумала об этом. Это вот. Ты врач-эпидемиолог.
17: Вот. Заявку на портале будут рассматривать 15 дней, а за сбор краснокнижных грибов предусмотрено, Марин, я был прав. Уголовная ответственность.
18: Ужас.
17: Так что присесть, а не штраф.
18: Присаживайтесь, пожалуйста.
17: Спасибо. Психологи... Я выступил. Спасибо.
18: Психологи советуют не ругать сотрудников за падение продуктивности между майскими праздниками и проявлять снисходительность, ограничиваясь срочными задачами. Эксперты вот, работодателям говорят, если сотрудники вот эти 5 дней на этой неделе будут просто плохо работать, ничего страшного, это нормально.
17: Не,
18: хотя,
17: не
18: мне кажется, что какая-то новая тенденция. Ведь на прошлой неделе Роструд опубликовал график выходных на 2027 год.
17: Что там?
18: И там на Новый год прям дофига.
17: Марин, вот давай так. Ругаться матом можно. Если хочется прям вот, то скажи.
18: Тем более,
17: не сдерживайся.
18: Эксперты говорят, вы снисходительны к руководству.
17: Не сдерживай.
18: А майские опять вот как-то прям вот типа там два
17: опять,
18: дня и
17: да.
18: три.
17: Да ты что?
18: Ну несерьезно как-то.
17: То есть опять все-таки делается упор на зиму,
18: опять,
17: а не на
18: да,
17: лето.
18: Опять зима вот эта бесконечная.
17: Давайте уже что-то пытаться сажать зимой.
18: А что можно сажать зимой?
17: Не знаю, но мы же хотели что-то сажать.
18: Зимой сажают обычно печень, почки
17: вот,
18: и другие
17: вот.
18: органы, потому что ну, столько дней неприлично.
17: Зато это надежно. Владельцы собак чаще добиваются успеха в бизнесе.
18: Вот ты понимаешь, что собаки нет, поэтому ты не добился успеха в бизнесе.
17: У меня кот.
18: Ну,
17: а кот,
18: кот это не показатель успеха.
17: А если кот себя ведет как собака, это нет никак?
18: Успеха вот прям, не приносит.
17: Он прям
18: среди предпринимателей, смотри, с высокими доходами значительно больше тех, у кого есть собака. И исследователи связывают это с более высокой дисциплиной, с активным образом жизни и навыками ответственности.
17: Ну, у меня активный образ жизни. Я вчера...
18: Ну, ты же с котом не гуляешь.
17: В качалке вчера был.
18: В лесной.
17: Ну, она теперь не лесная.
18: А ты клещей не боишься?
17: А я не в лесной же теперь.
18: А в какой?
17: А у меня же теперь открыли две качалки, в лес ходить не надо. Ну, то есть то же самое все там, гантели,
18: интересно,
17: гриф.
18: Когда человек качается на качелях и называют это качалкой, это нормально?
17: У меня нормальная качалка для пацанов. Пацаны поймут. Кстати, вчера женщин было больше, чем даже мужчин, представляешь?
18: Ну, поэтому ты там и задержался, я так понимаю.
17: Ну, в смысле задержался?
18: На этой площадочке.
17: Всего часик.
18: Смотрите, ребята, рубка дров, Артем, какие качалки. Рубить дрова нужно, потому что это может улучшить мужское здоровье. Сексологи отмечают, активная физическая нагрузка.
17: Нагрузка, да, вот именно.
18: Вроде рубки дров, она вырабатывает тестостерон, улучшает кровообращение и дает мощный прилив энергии.
17: Поэтому, понятно,
18: работа на свежем воздухе.
17: Это для тех, у кого нет качалки рядом с домом. Вот, а для них
18: женщины.
17: Только пенек и топор.
18: Если вы понимаете, что запас дров на нуле, а
17: вам мужчине. Хочется? Подарите мужику топор. И бревно. И скажи, ну что, папа Карло, иди делай своего буратино.
18: Китайцы стали выше, чем мы думали.
17: Да? А мы думали, что они...
18: За последние 35 лет средний рост людей в Китае увеличился на 8 сантиметров. Это один из самых заметных скачков среди сотен стран. И эксперты связывают это с ростом экономики и с изменением питания. В рационе стало больше мяса, яиц и молочных продуктов. Поэтому китайцы больше не низкорослые.
17: Китайцы, хватит есть мясо. Ешьте, что вы раньше ели. А мы уж так и быть, доедим за вами мясо.
18: Значит...

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 4 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня прибавятся новые задачи, требующие немедленного решения. Но у вас будет достаточно энергии, чтобы успешно справиться. Ваша песня «Одноклассники» Александра Розенбаума.
2: Тельцы, полагайтесь лишь на свои силы и возьмите больше ответственности за то, что происходит. На удачу рассчитывать вам точно сегодня не стоит. Ловите настроение в песне «Седьмая струна» группы «Лесоповал».
1: Близнецы, вам придется поменять точку зрения на какие-то важные моменты в жизни. Будьте готовы и к испытаниям, и к конфликтам. А бонусом будет понимание, что вы трудитесь не напрасно. Песня этого дня «С добрым утром, мужики» Сергея Трофимова.
2: Раки, этот день благоприятен для решения финансовых вопросов. Наведите порядок в счетах, отдайте долги и совершите крупную покупку, о которой давно мечтали. Ловите подсказки в песне «У сердца твоего» Сергея Куренкова.
1: Львы, здравый смысл и взвешенный подход помогут организовать все как надо. Сегодня помогите советам или делом тем, кто в этом нуждается. А настроение в песне «Тебя касаясь» Алексея Брянцева.
2: Девы, ваши новаторские подходы и идеи вряд ли примут окружающие вас люди, но подумайте, может, пришло время и для смены окружения? Ваша песня в этот понедельник «Алешенька» Татьяны Куртуковой.
1: Весы, вам удастся поладить даже с теми, с кем найти общий язык долгое время было невозможно. Близкие также могут оказать заметную поддержку песни дня «Два браслета» Леси Кир.
2: Скорпионы, может появиться время на то, что вы откладывали на потом, особенно по части отдыха. Ищите все подсказки в песне «Крошка» Александра Новикова.
1: Стрельцы, не бойтесь соглашаться на что-то новое и выстраивать нужные вам события, как звенья цепи. Сегодня домашние заботы могут потребовать много внимания. Ваша песня «Девочка» Елены Ваенги.
2: Козероги, накопившееся разочарование от неприятных поступков и безответственности окружающих может привести к радикальным переменам. Все подсказки ищите в песне «Ты лучшая» группы «Сентябрь».
1: Водолеи. Может быть, сложно раскачаться на дела, к которым у вас нет личного интереса, чтобы внутренние «надо» и «хочу» не пришли к совсем большому конфликту. Выделите достаточно времени на отдых, а ваша песня «Хочу тебя я как весны» Виктора Королева.
2: Рыбы, ожидаются приятные сюрпризы и дополнительная прибыль. В начале недели могут даже состояться новые профессиональные или творческие знакомства. А настроение этого дня ловите в песне «Я поднимаю руки» Григория Лепса.
1: Радио «Шансон». Всем желаю легкого и музыкального понедельника.

Да вы сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

росла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза. Обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: белый флаг и соглашаюсь, что во всем не прав. Мой гонор, твой гордый нрав. Хочу, чтобы ты главное поняла. Идеально в фильмах или чьих-то стой. Но все это напускное. Да и счастье искать не стоит. Оно в любви и оно простое.
1: Она
0: меня сводила с ума.

0: Шансон Владивосток. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Реклама.
1: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
3: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
4: Не уверен, не выезжай. Автоштопор.
5: Во Владивостоке 14 часов 54 минуты. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. С Луговой в сторону Гайдамака на светофоре ДТП. Будьте внимательны, тут движение затруднено. Медленно едут также по Алиутской в центр. И есть информация о ДТП на Некрасовской односторонке. Удачи в пути.
6: Радио «Шансон».
7: Прогноз погоды.

0: Что касается погоды, во Владивостоке завтра переменная облачность, без осадков, умеренный до сильного ветер, дневная температура 15-17 градусов тепла. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный до сильного ветер, дневная температура в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
1: Радио «Шансон Владивосток». 103,2 FM. Хорошее радио.

завис, коромыслом в небе месяц молодой повис. И меня искать не стоит, не гони во двор. Колыхнул и что-то вспомнил с малых до сих пор. Помню, матушка сказала, вот локомотив, что умело все отдала, но надо уходить. Ты из тех, кто не расстроен и с утра умыт. Может быть, неладно скроен, но как крепко сшить.

0: весь города. Кто со мною прыгнул в поезд, кто в зале ожидал. И мелькали только лица, да туман густой. Нужно было торопиться, пока прогон пустой. Ты смотри, какая встреча, ты или не ты, ты или не ты. Помнишь, как зажгли мы свечи, мне было по пути.
1: Но неужели меня не помнишь?
0: Прости, наверное, был я пьян. Впрочем, как не поволнуешь этот океан.

мечта. Поезд мой быть может скромный, тяга на пару, но зато какой надежный, проверен на ходу. И пусть порой мы просыпали на запасном пути, но и стоя мы не ждали, били костыли. Не жалел о том, что было, руки износил. Туча шла, дождем умыла, и вроде я забыл. И летит вот с этой ношей быстрый эшелон. Извини, угля подброшу, а после допоем.

собьет речитатив. Бегут, летят вагончики, а мне найти бы те места, где станция мечта. Колеса бьют речитатив, мой состав все мчит и мчит.

0: 15 часов радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Повышенная угроза природных пожаров сохранится в Приморье в ближайшие три дня. По данным МЧС, повышенный класс пожароопасности прогнозируют в континентальной части Лазовского округа, а также на территории Уссурийска, Пограничного, Октябрьского, Харульского, Анучинского, Яковлевского и Кавалеровского округов. Жителям рекомендовали соблюдать осторожность, не разводить костры, не сжигать сухую траву и не бросать непотушенные окурки. В Минэнерго обсудят возможность строительства систем накопления энергии в Приморье мощностью в 250 мегаватт, как одного из решений для снижения энергодефицита на Дальнем Востоке. В министерстве отмечают, что электропотребление в Дальневосточном округе растет опережающими темпами. Ежегодный прирост составляет порядка 4,5%. Сегодня во Владивостоке муниципальные службы выполняют работы на инженерных сетях, проводят демонтаж объектов и санитарную уборку улиц и дворов. Бригады задействованы в Ленинском, Первореченском, Фрунзенском, Первомайском и Советском районах, где возводят мешки после субботников, убирают подземные переходы и очищают прибордюрные полосы и тротуары. На острове Русский проводят уборку на Университетском проспекте и в нескольких поселках. Моют остановочные павильоны и грейдируют дорогу на участке между бухтами Воевода и Боярина. Врачи предупредили владельцев кошек об опасности освежителей воздуха и аромат-диффузоров. Как выяснилось, из-за них участились случаи астмы среди питомцев. По словам ветеринаров, хозяева все чаще жалуются на одышку и тяжелое дыхание у кошачьих. Особенно опасное средство с содержанием цитрусовых ароматов, которые приятны человеку, но для кошек считаются сильнейшим аллергеном. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 74 рубля и 80 копеек, евро – 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке завтра температура воздуха 15-17, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

0: Игорь Иванович, у вас новые очки?
1: Да, Людочка, доктор прописал.
0: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
1: Кого их, Людочка?
0: Утреннее шоу в формате 2D.
2: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 8:05 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Самое интересное сегодня, конечно, у нас происходит в календаре важных событий. Что случилось в истории 4 мая? Ну, например, в Англии началось производство автомобилей марки Rolls-Royce, а в нашей стране в 1961 году была усилена борьба с тунеядством.
2: Как по-разному мы все воспринимали сегодняшний день. Так.
3: Так, ну и, в общем, 4 мая 1961 года все, кто лежал на диванчике...
2: И не работал.
3: Хотя тогда, наверное, это называлось тахта или софа. В 61-м-то году разве были диванчики?
2: Не знаю, Варин.
3: Ну, в общем, и штраф за это был. Или даже я отправляли же куда-то на работу. Или что? Вот ты вот застал?
2: Нет, 61-го я не застал, извини.
3: Тогда началось.
2: Как бы я не выглядел, но меня в 61-м не было.
3: Просто сейчас, например, ну, периодически в новостях возникает вот этот вот информационный шум на тему того, что
2: давайте
3: надо бы это вернуть, да. Слишком много лентяев, раздолбаев.
2: Короче, новость звучит следующим образом.
3: Мы
2: пока сейчас узнаем, что было в 61-м, что там делали с людьми, которые не имели на тот момент какой-то постоянной работы. В общем, в России могут возродить действительно наказание за тунеядство у россиян, которые уклоняются от трудоустройства свыше 6 месяцев. То есть ты 6 месяцев ходишь, отмечаешься, тебе всякие работы предлагают, ты отказываешься. Так вот, если ты отказываешься больше 6 месяцев, при наличии подходящей работы, то предлагается наказывать исправительными работами сроком до 1 года. Типа не хочешь работать вот так? Ага, ну хорошо, давай, иди работай вот так.
3: Ну, если мы знаем, что в Советском Союзе понятие «не работать» это было стыдно, это было неприлично, это был дурной тон.
2: Ну, это практически было нереально, да.
3: А теперь это... из серии, что не могу себе позволить не работать. Угу. Сдаю там 33 квартиры.
2: Давайте выясним уже, что наши радиослушатели думают по этому поводу.
3: Нужно ли вернуть штраф за тунеядство? Или и так все хорошо у нас?
2: Да, вопрос очень простой. Возвращаем штраф за тунеядство или пусть кто хочет, тот
3: бесит
2: работает.
3: Бесит ли вас люди, которые не хотят работать, но у них откуда-то есть деньги жить счастливую жизнь?
2: Такие люди, я думаю, Марина, бесят абсолютно всех. Плюс 7 909 955 103 0.
0: Тебе подарю синеву морей, океаны.

0: реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: И меры борьбы с тунеядством были вот такие. Привлечение к общественно полезному труду по решению исполнительного комитета. Также выселение жителей Москвы, Московской области или Ленинграда в специально отведенные местности на срок от 2 до 5 лет. Вот, понимаешь, не работает. Зумер, блогер, вот давай.
1: За 101 километр.
0: Также конфискация имущества, приобретенного на нетрудовые доходы. Ну, в общем, все это было максимально жестко. Пропагандистские кампании, огромное количество было плакатов о том, что тунеядство зло и все такое. Но все-таки другая была эпоха, другая была культура, другие были времена. Нужно было заниматься строительством. Ну, то есть, как бы...
1: А сейчас не нужно, потому что приедут ребята, да, и все построят.
0: Все это как бы было строить коммунизм. А сейчас как бы актуально ли это? Нужно ли возвращать штрафы? Ну, то есть, понятно, что так жестко из серии там конфискации имущества и выселения за 101 километр, понятно, что сейчас такое, ну, это прям перебор уже, это что-то не то. Но все-таки есть же действительно огромное количество людей, которые, ну, распоясались, которые, в принципе...
1: А есть ли у нас вообще статистическая информация какая-то, сколько у нас вот этих самых тунеядцев?
0: Ну, слушай, если вот посмотреть интернет...
1: То все. Я понял. Хорошо, давайте почитаем сообщение. Итак, Оля нам пишет: «Доброе утро, Артем и Марина». Про концерт пишет. Понравился концерт в Санкт-Петербурге. Так, здравствуйте, лучшее радио. О каком штрафе идет речь? Сейчас либо работают официально, либо самозанятый. А на алкоголика, ну какой штраф наложить, скажут? Работаю дегустатором.
0: Ну подождите, отправить его куда-то. Общественно полезные работы, также улицы, наводить порядок, еще что-то.
1: Любовь пишет: нужно наказание за тунеядство, нужно вернуть. Отправлять на работу, платить половину меньше, чем они могли заработать, если бы устроились сами. Пусть видят, насколько они могут зарабатывать, и тогда, может быть, и безработица была бы меньше. Так у нас сейчас и так маленькая безработица. Я работаю с 18 лет, до этого училась, и вообще не представляю, как можно жить и не работать. Но если родился золотой ложкой в зубах, то это просто повезло. Меня не бесят такие люди.
0: Ну, давайте тему эту продолжим. Расскажите, как вы видите в наши дни борьбу с тунеядством. Нужно это или пусть каждый живет, как считает нужно?
1: +7 909 955 1030. Работают мессенджеры.

0: Владивосток. Для лиц старше 12 лет.
1: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
2: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
4: Автоштопор. Кто не стоит, тот не едет.
5: 15:21 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. 2 балла сейчас в городе пробок, заторов практически нет, небольшое скопление машин из-за ДТП в районе кольца фуникулера. Затруднено движение на пересечении Василковой Снеговой Пади. Удачи в пути.
6: Радио «Шансон».
7: Прогноз погоды.
8: Доброе ты солнце мое на чистом просторе.
5: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра переменная облачность без осадков, умеренный до сильного, временами порывистый сильный ветер, дневная температура 15-17 тепла. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный до сильного ветер, температура воздуха днем в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
6: Радио «Шансон Владивосток» 103,2 FM.
9: Хорошее радио.
10: Радио «Шансон».
11: Для лиц старше 18 лет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, еще раз возвращаемся к новости. А новость очень коротенькая, как мне кажется. В России могут возродить наказание за тунеядство россиян, которые уклоняются от трудоустройства свыше 6 месяцев.
3: Поднимают такие темы периодически, но с другой стороны, знаете что? Вот многие наши слушатели пишут, что да, надо вернуть штраф за тунеядство. Но с другой стороны... Кто-то всю жизнь работал, ну не всю жизнь, допустим, активно поработал в молодости, заработал себе на парочку квартир, сдает их, и нет ему нужды ходить на работу.
2: А это уже не тунеядец, мне кажется. Потому что сейчас, чтобы сдавать парочку квартир, ты должен оформить, как ты самозанятый, да, и ты платишь налоги. И поэтому, если ты, извините меня, самозанятый, ну какой же ты тунеядец?
3: А, то есть, типа,
2: ты уже не тунеядец.
3: Ну, а кто-то, просто я правильно пишет наш некоторый слушатель, допустим, человек, ну, немножечко поддает, работать не хочет, то он и на работе толка от него никакого нет, потому что он, допустим,
2: это
3: там...
2: Это тунеядец.
3: Ну, и что с ним, какой с него штраф?
2: Если квартиру сдает, не тунеядец.
3: Ну, просто это все так сложно. Одно дело в советское время, другая была идеология
2: просто, да,
3: и культура.
2: На самом деле,
3: а сейчас...
2: Много способов зарабатывания денег. Такие вот, ну...
3: Ну,
2: не,
3: типа,
2: нет...
3: в интернете?
2: Да. Они же вот, ну, реально, вот блогеры, ну, не назовешь же их тунеядцы.
3: Ну, а с другой...
2: Они,
3: да,
2: тунеядцы...
3: Какой-то контент пилят.
2: Да, они тунеядцы для нас, для людей, которые там регулярно ходят на работу, там работают по 8 часов или по 12, нет, и так далее. А вот для тех, кто эту кухню как бы знает, ну, они говорят, что это очень сложно.
3: Ну, а с другой стороны, взять, например, примеры про... Часто сейчас эксперты по подбору персонала говорят, что зумер выходит... Ну, человек до 30 лет, будем пояснять, выходит на работу, поработает неделю и говорит, все, я не могу, мне тяжело, это не мое.
2: Я выгорел.
3: Я выгорел. И я больше на работу не пойду. Таких же тоже много. И вот Татьяна
2: потом,
3: нам пишет.
2: Потом идешь.
3: У меня стаж 34 года, я всегда работала. Сейчас работаю как самозанятая. Пенсию дадут только в 60 лет. У меня артроз пальцев и плеча. Хочу вам сказать, у меня сосед 32 года не работает. Его мама кормит, сидит у нее на шее. Но ведь мамы же тоже не вечные. И я за то, чтобы всех, которые не работают, пусть они метут дворы и площадки, пишет Татьяна.
2: Но там не так-то просто вот пойти и мести дворы и площадки, потому что там тоже определенная есть иерархия. Ты просто так это место не получишь. Его отдадут какому-нибудь приезжему.
3: Ну, на самом деле, то, что нужны какие-то людей отправлять на какие-то работы исправительные, чтобы люди вообще видели, как живет.
2: Да почему исправительные? Просто на какие-то работы отправлять. Зачем,
3: ну,
2: вот вам?
3: Если
2: вам что прям сразу, что прям вот исправлять, наказывать,
3: нашу
2: лишать,
3: тему
2: конфисковывать,
3: зимнюю, Марин? Когда выпал снег, много было желающих просто пойти почистить снег?
2: Немного.
3: Единицы.
2: Но, тем не менее, желающие были в любом случае. Один из них сидит перед тобой. Так, здравствуйте, нет, не надо наказывать тунеядцев. Меня такие люди не бесят. Сама хочу не работать.
3: Вот.
2: Но пока не получается. Пишет Алена. Алена, надо выйти замуж.
3: Надо к этому стремиться.
2: Да. Смотри, вот опять же, девушка выходит замуж удачно и может не работать потом уже, пока муж ее обеспечивает. Она тунеядка? Вот,
3: ну вот в Советском Союзе было, если есть малолетние дети, тогда нет. Нет.
2: А если детей нет,
3: ты просто сидишь.
2: Не, ну, вот, конечно, сейчас.
3: Елена нам пишет, смотри, сестре 33 года, она ни одного дня не работала. Сначала у родителей сидела на шее, сейчас у мужа. Целыми днями тусит на маркетплейсах.
2: Это кто?
3: Это вот сестра Елены, которой 33 года. Слушайте, ну а если муж найдет другую, какую-то, то что она будет делать? Потому что ни дня не работать в 33
2: года.
3: Пойдет
2: в пункт выдачи заказов в маркетплейсе. Марин, она уже все знает, уже там всю эту кухню. Вот так, Газарес, который называет себя добрым, хотя он уже явно не добрый, смотри, что пишет. Здравствуйте, надо не только вернуть штраф, а еще и тюремные 40. Ишь, расслабились трутни, работать они не хотят. Кирку в руки и породы колоть.
3: Вот это да. Смотря
2: да,
3: какие породы. А сейчас давайте сделаем паузу, дадим поработать Дмитрию Малыгину, послушаем автомобильные новости, чтобы он не был тунеядцем.
1: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Автолюбители старше 35 лет точно помнят такое понятие, как двигатель-миллионник. Такими могли похвастаться не только американские производители, но также марки из Европы и Японии. Времена меняются, двигатели становятся все более капризными, а их ресурс заметно сокращается. Отечественный «АвтоВАЗ» рассказал о том, сколько должен выхаживать двигатель современной «Лады». По информации производителя, минимальная конструктивная планка ресурса двигателя, которая закладывается на стадии разработки новых проектов, сегодня составляет не менее 220 тысяч километров. Фактически же ресурс зависит от целого ряда факторов. В числе этих факторов – условия эксплуатации автомобиля, режим работы двигателя, качество горюче-смазочных материалов, своевременность и правильность обслуживания и так далее. По заявлениям конструкторов «АвтоВАЗа», ресурс двигателя автомобиля «Лада» соответствует среднемировому показателю для такого класса автомобилей и такого объема двигателей. В «АвтоВАЗе» отмечают случаи, когда двигатели «Лада» проходили 300 тысяч километров и более без капитального ремонта. Это самая надежная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Tixfly. Вкусный и эффективный. Tixfly. Ваша собака в безопасности.
3: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
14: Откровенно! Сокровенно.
0: Откровенно о сокровенном.
15: Давайте откровенно порассуждаем с вами на тему возвращения наказания за тунеядство. Как считаете, нужно ли наказывать тех, кто официально нигде не трудоустроен и якобы не работает, но при этом все-таки как-то живет и на что-то живет, и что-то он там все-таки мутит.
16: Как классно, что у нас есть такие слушатели, как Евгения пишет. Добрый день, а почему люди такие злые? Мое мнение такое, кому какое дело, если хорошо живется и ты не нарушаешь законы, зачем тогда вообще работать? Все налоги люди платят. Люди, смотрите за своей жизнью, а не брыжите на безработных злобой. Хорошего всем дня.
15: Евгений, а вот на какие средства вот можно жить в Тюмени, как бы не работая официально нигде, а при этом денежки?
16: Слушай, ты знаешь, я вот была в Архангельске, что меня поразило и удивило, и разозлило. Нет, не в этом дело. А в том, ну, как будто бы видно, что как будто бы такой богатый край, ну, в плане, знаешь,
15: мог бы
16: там
15: лучше.
16: И природа,
15: могли бы жить лучше.
16: И подводные лодки, и ледоколы. Ну, то есть все так, вот именно чувствуется мощь нашей страны. Но дороги убиты, дома тоже, люди живут, представляешь, еще было построено в 1910 году такие деревянные дома, двухэтажные, которые рассыпаются, разваливаются, понимаешь, и там в некоторых до сих пор живут люди.
15: Это бараки какие-то?
16: Нет, это не бараки, в том-то и дело, что это были, ну, в то время это были нормальные, потому что там много было леса и строили вот эти вот дома. Конечно, это выглядит очень аутентично, но дом развалился, рухнул, его даже никто никуда не вывозит. Это выглядит, ну, ты думаешь, это же живой город, там живут люди, как вот там идти ночью? Тем более, зная, что в зимнее время года рано темнеет. Ну, то есть, и я думаю, окажись там случайно ночью, ну, это реально страшно. И ты думаешь, ну, неужели нет денег у руководства
15: города,
16: вот этого, города как-то это убрать, куда-то это вывести?
15: Распилить, ну, есть, в конце концов, ну, на пеньки, на дрова.
16: Такое ощущение, что пилят там только бюджет, а не дома, которые разрушились, понимаешь?
15: Ладно, хорошо, Марин, давай сейчас не будем углубляться в политику.
16: Не будем.
15: Сама понимаешь, тема тонкая. По голове нас за это могут и не погладить. Так, доброе утро. За тунеядство штрафы вводить бесполезно. А мы читали это или нет?
16: Не знаю.
15: А у кого денег нет, тот и так работать не будет. А у кого они есть, тот он откупится. Вот такой вот мнение.
16: Ну, подождите, у кого денег нет, тот, по идее, логично, надо, наоборот,
15: работать,
16: пойти,
15: да,
16: и работать. Алексей Челябинска пишет, я работаю с 18 лет, никогда не был тунеядцем. Чем больше я работаю, тем лучше я живу. А те, кто тунеядец, не хотят работать, это их дело. Может, он хороший работяга, и его обеспечивает жена. И я считаю, что штрафы,
15: кстати,
16: здесь,
15: да,
16: ни к чему.
15: Что-то мы не подумали об этом.
16: Слушайте,
15: если,
16: ну, а помните,
15: жена обеспечивает,
16: у нас
15: можно
16: была
15: не
16: тема,
15: работать,
16: когда мы обсуждали с вами, что нормально ли это, если женщина зарабатывает больше, чем муж. И были примеры, когда женщины сами писали, а мне удобно, что он не работает, он занимается домашними,
15: да,
16: делами.
15: Да, молодец, правильно. Так, Юрий пишет, я думаю, что неработающие найдут лазейки, чтобы не работать. Отдадут документы, чтобы зарегистрировали якобы они на какой-то работе, а приходить туда и непосредственно выполнять какие-то функции рабочие они не будут. Так, например, я знаю, многие делали и в СССР. Кстати, да, я тоже знаю, как в СССР можно было числиться, что ты где-то работаешь, при этом ты там ни разу не появляешься. Но в отделе кадров там у тебя все.
16: Ну, были четко. Какие-то схемки. Оксана из Екатеринбурга на связи пишет, что милые ведущие, есть такие люди, я таких сама знаю, которые живут на пособия детские, а сами не работают. Мне это, конечно, странно. Причем они так умеют себя поставить, что их еще и жалеть начинаешь. Ну вот тут тоже, кстати, вопросы, когда, ну, все это очень сложно.
15: Иван пишет, доброе утро, если хотите возвращать штраф за тунеядство, то тогда давайте верните всю систему СССР. И, кстати, Марина, в 1961 году диваны уже были. Вот это
16: понятно,
15: ты,
16: что
15: по
16: они
15: поводу
16: еще
15: софы там и топчанчика, что-то там.
16: Тахта.
15: Тахта.
16: Нет, просто, понимаешь, диван, который был у Ильи Обломова в романе «Обломов», это один диван. А диван советского периода, это совсем другой уже диван.
15: Иван, а если возвращать, вы говорите, систему СССР, вы имеете в виду с землями вместе или только систему?
16: С земли ты имеешь в виду страны СНГ?
15: 15 государств, верните, пожалуйста. А то что-то как-то они...
16: мы не можем принять штраф за тунеядство. Светлана пишет, мое мнение положительное. Тунеядцев штрафовать, кто не работает, тот не ест. Лично я также в декрете даже долго не сидела. В полтора года отдала дочку в садик и вышла на работу. Так сложилось, что 26 лет замужем, надеялась только на себя. Всегда работала. Сейчас на пенсии работаю и продолжаю. Зачем дома бока просиживать?
15: Продолжаем тему. Вечером.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто...

0: Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Шансон «Владивосток». Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ-2500-667, выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.
2: Автоштопор. Ни дня без пробки.
3: Во Владивостоке 15 часов 54 минуты. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Сейчас с Василковой в сторону Бородинской движение медленное. Скопление машин наблюдается в районе центра города и Крыгина на Верхней Портовую. Также скопление транспорта. Удачи в пути.
2: Радио «Шансон».
4: Прогноз погоды.
5: Солнце вернется, вернется, вернется.
3: О погоде на завтра расскажу. Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, умеренный до сильного ветер. Дневная температура ожидается до 17 тепла. В крае преимущественно без осадков, умеренный до сильного ветер. Температура воздуха днем в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
2: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM. Хорошее радио.

подмога, из райцентра петушки. Чтоб до снег нам с картошкой управиться, мы им, значит, урожаю, а они таскать мешки. Это бартер теперь называется. Ну, подмог, слава богу, три здоровых мужика. Петушка

Поначалу мы стеснялись, все-таки что это в них не то. А как пятую бутылку прикончили, мы решили, пусть их ходят в этих серьгах, нам-то что? Может, это их болезнь скособочила? Ведь не баб же они, че боятся-то? Просто что это там у них с ориентацией? Вдруг один с пополнения безобразие учинил,

0: Приморье, 16 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. 12-дневных новогодних каникул больше не будет в этом десятилетии. Как заявили в Госдуме, рекордный по продолжительности отдых ожидает россиян только в 2032 году, при условии, что в Трудовом кодексе ничего не изменится. Ранее в Минтруда утвердили график выходных и праздничных дней, согласно которому следующие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. На следующей неделе во Владивостоке запланированы отключения водоснабжения. Как сообщается в ресурсоснабжающей организации со ссылкой на поставщика услуги, планируется локальное отключение из-за ремонтных работ на водопроводных сетях. Так, на 4 мая запланированы отключения в нескольких домах. В районе Столетия, 5 мая в районе Луговой, 6 мая на Первой речке. Уточнить адреса и расписание можно на сайте компании. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет во Владивостоке на будущей неделе. Проезд и парковку ограничат 6 мая с 7 утра и до 13 часов по улицам в районе Центральной площади, ЖД вокзала и на Корабельной набережной. Особенно это актуально для жителей Эгершельда, которым с учетом перекрытий придется потратить на дорогу значительно больше времени. Россиян предупредили об опасности грызунов на даче. По информации Роспотребнадзора, мыши-полевки, обитающие в лесах, переносят опасные вирусы, от которых нет специфической защиты. Возбудители этих заболеваний долго остаются активными на поверхности предметов и даже в холоде. Единственный способ обезопасить себя – соблюдать меры личной гигиены. Тщательно мыть руки, садовые овощи и зелень. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 74 рубля и 80 копеек, евро – 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке завтра 15-17 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
2: Катя, у вас файл?
3: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: И похлеще слова говорят сгоряча, и обиднее бывают они. Но вчера ты ушла, каблучками стуча,

навстречу шагну, ты навстречу шагни и пойми не себя, а меня. Это так, просто так, говорится, звони, когда нам докучают звоня. Ты меня не поймешь, я тебя не пойму, разве так расстаются любя? Я стою, как во сне, я стою, как в дыму, и два шага всего

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Посмотри, Марин, сколько людей за то, чтобы наказывать тунеядцев.
3: Ага, наконец-то. Удивительно.
2: Андрей,
3: неужели ни у кого не было такого, что вы думали, да ну я эту работу, сейчас бы полгода отдохнуть, посидеть, пожить бы для себя. Ну неужели никто так не думал никогда? У тебя был такой?
2: Ну, наверное,
3: ты допускал такую мысль? Ну, ты хотел бы проснулся с утра, пошел бесплатно в зоопарк, весь май бесплатно, понимаешь?
2: Я хотел быть бизнесменом, да.
3: Ну, бизнесмен, это не тунеядец, давай тут не...
2: Ну, я не видел разницы, потому что продавец стоял, продавал, компания привозила товар, то есть я что там только так...
3: Ну, как бы все равно вообще-то...
2: Чистился просто.
3: Нет, просто смотри, я, может быть, сейчас скажу непопулярное мнение, но у меня есть ощущение, что, ну, каждая женщина хотя бы раз в жизни допускала мысль, что как ее достала работа, как она хочет не работать. Но у женщины хотя бы есть шанс, она может выйти замуж и на какое-то время, типа, декретного отпуска передохнуть от вот этого ощущения, что надо идти в отпуск. Но...
2: В декрете ты передохнешь,
3: да, но
2: конечно.
3: Я имею в виду, когда люди еще не знают, что такое декрет, они наивно полагают, что они будут много спать и гулять на свежем воздухе.
2: Да,
3: если мы берем мужчину, у вас вообще никаких шансов нет отдохнуть. Ну, только я даже не знаю, какой шанс у мужчины отдохнуть, но попасть туда, куда не надо попадать.
2: Ну да, больничка какая-нибудь. Больничка. Так, Андрей пишет. Здравствуйте, Артем и Марина. У нас в Беларуси уже давно есть штраф за тунеядство. Походу и вашему правительству понравилась идея нашего батьки. А когда заплатил штраф за тунеядство, на тебя обращает внимание налоговая. Где взял деньги на штраф? В общем, круг там как-то замыкается. Так что хорошего вам всем дня.
3: Слушай, нам спасибо, пишет в декрете, Андрей. Марина, можно только передохнуть. Ударение надо ставить правильно.
2: Доброе утро, я считаю так, что кто может работать и хочет, пусть работают. А у кого есть возможность не делать этого, ну и слава богу, пишет нам Мишель. А вообще это личное дело каждого, но скорее всего касается женщины. Вот мужчина, я считаю, мужчина обязан работать. А то так и будут диван давить. Мишель, а сколько вам лет?
3: Нет, честно говоря, правда. Если, допустим, я знакомлюсь с мужчиной, я спрашиваю, я первым делом спрашиваю, чем вы занимаетесь, где вы работаете. И если мужчина говорит, что он не работает, у меня сразу так, я думаю, так, лентяй какой-то. Ну, то есть, все равно есть в голове этот стереотип. Ольга нам пишет, я хорошо помню разницу между диваном, софой и тахтой, и тема тунеядства для страны тогда была актуальна. Нужно было строить БАМы и вообще страну поднимать. А сейчас просто экономическую ситуацию в стране нужно выравнивать налогами. Так что пусть регулируют, кто, как и где работает, и так стране помогает. Принуждением не добиться результата. Вот лечение от зависимости нужно вернуть. Ольга предлагает, чтобы мы завтра эту тему взяли в отрезвителе, я так понимаю.
2: Ну да, вы ее как-то брали, что там как-то все грустно с этим отрезвителем.
3: Да.
2: Ну да.
3: Около каждой наливайки по отрезвителю.
2: Когда появятся в отрезвителе, мы тогда их обсудим. Так, любимый ведущий считает, что надо обязательно принудительно устраивать на работу тунеядцев. Сколько их сидят на детские пособия и ведут паразитический образ жизни. Необходимы более жесткие меры со стороны государства, пишет там Наталья, о чем много тунеядцев.
3: Слушай,
2: на детские пособия.
3: А ты не смотришь передачу, которую Юля Барановская ведет?
2: Ой, да, это
3: там вот
2: дичайшая.
3: Просто вот эти
2: там на детские пособия все.
3: Там все живут на детские пособия, вот эти люди, которые еще, ну, это ужасно.
2: А когда кончаются детские пособия, они заводят новых детей.
3: Я когда смотрю эту передачу, у меня просто, я понимаю, когда Юля Барановская уже просто на них там орет, типа, ты, как можно так относиться к детям? Это вот действительно, вот это страшно. Вот это с этим нужно бороться.
2: Я не против передачи, которую ведет Юлия Барановская, только мне кажется, что это все-таки все постанова.
3: Ты думаешь?
2: Мне кажется, да. Там редакторская группа работает. Есть ряд программ.
3: Так?
2: Но ты час суда тоже смотришь там?
3: Нет.
2: Тебе тоже кажется, что там всех судят, там прям, да, приходят, там что-то рассказывают.
3: Так я не думаю.
2: Марин, просто в отличие от радио, телевидения, это все-таки еще и постанова. Это мы работаем по-честному. Вот нас...
3: То есть ты на телевидение не пойдешь, потому что там надо постановы
2: заниматься? Я на телевидение не пойду, понятно? Не зовите меня,
3: Артур,
2: на телевидение.
3: Никто и не зовет, как будто не слышит. Это какие-то голоса в твоей голове сейчас.
2: Ладно, друзья, продолжаем писать. Плюс 7-909-955-130. Что вы думаете по поводу тунеядства? Нужно ли возрождать наказание за тунеядство?
4: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов в ядрах в месяц. До конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции. Правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Будет утро добрым, будет добрый день.
9: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».

Скажи в лицо, задай вопрос, я ревностью убит. Тоска прожгла любовь насквозь, глаза кричат на взор.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, мы говорим сегодня об том, стоит ли ужесточать наказание за тунеядство, а точнее возрождать, потому что пока никакого наказания нет. Но в СССР было. Нужно ли это сейчас, актуально это или нет? Что вы думаете по этому поводу? Роман пишет: не стоит возвращать штрафы за тунеядство. Это значит, нам нужно сейчас опять переписывать Конституцию, ведь по ней указывается на права и права, и права свободы на труд. Есть возможность сдавать квартиры. Так пусть дают. Есть возможность вести блоги, получать доход. Тоже ничего такого в этом криминального нет. Сейчас много возможностей. Главное – желание. Принуждение ни к чему хорошему не приведет, считает Роман.
2: Марина нам пишет: доброе утро, дорогие ведущие. Многие вот пишут, что люди живут на детские пособия. У меня трое детей. Я вообще не представляю, как можно жить на детские пособия и при этом еще не работать, если только выживать. Ну, Марина, значит, вы просто порядочный человек. Тут вам мы обсуждали и вспоминали истории, которые по телевизору обсуждаются, про неблагоприятные семьи, про родителей, которые злоупотребляют, и дети, которые живут в ужасных условиях. Тут вот про эти примеры.
1: Сергей пишет: если вести какие-то меры за тунеядство,

0: работают все равно как-то более-менее официально. Их там как-то немножко более-менее...
1: Сейчас же все стало очень строго. Даже сейчас патент, чтобы получить это все дорого.
0: Чтобы заехать все... уже мигрантам, они должны узнать, куда точно едешь, и то, что тебя берут.
1: Все там, сложно, и все строго, и ситуация меняется. Сергей нам пишет интересное сообщение. Доброе утро, любимое радио «Шансон». Я категорически против возврата статьи за тунеядство. Причина проста. Как известно, благими намерениями вымощена дорога только в одном направлении. И приведу пример. Несколько лет назад я остался без работы, пришел в центр по трудоустройству, причем не для получения подачки. Этого я уже давно не жду. И я просто хотел найти работу. Мне дважды предложили работу с такой зарплатой, которой хватило бы только на проезд и на коммуналку. А продукты в эту зарплату уже не входили. Я, естественно, отказался, и мне отказали в постановке на учет. А в случае статьи за тунеядство мне прямая дорога была бы за 101 километр. Хотя нет, я живу за почти 6 тысяч километров от МКАД. Но тут история же про то, что действительно есть регионы, где правда все сложно с работой. Людей много, и работать негде. Где зарплаты маленькие. Тут как бы комплексная ситуация, но мы обсуждаем про другое. Осуждаете ли вы людей, которые не работают, при этом как-то умудряются на что-то жить, и все у них хорошо? И надо ли их как-то наказывать, всех этих блогеров? Или... Ну, сейчас квартиры, правда, Артем, ты правильно подметил, что никто их не сдает нелегально. Сейчас этого тоже есть налог, поэтому все это как бы не тунеядство уже официально.
0: Угу. Это уже доход.
1: Но при этом вот интересное сообщение, я не могу его найти, где пишет нам женщина о том, что очень много мужчин не хотят платить алименты, и они делают вид, что у них нет работы. Нигде они официально не оформлены. Угу. И таким образом их дети живут без алиментов. Женщины там сами тянут на себе и семью.
0: Лямк. Да.
1: А мужики такие, я ничего не могу найти, никакую работу, работы нет, извините, никаких алиментов, никакой помощи детям. Вот это действительно вопрос, который нужно как-то решать. Вот с такими тунеядцами нужно быть намного строже.
0: Да, с такими тунеядцами,
1: тут вопрос уже
0: да.
1: не тунеядство, а вот этих неплательщиков алиментов.
0: Это вопрос порядочности и любви к детям. Это совсем другая история, дорогие друзья. Продолжайте писать, что нам делать с тунеядцами, наказывать их или нет.

0: Реклама на радио «Шансон». Сделано от души.
1: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции – торгово-развлекательный комплекс «Седанка Сити». Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
3: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
4: Не уверен, не выезжай. Автоштопор.
5: Во Владивостоке 16 часов 22 минуты. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Скрыгина на Верхнепортовую, движение все еще плотное. И медленно едут сейчас с Василковой в сторону Второй речки до пересечения со Снеговой Падью. Удачи в пути.
0: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
6: Растаял снег на серых тротуарах.
0: Песни на все времена года.
5: Что касается погоды, во Владивостоке завтра переменная облачность без осадков, умеренный ветер, дневная температура 17-19 градусов тепла. В крае местами небольшой дождь, умеренный до сильного ветер, дневная температура в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
0: Радио «Шансон Владивосток» 103,2 FM. Хорошее радио.
7: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

0: еще. Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Хотим сегодня с вами откровенно поговорить о тунеядстве. Сейчас такое время, что очень многие люди не работают, но при этом нормально живут. Нормально живут. И, конечно же, возникает вопрос, нужно ли людей заставлять работать и обязательно искать, слушайте, какую-то работу.
3: Вот хотелось как-то тему в позитив какой-то. Все-таки понедельник, весна,
2: да,
3: все хорошо.
2: Да, понедельник самый позитивный по факту так-то день.
3: А получается,
2: да,
3: что нас, ну, вот даже взять советское кино. Тема тунеядства, она как-то, ну, с юмором, она была с таким стебом, с сарказмом, с юмором. Ну, то есть взять и фильм «Операция» и «Другие приключения Шурика». А Фоня, который там немножко закладывал за воротника.
2: Вот, но это... при этом работал.
3: Но при этом работал. Но тоже, знаешь, как он работал.
2: Нормально работал. Сантехник.
3: Как?
2: Уважаемый человек.
3: То он туда пошел, то туда.
2: Не знаю, девчонки за ним нормально бегали по фильму.
3: Ну, я к тому, что был все равно какой-то образ. Сейчас как-то все это непонятно, как к этому относится общественность. Но вот мы читаем сообщения от наших слушателей, единицы, которые говорят, да, отстаньте вы от людей. Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. И вот такое уместное сообщение написала Ольга. Уважаемые ведущие, поднимая тему тунеядства, нужно же учитывать, что это не только личное дело каждого. Мы живем в государстве, и работающие люди платят подоходный налог со своей зарплаты. Эти деньги идут на бесплатное лечение, на образование, на строительство школ, больниц и многого другого. А тунеядец всем этим пользуется. Почему же мы, работающие члены общества, должны оплачивать ему социальные услуги? О как! Угу. Ну просто как доказать, что человек тунеядец? Он же говорит, не могу ничего найти, в месяц ищу работу, давай, ничего не получается. Но есть же такие люди.
2: Есть люди, которые ходят, отмечаются, да, в этот постоянно. И
3: ну,
2: даже пособие по безработице получают.
3: Пособие получить, но...
2: Ну, кто-то, да, пособие получает, кто-то реально ищет работу. Ну, у нас были сообщения же, да, что человек ездил, действительно хотел найти работу, но
3: и
2: не
3: что
2: получается.
3: Что ему там предложили, да.
2: Да. Доброе утро. Для безработных получение пенсии в 70 лет для мужчин хотят сделать платную медицинскую помощь, так как не отчисляют налоги на ОМС. Какой еще может быть штраф и другие наказания, но и нехватки кадров нет, кроме малооплачиваемой работы. Вот, отказались от статьи тунеядства. Кстати, раньше сажали, если не работаешь больше месяца. Сейчас не надо думать, как сейчас не надо думать, как собрать больше налогов.
3: Это Константин нам
2: или
3: пишет.
2: Или надо все-таки думать, или не надо?
3: Да надо думать, конечно. Евгений нам пишет. Здравствуйте, племянник у меня не работает уже лет 10, ему 36. Отец его тоже по болезни уже лет 5 отдыхает. Кормит всех мать-пенсионерка, работает она в охране. На руках у нее еще и лежачая больная мама. Ну и что с ним делать? Ну вот это реально вот к такому племяннику, который, ну, здоровый мужик, 36 лет, что сидеть на шее у мамы без... Ну это вот действительно вещи, которые нужно осуждать, нужно как-то... Ну вот список людей в подъезде, типа вот этот не работает, у матери на шее сидит. Вот тогда, я думаю, в обществе к нему будет другое отношение.
2: Елена пишет, у меня бабушка получала 120 рублей. Соседка почти не работала всю жизнь, и пенсия у нее была 12 рублей. Априори не должна пенсия быть почти одинаковой у тех, кто работал всю жизнь, у тех, кто не работал и ни рубля не отчислил в социальный фонд. Вот, Елена...
3: А как это считается? Ведь вот нам некоторые слушатели пишут, мне платят

0: Нам немножечко трудиться, мне кажется.
1: Как-то выживать это называется.
0: Да. Так, я против всех запретительных мер, ограничения прав граждан, тунеядство дело каждого, и в СССР эту проблему не решили. С распадом Союза многие предприятия закрыли и лишили людей работы, и никто не понес никакого за это наказания. А сейчас эффективные менеджеры, в кавычках, не могут гарантировать создание нормальных рабочих мест и стабильность в сфере труда. Колбасит из стороны в сторону. Предлагаю вместо наказания за тунеядство наказывать руководителей, которые не могут обеспечить стабильность в экономике и в производстве.
1: Ну это какая-то такая сложно доказуемая история.
0: Вообще, я тебе скажу, недоказуемая. Какой-то это называется
1: фантастика.
0: Демагогия. Да.
1: А Галка нам пишет: здравствуйте, Шансона. Кто не работает, тому вообще не платить пенсию. А много кто не работает, а пенсию в итоге получают наравне с теми, кто работает. Ну да, потому что есть у нас минимальный вот этот мород в любом случае.
0: Так, здравствуйте, уважаемые ведущие. Надо, считаю, надо вернуть штрафы. И не только, действительно, надо заставлять людей работать. У моей дочери есть сосед молодой, 34 года, не работал никогда. В общем, ведет асоциальный образ жизни. У дочери маленькие дети. Она вызвала полицию, штраф ему выписывают, и все. На этом вот он решил отомстить моей дочери. Утром дочь собирает детей в школу. Ты читал историю?
1: Нет.
0: Она не криминальная случайно?
1: Может быть и криминальная.
0: Так, дочь утром собирает детей в школу, в садик. Маленький может капризничать, бегать, пока собираются. Вот он вызвал полицию на них, видите ли.
1: Какой подонок,
0: да,
1: а?
0: Видите ли, он спит в 7 часов утра, а они шумят, и моей дочери тоже выписали штраф 5000 рублей, так как можно шуметь по закону с 8 утра. Дочь, конечно же, возмутилась, ну а полиция сказала, что по закону они не могут. То есть, ну это какая-то
1: Слушайте,
0: вот история,
1: ну, это
0: для,
1: свинство, вот
0: это вот история для Барановской и Гордона. Это вот прям для
1: Про вот этого
0: можно,
1: соседа?
0: Можно разбираться, да. Что делать с такими соседями, да? Нормальная тема?
1: Нормальная
0: Сейчас
1: тема.
0: Редакторы Первого канала, там, спасибо, Сейчас. Ребята. Спасибо, подогнали темку, а мы-то думали, что сегодня нам обсудить. Пишите, что вы думаете по поводу тунеядства. Нужно ли наказывать тунеядцев или не стоит?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум – лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
7: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
13: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
14: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
16: Откровенно! Сокровенно.
17: Откровенно о сокровенном.
18: Здравствуйте, уважаемые ведущие Артем и Марина. Я полностью согласен с тем, что нужно тунеядцам что-то делать. Ну вот, смотрите, насчет детских пособий. У меня есть один знакомый товарищ, он официально нигде не работает. Государство ему платит детские пособия, и живет он, значит, и доплачивает ему государство как малоимущим, а сам при этом работает и зарабатывает 100 тысяч в месяц. Представляешь? 100 тысяч в месяц зарабатывает. И еще государство ему дает денег, как будто он не работает. Вот, но работает он неофициально, разводит государство. И еще сам в прибыли остается. Много знаю людей, которые работают неофициально, получают деньги от государства.
19: Слушайте, ну сейчас этих людей прижучат всех. Это все, можно же заметить, как идет тенденция, что все это строже вот. И строже. Все эти переводы на карту, все с карты, и снятие наличных, все это
18: ужесточается. А знаю я об этом, пишет нам человек, что, потому что я бывший мастер строительно-монтажных работ. И у нас много таких сотрудников. Это не тунеядцы, а мы говорим про тунеядцев. И есть люди, которые сидят у родителей на шее и никак не хотят устраиваться на работу. В общем, здесь от тунеядства до мошенничества прям один шаг,
19: а
18: да,
19: так всегда
18: получается,
19: и есть,
18: да?
19: Артем. Йонг Цой нам пишет: здравствуйте. Да что вы такое говорите? Вот возьмите Восток. Тут до сих пор народ порядочный и трудолюбивый. Нет тунеядцев никаких. Это у вас там чем европее, тем нежнее и ленивее. Вводить нужно жесткие меры к принуждению и наказывать. Работать нужно... Они сопли наматывают.
18: Ну, не знаю, Йонг Цо сейчас за весь Восток отвечает. Это очень опасно. Это очень опасно, нельзя отвечать за всех.
19: Йонг Цо далеко, ему это безопасно. Это всего лишь сообщение.
18: Я имею в виду, что если в вашем окружении Йонг Цо и нет тунеядцев, это не значит, что проблема тунеядства на Востоке вообще никаким образом не представлена. Я думаю, что просто вы не
19: в Китае и в Северной Корее.
18: Йонг Цо не оттуда, ни из Китая, ни из Северной Кореи.
19: Откуда?
18: Он из района Байкала, там что-то, Иркутская область какая-то, что-то такое.
19: Ну, понятно. Вот. Так, а ты читал Ксению из Краснознаменска сообщение?
18: Нет, не читал.
19: Здравствуйте, любимое радио. Если человеку есть на что жить и не работать, то это его личное дело. А вот заставят человека устроиться на работу, он будет на нее приходить, получать зарплату, а работать будет спустя рукава или вообще просиживать работу за счет других. И кому от этого будет хорошо? Явно не тем, кто трудится рядом. Пусть уж лучше вообще не мешает. Ну, кстати, да, в этом тоже есть. Потому что если человека устроить на работу, когда он там работать не хочет, это только будет вредительство уже, а не работа.
18: Ну да, и на самом деле от него быстро избавиться на этой работе. Вот, ну кто будет держать? Так, Татьяна пишет, наши законы таковы, что чем меньше ты стараешься заработать, тем больше получаешь поддержку от государства. Отмените пособие безработным. Детские, не работающие после декрета без уважительной причины. Пособие беженцам, и тогда необходимость штрафа отпадет само собой. Вот у меня четверо детей. Детские не получаю совсем. Постоянно доход превышает прожиточный минимум. Хотя я просто много работающий человек, пишет нам Татьяна.
19: Хорошее пришло еще сообщение от Татьяны. Вы молодец, сил вам. Это действительно достойный пример для подражания для многих. И пусть ваши дети это ценят, когда вырастут. Надежда пишет. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я против наказания за тунеядство. Вот у меня такая ситуация. Я последний год сижу дома и не работаю. Уволилась, так как переехали из города в область, достроили дом, заболела мама. Сейчас, слава богу, все нормализовалось, ее состояние. Но полгода я за ней ухаживала. Муж уходит на работу в 8. Приходит... 8 утра, приходит 8 вечера. И так 6 дней в неделю. У мужа хорошая зарплата, и я могу пока себе позволить не работать. Потому что на мне дом, участок, ребенок с уроками и так далее. Раньше я работала сутками в гостиничном бизнесе. Часто даже через сутки. И что, меня теперь надо наказывать за тунеядство? Ну вот, кстати, смотрите, действительно правильный пример приводит
18: Надежда. И Александр очень правильно написал, на самом деле. Вот если вот задуматься, есть очень много здравого в этом послании. Здравствуйте, город Волжский на связи. В СССР почему гоняли за тунеядство? Потому что квартиры давали бесплатно. Медицина была бесплатная, причем хорошая была бесплатная медицина. Образование было бесплатно. А сейчас, извините, сейчас я должен сам за все платить. И почему я еще при этом кому-то что-то должен? Я, например, являюсь ветераном боевых действий, получаю заслуженные 4000 рублей пенсию. Так что я... точно ничего никому не должен.
19: Да,
18: вот.
19: Уж, ну, будем...
18: Нет, а правда ведь, да, раньше действительно все было бесплатно. Поэтому, конечно, если ты не работаешь, ты тунеядец, давай-ка отвечай за всех. Вот, в смысле, и за себя в том числе. А сейчас, когда все платно, ну...
19: Ну да, хочется, квартиры сейчас никому не выдают от производства.
18: И это медицина, факт. Да, сделать МРТ без очереди, ну ты уже знаешь, как это делается все.
19: Это да.
18: Либо жди 2 месяца. Ну ладно, дорогие друзья, заканчиваем тему.
19: Главное, всем здоровья, сил, пусть работа будет
18: и
19: в удовольствии.
18: Хорошая работа, высокооплачиваемая
19: и
18: работа.
19: И пусть достойная пенсия
18: всегда.
19: Потом будет, это тоже
18: хорошая
19: важно.
18: Хорошая пенсия пусть будет
19: каждый
18: у всех.
19: Каждый дом.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Понедельник на календаре, 4 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня прибавятся новые задачи, требующие немедленного решения. Но у вас будет достаточно энергии, чтобы со всем справиться. Ваша песня «Одноклассники» Александра Розенбаума.
2: Тельцы, полагайтесь сегодня лишь на свои силы и возьмите больше ответственности за то, что происходит. Но удачу рассчитывать сегодня не придется. Настроение ловите в песне «Седьмая струна» группы «Лесоповал».
1: Близнецы, вам придется поменять точку зрения на какие-то важные моменты в жизни. Будьте готовы и к испытаниям, и к конфликтам. Бонусом будет понимание, что вы трудитесь не напрасно. И идете к своим целям верным путем. Песня этого дня «С добрым утром, мужики» Сергея Трофимова.
2: Раки, день благоприятен для решения финансовых вопросов. Наведите порядок в счетах, отдайте долги и совершите крупную покупку, о которой давно думали. А подсказки ловите в песне «У сердца твоего» Сергея Куренкова.
1: Львы, здравый смысл и взвешенный подход помогут организовать все как надо. Сегодня помогите советам или делом тем, кто в этом нуждается. А настроение песни «Тебя касаясь» Алексея Брянцева.
2: Девы, ваши новаторские подходы или идеи вряд ли примут окружающие. Но подумайте, может, пришло время и для смены от такого окружения. Ваша песня в этот день Алешенька Татьяны Куртуковой.
1: Весы, вам удастся поладить даже с теми, с кем найти общий язык долгое время было просто невозможно. Близкие также окажут вам заметную поддержку. А ваша песня «Два браслета» Олеси Кир.
2: Скорпионы, может появиться время на то, что вы откладывали на потом, особенно по части отдыха. Неожиданно могут даже появиться ответы на сложные вопросы в отношениях. Все подсказки ищите в песне «Крошка» Александра Новикова.
1: Стрельцы, не бойтесь соглашаться на что-то новое и выстраивать нужные вам события, как звенья цепи. Сегодня домашние заботы могут потребовать вашего внимания. А ваша песня «Девочка» Елены Ваенги.
2: Козероги, накопившиеся разочарования от неприятных поступков и безответственности окружающих может привести к радикальным переменам. Все подсказки ищите сегодня в песне «Ты лучшая» группы «Сентябрь».
1: Водолеи, может быть, сложно раскачаться на дела, к которым у вас нет интереса, чтобы внутренние «надо» и «хочу» не пришли совсем к большому конфликту. Выделите достаточно времени на отдых. Отдохните. Ваша песня «Хочу тебя и как весны» Виктора Королева.
2: Рыбы, ожидаются приятные сюрпризы и дополнительная прибыль. В начале недели могут состояться новые профессиональные или творческие знакомства. А настроение этого дня ловите сегодня в песне «Я поднимаю руки» Григория Лепса.
1: Радио Шансон всем желает легкого и музыкального понедельника, но в следующем часе будем сочинять частушки.

0: Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-2500-667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио, реклама, радио, реклама, радио, шансон.
2: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
4: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
5: Автоштопор.
6: Тише едешь, дальше будешь.
7: Во Владивостоке 16 часов 54 минуты. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Смотрим, насколько преобразилась дорожная обстановка за последние полчаса. Итак, на кольце инструментального завода ДТП. Небольшое скопление машин с Василковой в сторону второй речки до пересечения со Снеговой Падью. Движение медленное. Тут тоже движение проблематичное. Удачи в пути.
8: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
9: Последний сугроб, он уже не жилец.
8: Песни на все времена года.
7: Партнер выпуска прогноза погоды – компания «Геометрия Уюта». Эксперт в мире остекления и ремонта балконов. По данным синоптиков, в городе завтра без осадков, умеренный до сильного ветер. Дневная температура 15-17 тепла. В крае завтра местами небольшой дождь, умеренный до сильного ветер. Температура воздуха днем в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
10: Реклама.
11: Окей, Google. Балкон под ключ во Владивостоке.
12: Геометрия уюта.
11: Не тупи, Google. Балкон под ключ качественно и по выгодной цене.
12: Геометрия уюта. Всегда качественное остекление балконов и скидка до 70%. Сам не тупи. Звони 280-2101.
11: Отлично, Google. Звоню в геометрию уюта. 280-2101.
8: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Приморье, 17 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Завтра Приморский край окажется в теплом секторе циклона. Вторник будет самым погожим днем на рабочей неделе. Затем начнет постепенно холодать. Ночи станут немного теплее, а дни от 1 до 6 градусов прохладней. Начнутся дожди, которые будут продолжаться до выходных, то прекращаясь, то усиливаясь. Температурный фон установится в пределах плюс 3-10 градусов. Ночью плюс 9-18. Праздничный день 9 мая пригородные поезда из Владивостока в аэропорт Кневичи усилят дополнительными вагонами. Так, утренние экспрессы будут сформированы из 8 вагонов. На направлении ежедневно выполняется по 10 рейсов в каждую сторону. Стоимость проезда составляет 185 рублей из Владивостока и 37 рублей из Артема. При этом билеты в вагонах повышенной комфортности подешевели и составляют 250 или же 370 рублей. Кредит в России станет сложнее взять с 2027 года. В качестве подтверждения дохода разрешается использовать только официальные источники – зарплату, пенсии, социальные выплаты и доходы от аренды. Все остальные поступления от подработок, процентов по вкладам, переводов от родственников теперь требуют отдельного документального подтверждения, что значительно усложнит процесс получения кредита. На радиостанции «Шансон Владивосток» новая акция «Весенний аккорд на волне хорошего радио». У ведущих есть сертификат в один из магазинов нашего партнера ТРК «Седанка Сити». Они готовы подарить его слушателю, нужно только отгадать название магазина. Каждый день новые сертификаты и подарки в акции «Весенний аккорд». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 74 рубля и 80 копеек евро, 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке завтра температура воздуха 15-17, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юргиевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Или Дымова?
4: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
3: А вашей жене?
4: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
5: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: 10:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: доброе
2: наши любимые.
1: Утро. Соскучились по чечетке? Ну-ка рассказывай, поднимите руку, кто соскучился.
2: 4 мая на календаре. Время петь частушки, сочинять чечетки. А вообще, нам кто-то обещал, кто был на концерте 30 апреля в БКЗ Октябрьский, обещали нам фоточки прислать. У тебя хоть одна фотка есть, которую
1: есть
2: тебе прислали?
1: Да, очень много. Когда я работал, в субботу.
2: А, да? Ты мне ничего не показал.
1: В субботу
2: вот ты вообще
1: присылали.
2: Конечно.
1: Так, товарищ Газарес, присылайте новые фотки обработанные. Вы хвалились там, что у вас что-то есть, что там все такие красивые, все такие красочные.
2: То есть
1: давайте.
2: У тебя были фотки, слушатели тебе присылали.
1: Так а они
2: ты даже
1: лежат.
2: Мне ни одной не переслал?
1: Марин.
2: Что ты за человек такой?
1: Да вот сейчас я тебя открою. Что-то я не знаю. Ну, что
2: сейчас
1: ты
2: разберемся с тобой.
1: Не, ну а что ты... Если у тебя в руках...
2: Поговорим с тобой.
1: Если у тебя в руках утюг, это не значит, что ты можешь...
2: А у нас на кону утюг?
1: Нет, слава богу.
2: А почему же?
1: Потому
2: я
1: думаю,
2: это идеальная подводка.
1: Электрощипцы.
2: Да я сейчас щипцами накручу, что ты мне фотки не показал. Дорогие друзья, по традиции чечеточка — это такое мероприятие, когда мы рассказываем вам новость, которая нам понравилась.
1: Рассказывай.
2: А новость такая, что стало известно, что владельцы собак чаще добиваются успеха в бизнесе. Это данные исследования. Наверное, это британские ученые.
1: Неважно.
2: Среди предпринимателей с высокими доходами значительно выше доход у тех, у кого есть собака.
1: Все.
2: И исследователи связывают
1: Отлично.
2: Это с тем, что кто гуляет с собакой, у того высокая дисциплина,
1: да,
2: активный образ жизни,
1: да,
2: и есть навык,
1: да,
2: ответственности. Первая,
1: да,
2: строчка у нас какая?
1: Бизнесмен купил собаку, дорогие друзья. Сочиняем +7 909 955 103 0. Бизнесмен купил собаку, победитель нашей чечеточки заберет у нас электрощипцы.

0: реклама.
1: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрым день.
8: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Это «Чечеточка» на радио «Шансон», дорогие друзья. У нас первая строчка: бизнесмен купил собаку. Почему? Да потому что выяснилось, учеными выяснилось, что владельцы...
2: Те, у кого собака, те более успешны.
1: Да, владельцы собак чаще добиваются успеха в бизнесе. Вот.
2: Если мы можем?
1: В двух словах. Можем.
2: Снова отвлечься на воспоминания о том, как прошел концерт в Питере.
1: Ну,
2: наш слушатель Наталья пишет: «Доброе утро, дорогой радио «Шансон». Были на концерте, я впервые увидела вас в лицо. Раньше слушала и представляла

0: Шансон Владивосток. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио Шансон. Реклама.
2: Песня, а не реклама.
1: Радио Шансон.
3: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Запишитесь онлайн на замену масла на удобное время и приезжайте. «Мистер Ойл» на mroil.ru.
4: Верните себе свободу движения без боли в медицинском центре «Санос». Если вас беспокоят хронические боли в спине, суставах, мышцах, есть урологические проблемы, медицинский центр «Санос» предлагает современное и эффективное решение – фокусированную ударно-волновую терапию. Узнайте больше и запишитесь на консультацию по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
5: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
6: Как вы думаете, что дороже? Защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения. Профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.

0: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
1: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
2: Автоштопор.
3: О дорогах на дорогах.
4: Во Владивостоке 17 часов 22 минуты. На радио «Шансон Владивосток» информация для автомобилистов. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция при покупке масла. Замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. Смотрим, что у нас с городским движением. От вокзала в центр и далее на Лазо. Скопление машин на кольце инструментального завода ДТП. В сторону Партизанского проспекта скопление транспорта. И вторая речка. Тут периодически русская замедляется. Удачи в пути.
5: Реклама. Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
6: Радио «Шансон».
7: Прогноз погоды.
8: Уплывают облака, уплывают, открывая голубые дали.
4: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра без осадков, умеренный ветер, дневная температура до 17 тепла. В крае завтра преимущественно без осадков, умеренный до сильного ветер. Дневная температура в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
6: Радио «Шансон Владивосток». 103,2 FM. Хорошее радио.
9: Радио «Шансон».
10: Для лиц старше 18 лет.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Марин, не желаете поработать? Может быть, какое-то сообщение еще интересное прочтете?
2: Мне газорез фотки прислал, я фотки рассматриваю.
1: Газорез фотки прислал?
2: Удачных у меня нет практически.
1: Ну вот, газорез. Все понятно. Надо повторить мероприятие. Удачных фотографий
2: нет. Первая строчка у нас сегодня. Бизнесмен купил собаку. На кону электрощипцы. Мы сейчас уже подводим итоги или пока предварительное?
1: Ну давай предварительное все-таки. Сейчас споем штучек 6.
2: Егорыч Семеновна, заходите.
1: 6 штучек споем сейчас и 6 потом.
2: А Егорыч рассаду-то воткнул куда надо.
1: А куда надо было Егорычу воткнуть рассаду?
2: Бизнесмен купил собаку, и теперь собака вот он ходит, моет и лелеет собачий хоровод. Кто? Это Туси.
1: Свой собачий хоровод.
2: А ты можешь меня не смешить?
1: Я тебя смешу. Это ты тут своей ботвой. Бизнесмен купил собаку, думал, принесет удачу. Она съела все продукты и отправилась на дачу.
2: Опа! Опа! Это вот такие тырины. Лапки у нашей собаки. Так, сейчас мы так говорим. Бизнесмен купил собаку, Коле вроде бы была. Накрутил кудрей кусаки, стала пудель. Вот тебе на...
1: Он накрутил кудрей кусаки. А, это газорез ты крутил там что-то? Так, бизнесмен купил собаку и поперли деньги в горы, а потом она еще привела барбос в свору. Оп, оп, этот Аристарх.
2: Сейчас будет от Палыча, хорошо.
1: А ну давай от Палыча.
2: Бизнесмен купил собаку, чтобы бизнес процветал. Конкуренты устранились, пес их просто покусал. Опа, опа, Америка.
1: Вот такой вот бизнес. Так, ну и еще одна, и потом паузу сделаем небольшую. Бизнесмен купил собаку, кошку, крысу и медведя, и из дома навсегда убежала бизнес-леди.
2: Что это, она не белоснежка, что ли, не любила животных?
1: Нет, бизнес-леди, да. Бизнес-леди это не белоснежки, Марина.
2: Ну, на одну букву это начинается.
1: Много чего, Марина, интересного начинается на эту же самую букву. Надеюсь, ты в курсе.

0: второй ДС. Дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать.
1: Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: У нас уже появилась сегодня какая-то традиция, когда мы вместо того, чтобы петь, читаем сообщения, посвященные Марине Дымовой.
2: Мне? Да. Я не готова.
1: Ты же читала уже
2: посвященную. Опять неприятненькое.
1: Приятненькое. Марина, не расстраивайся, что Газарес тебя неудачно нафотографировал. Фото чаще бывают неудачные, зато у тебя ангельский голос. Красивее не придумаешь. Мой муж...
2: Это мило.
1: Мой муж, а у Ефросини есть муж, считает, что у тебя, у подъезда мужчины штабелями складываются только для того, чтобы просто тебя слушать.
2: О, нет, такого нет. Никаких у подъезда...
1: А тебе надо у подъезда начинать говорить, Марин. Может быть, это так работает.
2: Громко говорить.
1: Не надо молча просто заходить в подъезд. Ладно, давайте.
2: Спасибо за такие слова. Большое вашему мужу и вам. Это приятно. Так, а что у нас тут за история
1: с бизнесменами?
2: С бизнесменами.
1: Они по-прежнему покупают собак, Марин. Они поверили твои новости, что собака помогает в бизнесе людям. В общем, бизнесмен купил собаку, это первая строчка, и теперь надо понять, а кто у нас победил.
2: Ага. Ну, давай будем петь.
1: Предпоследняя вот это вот? Он? Оно? Предпоследняя?
2: А я не знаю. Как скажешь.
1: Но.
2: Давай сейчас пока без закулисных игрищ вот этих.
1: Да?
2: Кого ты выберешь, что ты будешь победителем?
1: Ну, ничего себе, новые правила?
2: Новые
1: Мне
2: правила.
1: Мне нравится. Я играю по таким правилам.
2: Ты же правнук Едвиги Карловны,
1: да.
2: Поэтому ты можешь ее щипцы разыгрывать направо и налево.
1: Так, ладно, все, поехали, такой... поехали. Егоры, Щипцы, заходим и поем, давай. Опа, да-да, ри-та-тай, ри-та-тушечки, та-тай.
2: А бизнесмен купил собаку, думал, бизнес как попрет. А собака не корова, молока-то не дает. Опа, опа, это от Вадима.
1: Молокака, что-то молокака такая, интересно. Так, бизнесмен купил собаку дога огроменного. Не для ласки приобрел, а сторожа отменного. Да.
2: Это от Наташи.
1: Оп. Сейчас
2: будет от Галины.
1: От Гали, давай.
2: А бизнесмен купил собаку, а на сдачу взял кота. Наблюдает теперь драку, вот такая ерунда. Опа, опа, вот такая драка.

0: места. Опа! Опа!
1: Ну это же не живая собака.
0: Это не живая, но зато чучелка набитая за $300. Давай.
1: А бизнесмен купил собаку, бизнес в гору побежал, потому что без собаки мозг совсем не соображал. Это от Светланы. Ну давай победителя.
0: Ну и, видимо, Павел, да? Бизнесмен купил собаку, ну вы тебе и ах, ведь буквально за неделю он разорился на кормах.
1: Ну, слушайте, знаю цены на собачьи корма, а это действительно не в бровь, а в глаз, Павел.
0: Мы вас поздравляем, Павел.
1: Теперь вы можете своего пуделя забивать на плойку, на
0: электрощипцы. Да, у вас теперь есть электрощипцы, мы вас поздравляем.
1: Прекрасно.
0: Ну, а мы еще, наверное, успеем почитать новости, наверное. Я очень надеюсь на это. Сейчас посмотрим.
2: Реклама на радио «Шансон». Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
3: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: что Родина одна.
1: Такие новости.
2: Такие новости.
1: На радио «Шансон».
3: Устраивать разгрузочные дни после майских праздников опасно, предупреждают нас врачи. На застольях люди балуют себя шашлыком и алкоголем. Маринад с уксусом, горчицей и перцем раздражает слизистую. Продукты горения на время ухудшают работу кишечника. Алкоголь негативно влияет. Бактерии, отвечающие за защиту патогенов, нормальное всасывание. Все это приводит к тяжести в животе.
4: Ну, так неаппетитно рассказываешь, Артем.
3: Так неаппетитно написал.
4: Я вот, например, хотела бы шашлыки какие-нибудь отведать. Ты ел шашлыки в майские праздники?
3: Я в Санкт-Петербурге ел шашлыки. Нас пригласили.
4: А, я помню этот случай. Знаете, как было? Вы вот говорите нам, что какие-то вы стеснительные были на сцене в БКЗ Октябрьском. А знаете, в чем было дело? Пока кто-то ел шашлыки, другой человек у себя в номере на себе же зашивал платье, у которого сломалась молния. Я звоню, говорю: Артем, выручай. Мне нужно, чтобы кто-то мне помог и зашил на мне платье. И что вы думаете? Он продолжил есть свои шашлыки и говорит: да не может такого быть. Подергай, там, потри молнию мылом, что-нибудь починится. В итоге, пока люди добрые с образованием швейным не пришли.
3: Кстати, да, вот я не подумал о том, что вот это дорогущее платье, которое было на тебе.
4: Просто жесть, вот такая подстава. Да. Я вот поеду разбираться, кстати, на этой неделе.
3: Вот что, вот. А что ты хочешь, вернуть деньги за...
4: Я хочу, чтобы... Нет, мне понравилось платье мое, я его выбрала, я была готова, что оно столько стоит.
3: Но Марин,
4: что,
3: теперь, когда ты в нем уже провела мероприятие, можно вернуть, мне кажется, в магазин, забрать
4: не
3: деньги.
4: Не знаю. И понимаешь, я ему написала, будет... говорю: слушайте, ребят, ну за такие деньги, ну обидно, что вы мне продаете какое-то дранье, в смысле, с такой молнией. Они говорят: ой, ну неловко получилось, ну вам молнию поменяем. Я говорю: мне выступать через 2 часа. Ну, в общем, это было весело, так что... Впервые в моей карьере произошел такой курьезный случай.
3: Ты теперь будешь миллионершей, потому что я тебя сейчас научу.
4: Так.
3: Экономисты дали совет, как накопить 5 миллионов рублей. Записывай, Марин.
4: Так.
3: Зарплата должна быть очень простая. Всего лишь 350-380 тысяч в месяц.
4: Это сколько человек должны скинуться?
3: Вот, нужно просто зарабатывать 350-380 тысяч в месяц и откладывать каждый месяц, Марин, по 60 тысяч. А 320 прям можешь тратить. Каждый там, да. За 5 лет сумма в кармане, вот только средняя зарплата молодых, в лучшем случае 100 тысяч, откладывать без ущерба реально только 16% от дохода.
4: А что
3: вот
4: за молодые у нас вот по соточке получают?
3: Молодые по соточке сейчас получают.
4: Я вчера в Архангельске узнала, как зарабатывают те, кто добывают ламинарию водорослям.
3: Так.
4: Они уходят в море, им нужно собрать очень много. Ну,
3: сколько?
4: В общем, сначала граблями, потом это высушить на специальных сушильных аппаратах, ну, в смысле, веревках, потом еще сложить это все. Ну, и типа в месяц получается сотка. Ну, это адский труд, по-моему. Кто-нибудь собирал ламинарию граблями?
3: Да,
4: ребята, расскажите, это как вообще?
3: Стоит ли нам...
4: Иметь
3: в виду это, да.
4: Летняя подработка на время отпуска.
3: Ладно, дорогие друзья, хотели вам рассказать новости. В итоге 5 минут слушали вот этот плач Ярославный по поводу платья и молнии сломанной.
4: Простите,
3: ладно, все,
4: пожалуйста.
3: Завтра вернемся.
4: Я так больше не буду.
3: Продолжим о наболевшем. С вами были Марина Дымова
4: и Артем Демин.
3: Счастливо!
4: Всем пока!

0: Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-25-00-667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио Шансон.

В нашей жизни все циклично. История повторяется, мода возвращается, все становится на круги своя. И то, о чем Евгений Григорьев нам в этой песне только что напомнил, тоже случается. Любовь, ну, как говорят специалисты, угасает где-то спустя несколько лет, а потом опять вспыхивает еще больше, еще ярче, и чувство в разнос.

0: Шансон Владивосток. Для лиц старше 12 лет.
1: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Запишитесь онлайн на замену масла на удобное время и приезжайте. «Мистер Ойл» на mroil.ru.
2: Пройти процедуру ФГДС с использованием современного эндоскопического оборудования теперь вы можете в Первомайском районе в медицинском центре «Санас» по адресу 2 Строительная, 13, остановка «Борисенко». Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
3: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
4: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения. Профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
5: 23 мая. Дефриз. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
6: Аудитория 0+.
7: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
8: Автоштопор. Кто не стоит, тот не едет.
9: 18:22 во Владивостоке на радио «Шансон Владивосток». Дорожная информация. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция. При покупке масла замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. Касаемо дорожного движения этим вечером. 6 баллов пробок сейчас. На Дибаидзе вниз. Далее в сторону радиоприбора по Диамиду пробка. Золотой мост в сторону радиоприбора. Весь центр — это одна большая история пробочная. Не разогнаться в районе кольца. Первая речь. Некрасовский путепровод на Молодежную, проспект Красного Знамени, Народный проспект на Третью Рабочую, Гайдамак на Луговую, Луговая по всем направлениям. В районе Сахалинской сконцентрировались заторы. С Выселковой на Рудневский мост и вторая речка. Сейчас обновится картой. Что мы видим? В сторону Постышева движение медленное. Так, что еще? Адмирала Горшкова в обоих направлениях. И Русская в районе кольца Багратиона стоит. Плюс еще Кирова на Магнитогорскую. Там также не разогнаться.
10: Реклама.
11: Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло! Сделайте это выгодно и без лишних забот.

0: Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
1: Радио «Шансон».
2: Прогноз погоды.

0: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра переменная облачность без осадков, умеренный до сильного ветер, днем воздух прогреется до 17 тепла. В крае преимущественно без осадков, умеренный до сильного, местами сильный ветер. Температура воздуха днем ожидается в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
1: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM. Хорошее радио.
2: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду.

0: от моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.
1: Иди.
0: Но то, что не любила ты меня, прошу,

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Помните, в конце прошлого года, когда случились все перипетии с удорожанием утилизационного сбора, эксперты рынка в один голос утверждали, что параллельный импорт обречен на смерть, и покупать автомобили россияне будут только через официальные каналы поставок. Сейчас же стало понятно, что параллельный импорт не только не умер, но и демонстрирует невероятный рост. Согласно статистическим данным за первые три месяца текущего года, импорт новых автомобилей вырос на 33%, а бывших в употреблении на 32,5%. Среди новых автомобилей, ввозимых по программе параллельного импорта, лидирует китайская марка Geely, а среди подержанных – проверенная японская классика Toyota. Рост популярности ввезенных по параллельному импорту машин объясняется достаточно просто. Серьезно укрепившийся рубль дает возможность продавцам предлагать максимально выгодные цены. Это самая выгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

долго длится день. Тонус в норме без зарядки и в цене чужие грядки.

висят, и уже очки в газете, и читать темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье, бросить все, уехать что ли, только некуда. Мне туда, где елка в вате, где едва за 30 бати мама шьет сестренке платье.

Самое беззаботное и беспечное время, на мой взгляд, это как раз-то то самое детство. Прекрасное, чудесное. Ну а что? Даже сейчас, когда мы взрослые, все понимаем, когда мы влюблены, вот здесь и беззаботность, и беспечность тоже имеет место быть. Так позвольте себе это делать. Будьте счастливы в компании «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки «Тикс-фри» – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С «Тикс-фри» ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tixfree. 90 дней без блох и клещей.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум. Лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно в левом ухе свистит.

всему. До 60 глянь, дотянул. Значит, нужен был зачем-то ему. И, наверное, был нужен всем вам. Хоть поэтом сам себя не считал. Просто нежно относился

0: часа.
1: Любим мы посмотреть на жизнь под разными ракурсами. Кто-то годами, кто-то десятилетиями измеряет свои достижения, а кто-то днями. Вот Виктор Третьяков упомянул. 20 тысяч дней, это плюс-минус 57 лет, ну, чуть побольше даже. Это интересный подход. Но сколько бы дней не прошло, сколько бы песен мы не услышали, шансон всегда остается в душе.
0: Все

0: Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ 2500667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио «Шансон».

0: Маршрут перестроен. До автосервиса «Мистер Ойл» 100 метров.
1: Куда это мы?
0: На замену моторного масла в автосервис «Мистер Ойл».
2: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Удобная запись на сайте, большой выбор масел и жидкостей. Но главное — качественный и проверенный сервис. Подробности на mroyal.ru.
3: В филиале медицинского центра «Санас» на Стрелочной прием ведут врачи, терапевт, гинеколог, ревматолог. К вашим услугам УЗИ-диагностика, процедурный кабинет, лабораторные исследования. Запись по телефону 260-60-60. Стрелочная 2А. МЦ «Санас». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
5: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
6: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
7: Автоштопор.
8: Не уверен? Не выезжай.
9: 18:55 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска — федеральный сервис «Угона.нет». Весь центр – это одна большая пробка в данный момент. Со стороны Золотого моста на радиоприбор движение медленное. Со стороны Мариинского театра на Черемухову пробка по Фастовской. Скопление машин по проспекту Красного Знамени на Третью рабочую. В районе Луговой много транспорта. Борисенко со Школьной в сторону Объездной — скопление транспорта. Также медленно едут по Некрасовскому путепроводу на Молодежную, с Василковой на Рудневский мост, Кирова на Магнитогорскую и со Второй речки также на Магнитогорскую. Плюс Адмирала Горшкова. В обоих направлениях движение медленное.
10: Реклама. Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева 23-7-00. «Угона нет» на Черемушках 23-9-00. Сайт угона.нет.
11: Радио «Шансон».
12: Прогноз погоды.
13: В городе оттепель, чавкает в лужах серый мартовский снег.
9: Партнер выпуска прогноза погоды — компания «Геометрия уюта», эксперт в мире остекления и ремонта балконов. По данным синоптиков, во Владивостоке завтра без осадков, умеренный до сильного ветер, днем воздух прогреется до 17 тепла. В крае преимущественно без осадков, умеренные местами сильный ветер, дневная температура в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
14: Реклама. Окей, Гугл, балкон под ключ во Владивостоке.
15: Геометрия уюта.
14: Не тупи, Google. Балкон под ключ качественно и по выгодной цене.
15: Геометрия уюта. Всегда качественное остекление балконов и скидка до 70%. Сам не тупи. Звони 280-2101.
14: Отлично, Google. Звоню в «Геометрию уюта». 280-2101.
11: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM.
16: Хорошее радио.

0: 19 часов. Радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Парковка на Корабельной набережной 1 временно уйдет в отпуск ради яркого праздника. Въезд на территорию будет открыт с 19 часов 8 мая до 23 часов 59 минут 9 мая. Причина – запуск фейерверков в честь Дня Победы. Водителей просят заранее убрать свои автомобили из этой зоны, чтобы не мешать подготовке к проведению праздничного шоу. На спортивном рынке во Владивостоке началась активная работа по демонтажу торговых рядов. Со стороны улицы Фадеева уже вовсю трудится техника. Экскаваторы методично разбирают старые конструкции. Ограничений дорожного движения не отмечается. В этом году отправить ребенка в детский лагерь в Приморье стоит от 18 до 129 тысяч рублей. Средняя же цена путевки составляет 60 и 65 тысяч. В сравнении с прошлым годом путевки вновь подорожали от 10 до 15% из-за роста издержек и повышения НДС. Но выбор у детей и их родителей большой. От приключенческих смен для любителей походов до фанатов верховой езды. Некоторые виды дневного сна опасны для жизни, поскольку повышают риск ранней смертности. Это выяснили ученые из США. Исследователи в течение 19 лет наблюдали за 1500 пожилых людей и установили, что риск смертности на 13% был выше у тех, кто долго спал днем. А слишком частый дневной сон добавляет к этому показателю еще 7%. Однако самым опасным оказался дополнительный сон в утреннее время. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Восток. Доллар сегодня стоит 74 рубля и 80 копеек евро, 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке завтра температура воздуха 15-17 градусов, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Всенародный танцевальный марафон «Эх, разгуляй!»
2: 19.03 во Владивостоке, поскольку три дня у нас были выходные праздничные, да, все было классно, а вот дискотеки не было, упущения, это будем наверстывать. Всем добрый танцевальный вечер. Шансон, Владивосток, 103.2 FM, Екатерина Пацан меня зовут. Итак, начинаем. Начинаем танцевать, начинаем сотрясать вечернее пространство во Владивостоке и за его пределами. Итак, впереди на шансоне танцевальные хиты от Ислама Итляшева, «Земля». Они будут нас радовать. Начнем с группировки «Ленинград». Поехали! Поехали!

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Запишитесь онлайн на замену масла на удобное время и приезжайте. «Мистер Ойл» на mroil.ru.
1: Медицинский центр «Санас» предлагает помощь психотерапевтов, психиатров и наркологов в лечении неврозов и преодолении разных видов зависимости. Запись по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
3: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения. Профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
5: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
6: Автоштопор.
7: Тише едешь, дальше будешь.
8: Во Владивостоке 19 часов 21 минута. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция при покупке масла. Замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. Касаемо дорожного движения в это вечернее время. Пробок уже, кстати, меньше. Всего лишь 3 балла в центре. Пока еще не разъехались. Проспект Красного Знамени на 3-ю рабочую притормаживает. И в районе Луговой также затруднено движение.
9: Реклама.
10: Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
11: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
12: Первое солнышко марта.
11: Песни на все времена года.
8: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра переменная облачность, без осадков, умеренный до сильного ветер, дневная температура 15-17 тепла. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный до сильного ветер, температура воздуха днем в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
11: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM.
13: Хорошее радио.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации визовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее в организации и правилах на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Маршрут перестроен. До автосервиса «Мистер Ойл» 100 метров.
1: Куда это мы?
0: На замену моторного масла в автосервис «Мистер Ойл».
2: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Удобная запись на сайте, большой выбор масел и жидкостей. Но главное — качественный и проверенный сервис. Подробности на mroyal.ru.
3: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
2: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
5: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
6: Не уверен, не выезжай. Автоштопор.
7: Во Владивостоке 19 часов 49 минут. На радио «Шансон Владивосток» информация с городских дорог. Партнер выпуска – фирменный центр «Старлайн». Установка сигнализации в ваш автомобиль. В это вечернее время серьезных заторов во Владивостоке нет. Всем удачи в пути.
8: Реклама.
9: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить себя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Старлайн» с бессрочной гарантией на работу мастера.
8: Фирменный центр «Старлайн». 8-914-650-0440.
9: Я буду с тобой всегда.
10: Радио «Шансон».
11: Прогноз погоды.
12: Салют весне, поют мне птицы.
7: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра переменная облачность, осадков не ожидается, умеренный ветер, днем воздух прогреется до 17 тепла. В крае завтра преимущественно без осадков, умеренный на побережье сильный ветер, дневная температура в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
8: Радио «Шансон Владивосток» 103.2 FM. Хорошее радио.

Итак, друзья, 19:54 на всех часах города. Да, и сердца уже всем раздали наши исполнители, исполнительницы. Уже на убыль дискотечный час пошел. И, собственно, в это вечернее время пора бы уже ненадолго попрощаться. Сегодня в течение дня для вас трудилась я. Меня зовут Екатерина Пацан. Всем хорошего вечера, классного вечера понедельника. Всем еще дискотек хочется пожелать, да как можно больше. Завтра повторим. Ну а пока, всем пока, пора бы уже домой.

0: Приморье 20 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Отопительный сезон во Владивостоке завершается. Жители ряда районов уже сообщают о том, что батареи перестали отапливать их квартиры. Одними из первых тепло перестали получать дома на улицах Ладыгина и Адмирала Кузнецова. Там же ровно через неделю начнутся гидравлические испытания. При этом по другим адресам вместе с отоплением исчезла и горячая вода. К примеру, услуга по неизвестным причинам отключилась в домах на третий рабочий, где проверки теплосетей планируют начать только в июне. Во Владивостоке парк развлечений в Минном городке откроется раньше срока. Первых гостей он примет уже 6 и 7 июня. Хотя изначально запуск планировали только ко Дню города в июле. Посетителей ждут первые аттракционы, праздничная программа с цирковыми артистами, а в течение лета запланировано открытие новых локаций, включая веревочный парк и экстремальные карусели. Жители Приморья до 10 мая смогут стать свидетелями космического шоу «Звездопада. Майские акварииды». Этот метеорный поток славится своей зрелищностью. В небе можно увидеть до 30 ярких вспышек в час. Пик активности ожидается в ночь на 6 мая. Но начать охоту за падающими звездами можно уже сегодня. Астрономы советуют отправляться на наблюдение в предрассветные часы, выбирая места подальше от городских огней и смотря на юго-восток. Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио «Шансон» Владивосток. У ведущих есть сертификат в один из магазинов нашего партнера ТРК «Сиденко Сити». Мы готовы подарить его слушателю. Нужно только отгадать название магазина. Каждый день мы разыгрываем новые сертификаты и подарки в акции «Весенний аккорд». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 74 рубля и 80 копеек евро. 88 рублей и 64 копейки. Во Владивостоке завтра температура воздуха 15-17 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.

Ударная секция и бас-секция. Ух, какая мощная песня Елены Ваенги в начале музыкального часа. И, знаете ли, под этот ритм очень-очень плодотворно понедельник продолжается. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать. Вы берегите себя между праздниками. Неделя полноценная, и столько всего нужно успеть сделать.

0: Любовь, в принципе, меняет нашу судьбу. Это, мне кажется, даже не требует доказательств. Ну, то бишь, аксиома. Если любим свое дело, значит, оно получается великолепно, чем бы мы ни занимались. Любим кого-то, и это взаимно, ну, все, крылья за нашей спиной расправляются автоматически. Да, вот так. Так и нужно. Жить, радоваться этой жизни и быть счастливым в компании «Радио Шансон».
1: Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах.

ждешь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.

ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной

Дядя Миша обучал меня жизни с ловкою. Он по полной наливал с толком, с расстановкою. Дядя Миша нас учил, были мы безусыми. И при этом говорил: если пьешь, закусывай.

Такой рок-н-ролл мы любим. Геннадий Жаров только что в эфире Душевного радио. А вообще сегодня, если вдруг вы не знали, Всемирный день щедрости и Всемирный день дарения. Прекрасный шанс кому-то из близких людей доставить много-много радости. Просто так. Ну или по поводу, если, конечно, день рождения. Это я напоминаю о программе по заявкам, которая стартует в 15 часов по московскому времени. А вам уже настоятельно советую подумать, кому же вы будете делать приятности.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

Каждый раз, когда я слушаю эту песню, то смотрю видеоряд, который усиливает действие. Вообще сюжет разворачивается совершенно по-другому. Вы еще не видели? Вы еще не смотрите трансляцию «Радио Шансон»? Да как так-то? Можно тебе это делать на наших официальных ресурсах, в социальных сетях или на нашем сайте, для того, чтобы не пропустить новиночки. Ведь видеоряды, клипы, они, ох, как помогают нашей фантазии выбрать другое режиссерское направление.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Роскомнадзор сможет контролировать до 98% интернет-трафика к 2030 году. Как сообщает газета «Ру», также в течение 4 лет РКН планирует заблокировать 92% VPN-сервисов. Такие решения субсидирования были утверждены еще в январе 2025 года. Выделенные деньги направят на переход от традиционных блокировок по IP-адресам к более сложным методам контроля сетевой активности. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Дмитровском муниципальном округе с энергетиками и выразил слова благодарности всем бригадам, участвовавшим в восстановлении электросетей после прошедшего на днях циклона. К ликвидации последствий было привлечено около 350 аварийных бригад, более 1000 специалистов, свыше 400 единиц техники и 120 передвижных электростанций. Уточняется, что в Подмосковье отработан специальный алгоритм. Сначала восстанавливается высоковольтная сеть, затем подается электричество на котельные и социально значимые объекты. Также ведется физический обход вдоль линии электропередачи для выявления скрытых обрывов. Налажена непрерывная коммуникация с жителями. Между тем, генеральный директор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор отметил, что в планах на этот год, в частности, расчистка 8000 гектаров охранных зон ЛЭП и замена более 400 опор линий электропередачи. В Москве 9 мая 7 станций метро будут работать только на вход и пересадку. Ограничения введут с половины 6 утра и до окончания перекрытий. Об этом сообщили в столичном Детрансе. Речь идет о станциях Площадь Революции, Охотный ряд, Театральная, Александровский сад, Арбатская и Боровицкая Арбатско-Покровской линии. Станция Библиотека имени Ленина будет работать только на пересадку. Также на других станциях возможны ситуативные ограничения на вход и выход. Кроме того, на транспорте будет усилен контроль безопасности. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Как-то с коллегами обсуждали, а сколько же версий мы знаем этой песни, которую сейчас группа Boomer свою версию представила. И мы насчитали, ну, что-то около 15. И это здорово. По факту, это песня вне жанра, вне времени. Это уже национальное достояние. Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Вы на волнах радио Шансон. Настроены, мы вместе путешествуем и изучаем наш многогранный и удивительный мир через призму песен. Алексей Брянцев, Ирина Круг. Прямо сейчас «Просто ты одна» называется песня.
1: Прошу тебя, не ври и не молчи. Молчание и ложь все убивают.
2: Зачем ты, уходя, вернул ключи?
1: Не знаю, только Бог об этом знает.

0: не верь словам, а верь глазам и целовал с улыбкой.
1: Ты жизнь мою разбила пополам,
0: а я твоей хочу быть половинкой.
1: И свет горит, но все равно

Какие удивительные метаморфозы с нами происходят в жизни. Буквально совсем недавно играл эта песня в исполнении Евгения Кемеровского «Уходи, но останься». Как раз я выхожу в эфир, что-то говорю и вижу краем глаза, что кто-то проходит. Естественно, этому явлению я значения не придал, и через несколько мгновений заглядывает в студию Евгений Кемеровский сам и говорит: «Спасибо, мне понравилось». Ну, естественно, понравилась песня. А кому еще она не нравится? Я таких, например, не знаю. Музыки много. Шансон один.

Бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья.

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо. Пожалуйста, просто

все, не как тут жить. Я в твоей голове. Да, да, благодаря Стасу Михайлову ходим и напеваем эту песню. А благодаря радио Шансон еще и привет передаем. И любимую песню тоже заказываем. Новый музыкальный час. Программа по заявкам. Все, действуем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Да вы сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: белый флаг и соглашаюсь, что во всем не прав. Мой гонор, твой гордый нрав. Хочу, чтобы ты главное поняла. Идеально в фильмах или чьих-то стоит. Но все это напускное. Да и счастье искать не стоит. Оно в любви, и оно простое.
1: Она
0: меня сводила с ума.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.
2: Что ж ты, фраер, сдал назад?

центровой красички. Нина картинки, записанные со слов Тверской сводницы Клавки Помидорихи. Эх, мент.

ядовитая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет над душами грешными.

Удивительная наша особенность. Мы воспринимаем погоду везде, на всей территории нашей необъятной, такой же, как и в том месте, где мы находимся. Ну, предположим, сейчас у кого-то идет дождь, и сложно поверить, что сейчас уже прямо-таки где-то солнышко, или наоборот. Господа хорошие, не волнуйтесь. Погода в любом случае будет изумительной, когда вы в компании «Радио Шансон», а я, уверов в это, откланиваюсь. Денисов Денис был у микрофона. Все, пришла пора удалиться и уступить микрофон Ирине Сотниковой. Всем пока, чудесного завершения начала недели.

0: шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь. Об этом РИА Новости сообщил председатель Народного собрания Республики Заур Аскендеров. Глава Дагестана избирается депутатами Народного собрания Республики из числа кандидатур, представленных президентом России. Сегодня ранее Владимир Путин принял отставку главы республики Сергея Меликова по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана по указу президента назначен Федор Щукин. До этого он занимал пост Верховного судьи республики. Из Австрии выслали 3 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Об этом объявило правительство европейского государства. По заявлению австрийских властей, причиной стало наличие леса-антенн на крышах дипзданий, предположительно использовавшихся для шпионажа. Имена высланных дипломатов не приводятся. Ранее департамент полиции и погранохраны Эстонии выслал из страны россиянина Андрея Журавлева, который якобы работал на спецслужбы России. В России растет средний срок автокредита. Речь о новых авто и машинах с пробегом. Так, в начале весны такой займ составил почти 6 лет, увеличившись примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, пишут ведомости. Наибольший средний срок выданных автокредитов отмечен в Краснодарском, Ставропольском, Пермском крае, а также в Тюменской и Волгоградской областях. Цены на проживание в гостиницах Москвы снизились. Так, стоимость ночи сократилась в среднем на 1,6% в январе-марте. И в числовом выражении тариф составил 10 тысяч рублей в сутки. Как пишет «Коммерсант», такое снижение произошло впервые за 5 лет. Так отели стараются удержать спрос. Отмечается, что на майских праздниках интерес к поездкам в столицу упал более чем на 5,5% год-году. Это связано с охлаждением рынка внутреннего туризма и резким снижением количества приезжающих в Россию иностранцев. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа

Всем доброго дня, дорогие мои. Да, вот она, программа только для вас началась. Я надеюсь, все-таки постепенно вы уже вышли из вот этого коматоза после трехдневных выходных. Как-никак 15.06 уже на столичных. У нас с вами понедельник на календаре. Впереди еще целая рабочая неделя. И, собственно, как мы ее начнем, так она и пролетит. Поэтому побольше позитива, добрых, теплых приветов и много любимой музыки в ближайшем часе ожидаем. Пишите нам на единый номер +7 909 955 103.0 во все доступные мессенджеры. Хорошо работает Макс, отлично принимаются смс-сообщения. Ну, а чтобы поводов у вас было побольше, вот какие еще неофициальные праздники есть у нас сегодня. Всемирный день барабанщика. Вот если среди ваших знакомых есть такие, поздравляйте. Опять же, что касается музыкантов. Международный день настройщиков фортепиано. Да, профессия редкая, но очень нужная. Еще у нас Международный день моркови. Также день витамина С. Вот очень полезно при таких вот перепадах температур, как у нас с вами. Ну, а в остальном жду ваших сообщений. Пишите, пока слушаем «Моральный кодекс», композиция «Где ты?».

0: реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Aroidi». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Aroidi» всегда восхищает своим вкусом.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Анасти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Михаил Задорин в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Я напомню наш единый номер +7 909 955 1030. Пожалуйста, пишите и, конечно же, не забывайте о подписи. Вот кто подпишется, те сообщения зачитаю. Вот так. У нас есть сообщение от Александра Анатольевича, таксиста из Москвы. Добрый день, любимое радио. Очень хочется передать привет продавцам из продуктового магазина по улице Милашенкова, 10, и поставить для них хорошую песню. Песни много, а шансон один. Вот это молодец. Хорошо, слоган наш выучили. Здравствуйте, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужа Сацкова Александра Николаевича с 64-м днем рождения. Хочу пожелать ему долгих, счастливых лет жизни. Вот я понимаю, что жена, ну хорошо бы было бы вот имя еще написать. Вот, и сказать ему: мой родной, мне с тобой очень повезло, я тебя люблю, жена Татьяна. А вот, наконец-то, да, все есть, хорошо. Жена Татьяна, и присоединяется также поздравлением сестра жены Валентина. Поставьте хорошую песню, обязательно для вас поставим. Любимое радио «Шансон», очень просим вас поздравить моего любимого мужа Алексея Малахова с днем рождения. Любимый мой родной, я от всего сердца желаю тебе крепкого здоровья, счастья, любви, всего самого наилучшего. Ты самый лучший муж на свете, и папа, мы все тебя очень сильно любим. Так, пишут нам жена Елена, сын Владимир, мама Таня, папа Юра, другие родители, Татьяна и Владимир, и кума Анна, город Волгоград. Пожалуйста, поставьте песню в исполнении Таисии Повалий «С днем рождения, любимый». Ну, вот как хорошо, вы сами за нас все песни хорошие выбираете тематические. Прямо сейчас слушаем Таисию Повалий. Радио «Шансон» присоединяется к поздравлениям, конечно, всем именинникам счастья, добра, благополучия, всего самого-самого хорошего, чтобы все желания исполнялись.

А это Слава в программе «Только для вас». Я продолжаю передавать ваши приветы и поздравления. Сегодня 4 апреля, напомню, день, ну, в столице, во всяком случае, замечательный, теплый. И вот какое сообщение пришло к нам. Привет, любимый радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, привет моей любимой мамочке Татьяне Шулеминой, самому лучшему и терпеливому мужчине Олегу Скороходову. Это сообщение от Марии. Да, мужчины, мы понимаем. Мы понимаем, что терпение у вас у некоторых просто колоссальное. И правда это ценим. Андрей пишет нам. Прошу вас передать привет Кузбасс, город Анжера, Суджанск. Друзьям Хазову, Вадиму, Эльдару, они сейчас рядом. Мы жарим шашлык. Ай, молодцы какие, это здорово. А также всем жителям Кузбасса привет. Радио «Шансон», передайте привет моим друзьям из разных городов нашей страны. Отдельный привет в Иркутск, Йонгцою. Всех с майскими праздниками, пишет Алена из Ростова-на-Дону. И Жукова Юлия, еще наш постоянный слушатель. Город Подольск, добрый день. Хочу поздравить вас с праздником весны, с наступающим Днем Победы. С помощью передачи хочу поздравить дорогих мне людей, моего сына срочников Ивана Жукова, его командира части Андрея Сергеевича Серпухова, 15, необыкновенную женщину Крылову Елену, семью Мигуновых, Фильчиковых, Семечкина Андрея. Передайте им, пожалуйста, песню в исполнении Игоря Саруханова «Желаю тебе». С самыми наилучшими, теплыми, добрыми пожеланиями в этот весенний день, конечно, всех с наступающими и с наступившими, и со следующими уже майскими праздниками. Всем тепла!

А и совершенно не случайно появился Владимир Ждамиров в программе «Только для вас», а по поводу... Привет, любимый шансончик. Сегодня у нашего папы, моего мужа, Антюхова Максима, день рождения. Оставайся всегда таким самым нежным, ласковым и заботливым. Будь всегда счастлив, успешен, здоров и силен. Помни, что мы всегда рядом, что бы ни случилось, твоей дочке Аси, Вика и женушка Алена. Пожалуйста, поставьте для него Ждамирова. Вот, исполнено. Так, продолжаю принимать ваши приветы. Номер у нас единый, +7 909 955 103 0. Вот еще что есть. Радио Шансон, привет! Здравствуйте! Свою весточку шлет вам Юлия Волкова из цветущего Челябинска. Погода нас радует все больше и больше. Кругом все зеленеет, расцветает. Все больше навевает на любовь. Солнышко припекает. И очень хочется послушать красивую песню про любовь. Всем огромный привет! Радуйтесь, люди, каждой мелочи, каждому моменту, и жизнь станет ярче, радостнее и прекраснее. Вот здесь, Юля, вы абсолютно правы. Есть еще приветы у нас. Здравствуйте. Пожалуйста, передайте привет моему любимому сыну Роману, моей маме и... маме и мужу. Я сейчас в опасной командировке, ой-ой-ой, только вдали, понятно, как я их люблю, написала нам Ирина Гребенюк. По случаю, опять же, послушаем песню Ирины Круг «Фамилия».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
2: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сотникова с вами, дорогие мои, пока не прощаюсь. А вот программа ваших приветов и поздравлений только для вас, к сожалению, уже подходит к завершению. Все, что успею, еще зачитаю в ближайшие пару минут. Итак, добрый день, радио Шансон. Прошу передать привет и поздравления моему любимому папе. Сегодня празднуем его день рождения. Сейчас на даче в Ярославле готовим плов. Плов. Собираемся праздновать именины в компании родственников и друзей. Твоя наилюбимейшая дочка Ася. А как вы о себе? Так, от Елены Двизовой сообщение. Передаю огромный привет из Скандинского района, поселок Междуреченский, своему любимому отделу комплектования. Девочки мои, Ирина и Ольга Васильевна, вы лучшие. Так, что-нибудь веселенькое. Хорошо, все будет. Поздравляем нашу дорогую Ирину Васильевну с днем рождения. Оставайтесь такой же позитивной, цветущей, милой, понимающей. С любовью, ваши девочки. Самое лучшее радио Шансон. Поздравьте мою сестренку Татьяну Лотареву из Ельца с 56-летием. Большой привет ей. Масса наилучших пожеланий от сестренки Ольги из Котельников. Так, радио Шансон. Передайте привет моему любимому мужу Бырщикову Анатолию. Хватит работать. Надо хоть немного отдыхать. Это пишет нам жена Ольга. Он делает машину. Ну что вы, Анатолий, ну в самом деле, давайте хоть немножечко-то надо, конечно, передохнуть. Передайте привет моей миловидной жене Кучеренко Светочке от ее мужа Сережи. Я ее очень люблю. Мы из Новочеркасска. Пламенный, сердечный привет летит моему любимому мужу, драгоценному солнышку Мишутке Голикову. Люблю тебя бесконечно, твои глаза, добрую теплую улыбку, крепкие объятия. Спасибо за то, что ты всегда рядом, за поддержку, за любовь, понимание и заботу. Твоя Маша из Санкт-Петербурга. Так, Андрей из Челябинска сообщает. Поздравьте меня, я разобрал и собрал бензопилу, и она работает. Вот это важно, конечно, Алексей. Собрать и разобрать, это, знаете, под силу-то многим, а вот так, чтобы еще при этом и заработала, это уже, извините, профессионализм. Спасибо вам, дорогие, за сообщение. Услышимся с вами уже в следующем часе. Ну, а пока Джаздаурен для всех.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне сократили траты на услуги и непродовольственные товары. При этом граждане увеличили расходы на еду. Как пишет газета.ру, наиболее существенно сократились траты в сегменте бытовых услуг. На ателье, химчистку и ремонт одежды. Также россияне стали меньше тратить на обслуживание автомобилей и телекоммуникационные услуги, а расходы на маркетплейсах сократились более чем на 4%. По словам экспертов, в условиях экономической нестабильности люди переходят от модели потребления к модели сбережения. Тем временем компании начали экономить на персонале. В апреле доля таких работодателей выросла на четверть. Речь о приостановке найма. Как сообщает «Московский комсомолец», также около половины компаний намерены уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Кроме того, большинство опрошенных фирм собираются урезать административные и общехозяйственные расходы, сократить потребление услуг и уменьшить благотворительные траты. Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По данным метеостанции ВДНХ, к полудню воздух в городе прогрелся до плюс 23 градусов. При этом максимальное температурное значение станет известно после 9 вечера. Синоптик также указал, что температура на 5-7 градусов выше климатической нормы продержится в регионе до четверга включительно. Далее начнется похолодание. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халинстронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халинстронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халинстронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

начале нового часа маэстро Александр Розенбаум порадовал нас. Композиция в 62-м году. Стремительно, конечно, пролетело время. Уже на дворе 2026, и вы на волнах самого душевного радио, радио Шансон. По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. Желаю хорошего настроения, солнца, тепла, ну и, конечно, отличной рабочей недели, где бы вы сейчас ни находились. Елена Ваенга продолжает эфир. Песня «Ну где ты был?»

0: музыки много. Шансон один.
1: Что в твоей душе? Горы пустяков.

Ну что ж, каждому свойственно ошибаться, особенно, я полагаю, в понедельник. Все-таки день сложный. Не все еще вошли в ритм этих будних дней. Завтра уж попроще будет. Это я уже скорее себе говорю. Ну а пока мы с вами наслаждаемся любимой музыкой на шансоне, которая помогает, я надеюсь, и вам, и в сложные моменты, и в радостные. У нас впереди Иван Кучин, также будет Евгений Кемеровский. Но прежде Татьяна Буланова, а песня под названием «Мама моя». Милая, потому что музыки много, а шансон один.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Автолюбители старше 35 лет точно помнят такое понятие, как «двигатель-миллионник». Такими могли похвастаться не только американские производители, но также марки из Европы и Японии. Времена меняются, двигатели становятся все более капризными, а их ресурс заметно сокращается. Отечественный «АвтоВАЗ» рассказал о том, сколько должен выхаживать двигатель современной «Лады». По информации производителя, минимальная конструктивная планка ресурса двигателя, которая закладывается на стадии разработки новых проектов, сегодня составляет не менее 220 тысяч километров. Фактически же ресурс зависит от целого ряда факторов. В числе этих факторов – условия эксплуатации автомобиля, режим работы двигателя, качество горюче-смазочных материалов, своевременность и правильность обслуживания и так далее. По заявлениям конструкторов «АвтоВАЗа», ресурс двигателя автомобиля «Лада» соответствует среднемировому показателю для такого класса автомобилей и такого объема двигателей. В «АвтоВАЗе» отмечают случаи, когда двигатели «Лада» проходили 300 тысяч километров и более без капитального ремонта. Это самая надежная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы, по что не в мой? Несправедливо, все бы ничего, но давит жаба, ведь у него такая баба, вся из себя, как кружка пива, и не моя. Несправедливо.

сосед допросится. В большой избе сосед жирует, живет себе, и волос не дует. И джаз-музон врубает вшивый, что ж не шансон. Несправедливо. И как-то днем хлебанув компота, подпер я лбом его ворота.

ее держу я и вижу в ней мурло буржуя. Неужто ли я за ваши сливы

0: Сосед допросится.
1: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах. Эти даты влекут, как на...

неказенных парадных словах и два сердца божественной связаны нитью незримой.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Заканчивается при активации кредитной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
2: Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну а чтобы душе пелось еще больше, Афина зафиналит этот час. Прямо же сейчас послушаем Алену Петровскую. Ну а уже в 17 часов душа совсем развернется, поскольку начнется программа «Катюша» на шансоне. Вы обязательно присоединяйтесь. Мы с Алексеем Филатовым очень будем ждать, между прочим, ваших звонков и сообщений.

0: шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили активнее подключать регионы к эксперименту с передвижными аптеками. Он стартует 1 сентября и продлится до 2029 года. Как сообщает Москва-24, участвовать в проекте уже готовы 11 субъектов. Передвижные аптечные пункты смогут продавать лекарства в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. Это должно повысить доступность препаратов для жителей удаленных территорий. При этом будут действовать ограничения на ряд сильнодействующих и наркотических медикаментов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев посетили Дмитровский техникум. Они ознакомились с итогами капитального ремонта главного корпуса и обсудили со студентами их профессиональные планы. Дмитровский техникум – старейшее среднепрофессиональное образовательное учреждение на севере Подмосковья. В 2023 году оно вошло в федеральный проект «Профессионалитет» по отрасли правоохранительная сфера и управление и получила грант на создание медико-спасательного кластера. Подготовка ведется по многим направлениям – от спасателей и пожарных до айтишников. Также особое внимание уделено беспилотным технологиям. С 2023 года работает лаборатория изучения БПЛА и робототехники. Всего обучение ведется по 48 направлениям. Почти 80% выпускников сразу трудоустраиваются, 8% из 10 идут работать на ведущие предприятия региона. Отопительный сезон в Москве и области планируют завершить 12 мая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Министерства энергетики региона Сергея Воропанова. Он отметил, что сейчас на улице до 20 градусов и выше. При этом, по прогнозу, в ближайшие выходные ожидается похолодание. Поэтому и приняли решение не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели. Так получится избежать резких перепадов температуры в домах. К тому же можно будет оперативно отреагировать на резкое изменение погоды. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: «Катюша», «Полевая почта» и заявки служивых.

0: захотим.
1: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
2: Катюша, это передача для побратимов, поэтому написал такую песню таким, ну, необыкновенным словом. На самом деле, вот меня оно зачаровало, когда я его сейчас частенько очень в интернете вижу, слышу, мне очень хотелось написать стихи на эту песню. Ну, мне кажется, песня получилась. Хотя первое впечатление было, что вот, честно, это такая мужская песня, mm-hmm. совсем не женская. Но я вам скажу, вот буквально на днях у меня был мой творческий вечер, я собрал, ну, наверное, человек 40-50 своих друзей, и там, в том числе, кроме мужчин брутальных, взрослых, были девушки разного возраста. И, в принципе, мне очень понравилось, когда под третий припев все встали, стали пританцовывать и прихлопывать. Поэтому, в общем-то, ну, независимо от пола, песня с этим странным названием «Побратимы». Интересно, что такое «Побратимы» вообще? Что, кто в это слово вкладывает? Мне даже было бы интересно узнать о наших, у наших радиослушателей. Итак, я напоминаю, что «Катюша» на радиостанции «Шансон» — это передача для тех, кто служил, кто служит и кто планирует служить. Мы встречаемся в этой передаче, чтобы поделиться, прежде всего, какими-то новостями, передать приветы, поздравить с днями рождения, вспомнить какие-то истории из своих молодых, былых лет. Для многих это самые лучшие года, которые не забываются спустя не 20, не 30, иногда даже 60 и 70 лет назад. Да-да, бывают такие звонки, что люди служили 60 лет назад. То есть я разговариваю с человеком, который отслужил, а меня еще в помине не было. Так что, дорогие друзья, это передача для активных, которые не просто со слезами на глазах вспоминают свою молодость, а и готовы не просто послушать и хлопать ушами, но и поучаствовать в нашей передаче. А для этого что можно сделать? Для этого можно просто написать или обычную смс-очку, что нам давно уже привычно. Ну, мы, правда, стали привыкать к разным другим мессенджерам. Ну, и смс-ка тоже сойдет здорово. Я, кстати, забыл представиться, Филатов Алексей, кто забыл, президент Союза офицеры группы «Альфа». И вот как раз Ирина Сотникова, которая мне сегодня очень помогает, она будет ваши смс-очки зачитывать. А я же буду смотреть и не пропущу ваши сообщения на мессенджере Макс.
3: Да, я буду помогать. Возглавляет все-таки у нас Алексей Филатов.
2: Да.
3: Мужчина, ну, мы просто заговорили о мужском, о женском. Сегодня утром обнаружила, у слова «вождь» тоже нет женского рода. То есть вождь, получается, он изначально мужчина. Полковник, это же тоже, вот она, вот женщина, а все равно не полковница же, правда? Полковник.
2: Ну, у слова «побратимы», мне кажется, даже... единичного этого самого нет. Побратим это как-то, ну, побратим. Вот
3: все про мужчин, как ни крути.
2: Да нет, ну, на самом деле, наша передача хоть для мужчин, но звонят часто женщины, которые или активно принимали роль в жизни мужчин, ждали их, иногда, не знаю, там, лечили их болезни в санчастях, а иногда даже служили. В принципе, есть и такие случаи, когда о службе своей рассказывали. Да, их немного, но всегда эти звонки отличаются какой-то искренностью, душевностью, какой-то, ну, такой ласковой поволокой. Я всегда, вот, честно сказать, прям удовольствие получаю от женских активных звонков.
3: Звоните, женщины,
2: так вот, написать можно в Макс и смс-очку по номеру плюс 7-909-955-1030. Плюс 7-909-955-1030. Ну, а если вы хотите поактивнее поучаствовать, то надо набрать телефон 8-495-223-5550. Звоните, когда в эфире звучит реклама или музыка. Я подниму трубочку, мы с вами быстро поговорим, и в прямом эфире я вас представлю и выведу, и вы расскажете о всем, что вспомнится, что наболело. Вспомните своих друзей, какие-то истории. Я еще раз напоминаю телефончик, а вы уже готовьтесь звонить. 8-495-223-5550. А в эфире хорошая песня и реклама.
1: «Катюша» на радио «Шансон».
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
6: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди».
0: будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Ароиди всегда восхищает своим вкусом.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: «Катюша» на «Радио Шансон».
11: Место встречи боевых товарищей.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой,

быть может, снегом.

0: клянусь.
1: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
2: Катюша и ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Дорогие друзья, ну не пишите вы нам почему-то с Ириной, игнорируйте. Плюс 7-909-955-1030. Я вас очень прошу, пишите. А сейчас у нас на второй линии Василий Орехов. Наш постоянный слушатель. Ну, звонит только осенью перед празднованием Дня разведчика. Но сейчас решил почему-то вот... Ну, не почему-то, я знаю почему, но он вам сам расскажет, почему сегодня решил позвонить. Василий, добрый день.
3: Здравствуйте, Алексей Алексеевич. У вас ведущая. Здравствуйте, все ребята, кто слышит меня. Наше любимое радио «Шансон».
2: Не отвлекаем мы вас, не отвлекаем вас от огорода, не отвлекаем. Вы что сейчас, сажаете, или уже этих самых колорадских жуков уже собираете? Что там у вас в Брянске?
3: Нормально все, ну все хорошо, сверху только, ну все, воюем, все у нас, как бы Брянск, Марс ребята охраняют, прилетают, конечно, но держимся.
2: Я говорю, картошку на даче сажаете или нет? Вы мне сказали...
3: А куда ж деваться? Не. Заканчиваю уже.
2: Да это святое. Сколько у вас гектар?
3: Да ну, какие гектары? Зачем сейчас? Сейчас не продаем. Сейчас у нас другие продают. Мы для себя. Тут 4 сотки, 5 соток. Тут ничего, нормально все.
2: Понятно. Василий, ну рассказывайте, где, когда служили? Чем служба запомнилась?
3: Значит, 77-79, осень, город Швельин. 286-й мотострелковый полк, разведрота. Хотелось бы, конечно, найти ребят, вот, но запомнилась служба, ну, и сборы спортсменов, и выступления, и парад, когда на параде правофланговые стояли, вот, на параде, когда ходили ребята, у нас проходили роты, говорят, вешайтесь, ребята, пока 1500 пройдет, вот, ну, в общем, нормально все,
2: выдерживаем. Шея отвалится вот. Правофланговым.
3: Ну... До этого занимался физкультурой, физкультурное отделение закончил, поэтому выдерживал.
2: А какой вид, спорта, Василий, у вас главный?
3: Легкая атлетика? Была легкая атлетика, а сейчас как бы все по чуть-чуть, и спортигры, ну и в основном, конечно, искусство маленькое, то есть УФП и спецподготовка маленькая, то есть потихонечку.
2: Ну спорт, короче, спорт не бросаете. Кроме копания картошки, еще так иногда и в зал захаживаете.
3: Ну, я работаю с детишками, поэтому у меня зал каждый день.
2: Вау!
3: До сих пор вот. Да, вот 47 лет уже как пришел и до армии. И, кстати, такой случай. В армию провожали меня из школы, из столовой школьной. Вот. Поэтому, как бы, это, наверное, единственный человек, которого провожали. Проводы были в школе. Единственный... Вот. Ну, я такого больше не слышал.
2: А
3: вот
2: я помню, вы рассказывали, вы учителем были, да?
3: Да, я остался им, я сейчас работаю.
2: И вы не смогли остаться на службе, короче, вас не заманила служба, вы решили вернуться. В ту же школу вернулись?
3: Вернулся вначале, приехал в ту школу, где до армии было, два месяца, где проработал. Посмотрел, там паренек работает, и у него жена тоже. Ну, жена беременная, а что я буду делать? Я один, молодой. Ребят, работайте там вместо меня, там два года вот там поисков проработал. А я уехал к себе на родину, ну, в другой район. Вот, ну и не жалею. Все хорошо сложилось, и с семьей все хорошо, и работа, и до сих пор работаю. Ну, сейчас на данный момент в Москве уже 25 лет работаю в школе.
2: Вау! Вот, да, то есть, а под Брянском у вас просто дача, да?
3: Нет, в Брянске я отработал 18 лет, вот 19, а в Москве 25 лет уже сейчас. Вот, так что город Дятьково такой есть, город партизанской славы. Вот, где хрустальный завод был, который развалили сейчас. Чуть-чуть там только осталось, и все. Так что, если что, зайдете на сайт. У нас, кстати, 8-е чудо света. Храм построили.
2: Да, Василий, мы с вами заболтались, у нас подходит реклама, сейчас идет на очереди.
3: Все, понял.
2: Давайте свой адрес электронный продиктуем.
3: Электронный адрес o.Василий в конце 2i @list.ru.
2: Так, все пишут, кто служил в 77-79 в ГСВГ. Шверин. в разведке, в спортроте и помнит Василия Орехова. Василий, большое вам спасибо за звонок. А вы, дорогие друзья, поднимайте телефончики и набирайте номер 8-495-223-5550. Очень жду вашего звонка.
3: Всем здоровья и удачи, и праздника, победы.
0: Катюша, на радио «Шансон».

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Ура, Катюша и Алексей Филатов, ее ведущий, президент Союза офицеров группы «Альфа», вам поможет. Так, нам написал Сергей. Здравствуйте, дорогие ведущие. Служил уже давно, в 2005-2007. Сергей, поверьте, для нашей передачи вы еще молодой человек. Воинская часть 36-41, тогда еще внутренние войска. Передаю привет своим сослуживцам, казаку, большому, Бикмаю. Может, кто-нибудь слушает меня в это время. И я так понимаю, что у него был позывной Лука. Так вот, Лука, казаку, большому, Бикмаю. Большой привет. А у нас на второй линии настойчивая Татьяна, которую я игнорил две передачи, но сейчас просто под напором ничего не могу сделать. Вывожу ее в прямой эфир, вторая линия. И даже обещал ей передать прямой эфир в качестве исключения, пока руководитель вышел покурить и не слышит ее телефон, потому что она ищет людей. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, рассказывайте свою историю.
2: Я хотела бы найти друзей своих, с которыми мы познакомились в 1974-75 году. Это Валера Васильев, Володя Щерба и Ренат. Не помню его имени. И помню, старший сержант у них был тоже Владимир. Он женился на Любе. Был такой еще Алеса. Он женился на моей подруге на Галине.
1: Ну, у вас там прям какой-то гарем получается.
2: Они из Казани. Ну, и хотели бы мы узнать
1: Татьяна, судьбу ихнюю. Татьяна, да. Ну вы расскажите, где вы познакомились, хотя бы в место какое-то.
2: А познакомились мы в Москве, на улице Кибальчичи. Они строили дом.
1: Такой, ну, значит, инженерные войска.
2: Дом строили, да. И мы с ними познакомились, и они нам немножко помогали. Ну и так у нас завязалась дружба с ними.
1: У некоторых эта дружба даже закончилась с семьей, да? А вы, Татьяна, я так понимаю...
2: Да, у двух пар закончилась с семьей, к сожалению, да.
1: А вам покой вот этот опыт не дает? Вы хотите этих ребят найти тоже, в общем-то, я так понимаю, с каким-то дальним прицелом.
2: Все, возможно. Алеша, вот тебе понравилась твоя жена, ты женился, ее платится. А мне, может быть, вот он тоже как бы...
1: Я как никто понимаю. Конечно, такие обои со стройки таскал, а? Я бы за такие обои всю жизнь бы помнил.
2: Это же был все дефицит, а мы все имели от мастера.
1: Так, все, Татьяна, давайте номер телефона в эфир быстро, пока начальник курит, чтобы никто не услышал, он не наказал меня.
2: 8-916-204-7871.
1: Все, Татьяна, уходим, как и пришли, уходим секретно. Надеюсь, что вам позвонит Валера Васильев или Ренат. Мошенникам прошу не звонить. Пожалеете, я вам точно говорю. Татьяна, до свидания.
2: Когда мошенники звонят, я с ними по-своему разговариваю.
1: Все, были рады вас слышать. А у нас на первой линии Александр Гальцин. Александр, добрый день.
3: Здравствуйте, Алексей.
1: Рассказывайте, служили, быстренько, да, и историю.
3: Я в городе Владивосток, ну, скажем так, заканчивал свою службу. Начинал я в учебке в Анапе, а потом заканчивал Альбион.
1: Алло, да, вас так колбаснуло здорово, с теплого моря, Анапы, раз, во Владивосток.
3: Да.
1: Суровое море, океан точнее. Так, и понятно, значит, вы в погранвойсках служили, но были настоящим моряком, правильно?
3: Да, совершенно верно.
1: Так, рассказывайте ваш случай.
3: И вот в один прекрасный момент, когда мы были не в походе, а стояли на берегу, значит, нас отпустили в увольнение, а так как гражданская форма не приветствовалась, ну, мы, естественно, вышли по гражданке, точнее, переоделись уже. Mm-hmm. Быстренько вышли по гражданке и, ну, пошли гулять. А когда возвращались, хорошо, что паренек, матросик наш, который стоял на юте, на вахте, он нас предупредил определенным знаком, что вас встречают.
1: В рынду начал вам звонить, да, или нет?
3: В рынду это было бы очень палево, скажем так.
1: Понятно, азбука Морзе, наверное, специальным каким-нибудь этим прожектором вам давал.
3: Да, естественно. Ну вот пришлось по А корабль, благо, стоял боком, был центральный трап.
1: Угу.
3: Ну, естественно, по трапу мы не пошли, а полезли по канату.
1: Вау.
3: Вот, и как только мы перебрались, все благополучно добрались до корабля, быстренько по своим каютам, быстренько переоделись, и только я переоделся, и по внутренней линии старшина второй статьи Гальцин просьба зайти к командиру корабля. Думаю, ну все, попал. Ну, захожу к командиру, Кэп сидит, недовольный, говорит, почему по гражданке ходили? Я говорю, да нет, товарищ командир, ну мы не могли по гражданке. Ну вот вас видели. Я говорю, ну я к вам же по форме пришел. Я говорю, вот только мы вернулись. Да? Ну, в общем-то, он, скорее всего, конечно, нам не поверил.
1: Ну, или люди просто, ну, обознались. Ну, как они? Ну, неужели они по этому канату влезли на корабль? По гражданке-то. Ну, главное, прости. Ну, тем более, наверное, старшине-то, ну, можно было что-то такое, наверное, допускать.
3: Там просто еще и матросы были, поэтому, как бы, отвечать-то в любом случае мне пришлось бы.
1: Ну, да, вы главный.
3: Но мы с командиром, как бы, мы в хороших отношениях были. Вот. И поэтому...
1: Ну, вот, прошло 30 лет, даже больше, а вы вспоминаете этот веселый случай. Как вы ползли по этому канату на свой корабль. Александр, большое спасибо за звонок. А сейчас...
3: Вот такая вот небольшая история.
1: Да, сейчас в эфире моя песня «Будь спокойна, Родина». Дорогие друзья, звоним 8-495-223-5550.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Ну, дорогие, ну давайте, пишите, пишите СММчицы нам в Макс, наш любимый. Пишите, его развивайте. Плюс 7-909-955-1030. А у нас на второй линии Владимир Пестриков. Впервые в эфире наш постоянный слушатель. Набрался сил, мужества и позвонил. Владимир, добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день.
1: Рассказывайте, где, когда.
2: Год службы. Да, то самое. Я представляю ракетные войска стратегического назначения госслужбы с 90-го по 92-й год. Присягу давали Советскому Союзу, на дембель пошли уже из российской армии. Войсковая часть 95-836-5005.
1: Угу.
2: Ребята, которые со мной служили в мой призыв, были все очень дружные, веселые, и поэтому как бы расскажу маленькую такую историю. Однажды мы сорвались в самоход, естественно, как бы никого не предупредив, то самое, так как у одного из наших друзей было день рождения. Мы пошли и в кулинарии офицерской столовой купили торт. Там он продавался на развес. В общем, такой... Без очереди нас гражданское население пропустило. И мы такой достаточно солидный кусочек торта оттяпали и решили его заточить в казарме.
1: Так это как бы вне войсковой части этот магазин был, да?
2: Нет, это был военный городок нашей дивизии.
1: Понятно.
2: Так как наши... Угу. Да, наша дивизия была самая крупная в ракетных войсках, 12 боевых полков. Вот, у нас была вся инфраструктура, свой дом офицеров, он же клуб, как бы, своя столовая. Угу. По вечерам для офицеров это был ресторан, как бы, ну, в общем, полный комплект.
1: Так, отоварились в магазине, так скажем.
2: Отоварились мы в магазине, довольно весело выходим из этого магазинчика, и нам навстречу идет патруль. Патруль в это время возглавлял всеми нами очень глубоко любимый комендант нашего военного городка, майор немецкой фамилии Диса.
1: Вау.
2: Вот, который, если никого на губу сзади не посадил, считал, что день прожит зря и выходил на ночное дежурство.
1: Вот какой мужчина.
2: Да, вот такой вот он был, загадочный мужчина.
1: Так, и вы поняли, что вы попались, да?
2: Да, мы поняли, что как бы наше спасение только наши быстрые ноги. По команде «разбегайся», мы рванули в разные стороны. И так получилось, что как бы с именинником, который перед собой на руках тащил торт, я как бы двинул в одном и том же направлении, но параллельно как бы. Половина этого патруля увязалась за мной, половина за ним. Вот. Мы заскочили как бы по разные стороны одного и того же дома. Вот. Он в подъезд, а я просто как бы то самое мимо дома дальше. И ситуация закончилась тем, что парень спрятался в подъезде. Вот, майор отправляет одного из патрульных, проверь, ну-ка там, то самое, есть кто, нет. Вот, а пацан наш заскочил под лестницу, спрятался в темноте, там как бы его не видно было. Патрульные заходят, так как мы все с одного призова, из одной учебки, друг друга все знали.
1: Он не увидел его, да?
2: Да, он его просто не заметил, как бы. Выходит, докладывает, товарищ майор, никого там нет. Он такой, нет, это подозрительно. Я пойду сам посмотрю. Зашел, ну, естественно, как бы бойца нашего выцепил. И вот эта торжественная процессия проследовала во главе с нашим именинником прямо на гауптвахту. Причем вместе с тортом он попал в камеру. И там благополучно этот тортик был съеден, но мы остались без него.
1: Ну, вас он не сдал, я так понимаю. Вас не сдал, да?
2: Да нет, конечно. Ну, во-первых, мы рассочились быстренько, то самое. Я-то это все наблюдал. так как я был ближе всех остальных.
1: Я понял. Влад, Владимир, у нас время подошло к концу. К сожалению, мы должны соблюдать режим. Значит, давайте продиктуем ваш номер имейла, для того, чтобы друзья, которые с вами участвовали вот в этом событии, вам обязательно написали.
2: Да, если не сложно, Юра Золотилин, Саня Самсонов, в общем, ребята, с которыми я служил, с удовольствием буду рад, если они кто-нибудь из них напишет.
1: Влад 0671 @mail.ru. 4 буквы Влад, слитно 0671 @mail.ru. Дорогие друзья, у нас еще одна пауза осталась, поэтому набирайте номера. Номер 8-495-223-5550, а у нас музыка.
3: Катюша на радио Шансон. На радио Шансон реклама.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
7: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
9: Подробности на tixfli.rf.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
11: Просто так.
10: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.finsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
12: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
13: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: А я, ее ведущий, президент Союза офицерной группы «Альфа» Алексей Филатов, вам помогу. Ну, никто не пишет, зато очень многие звонят. У нас на первой линии Николай Сысоев. Настоящий, надеюсь, полковник. Николай, добрый день. Я угадал, полковник или...
2: Совершенно верно, Алексей, совершенно верно.
1: Ну, за 33 года да не заслужиться. Ну, было бы обидно. Хотя всякое бывает, честно сказать. Я когда выпускался из училища, нам говорят, ну, в среднем вы сможете стать капитанами. Кто не залетит? Кто залетит с старлеями? Ну, а кому повезет, роту дадут, майорами закончите службу. Николай, рассказывайте, где, когда служили, чем служба запомнилась. И историю в студии. У нас не очень много времени, буквально там парочка минут.
2: Да, поэтому я много говорить не буду. Я закончил училище связи, соответственно, служил в Приднязе, потом в Подмосковье, и затем в академии там защитил диссертацию, стал ученым, преподавателем, начальником кафедры. Примерно так и закончил службу.
1: А какое училище закончили в связи? Ну, мне так...
2: Черкасское училище, которое сейчас возобновляет опять, я понимаю.
1: Отлично.
2: Подтверждает, скажем так.
1: Рассказывайте историю.
2: А, теперь история самая главная. Когда приехал, служил в Приднязе, вот, и был полевой выход, я уже был командиром роты, капитан, ушли на полевой выход, потом прихожу, смотрю, мой старшина взял, покрасил табуреточкой. Я говорю, что за краска, где взял? Говорю, да вот банку тогда взяли, там сколько-то, 100 литров и так далее, я решил покрасить. Порядка 130 табуреток выкрасил. Я когда посмотрел, я ахнул. Он покрасил эти табуретки молотковой эмалью. Но кто знает, она сохнет близко к 100 градусам. Ну, порядка 80-90 градусов, чтобы она хорошо сохла, когда краска. То есть она бы могла сохнуть на
1: месяц, наверное, месяц, да.
2: Хорошо, что была Средняя Азия, был плац асфальтированный. Выстояли двое суток на плацу, понимаете, какая температура, то тогда, слава богу, подсохли они, обработали... там уксусом слегка, ну и начали пользоваться. Но смеха было много. Я старшина чуть на эту табуретку сам не подсадил.
1: Ну, цвет-то хоть красивый был.
2: Цвет нормальный, да. Светло-стальной такой цвет, как всегда, замечательный. Красивые были табуреточки.
1: Ну, видите...
2: Такой случай запомнил. Случаев много, конечно. Просто это я как-то вспомнил. Решил поделиться.
1: Ну, видите, Николай, вот у нас в училище связи не давали таких перспектив. Ну, я могу сказать по своим сослуживцам, а у нас в этом году 40 лет выпуска, ну, далеко не все до полковников дослужились, далеко совсем не все до академии дослужились, но вот кому повезло, вот стали полковниками, защитили диссертации. С чем вас поздравляю. Большое вам спасибо, что нас слушаете. Огромное спасибо, что до нас дозвонились. Ну, а мы, дорогие друзья... подводим небольшую черту. Передача наша заканчивается. У нас на носу как? У нас там так позади. Мир труда, май, мир труд прошел. У меня есть очень классное стихотворение. Ну, прочитать я его не успею, поэтому смотрите его в соцсети. Ну, а мы накануне большого праздника, 81-й годовщины Великой Победы. В связи с этим у нас понедельник будет выходной, поэтому услышимся, увидимся только через 2 недели. Дорогие друзья, хорошо вам отпраздновать День Победы, чтобы повезло с погодой, настроением, и все было классно и удачно. Всем добра. До понедельника, Катюша, через 2 недели. На радио «Шансон».

понимаю. У дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге, простору я рад.

0: тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

пролетят. А последняя, эх, западай. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвал.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

Спонсор часа ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Пошлину за гражданство России предложили повысить в 12 раз. Согласно поправкам, сбор может увеличиться с 4 до 50 тысяч рублей. Кроме того, выдача вида на жительство для иностранцев подорожает с 6 тысяч до 30, а разрешение на временное проживание с 2 до 15 тысяч рублей. Также планируется увеличить ряд других пошлин в сфере миграции. Об этом пишет «Парламентская газета». Меры должны сделать пребывание мигрантов в России экономически обоснованным и ежегодно будут приносить федеральному бюджету более 15 миллиардов рублей. Россияне стали активнее менять профессию. Чаще новую специализацию осваивают граждане в возрасте около 30 лет, таких почти треть опрошенных. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследования. Кроме того, склонность к смене сферы деятельности зависит от уровня дохода. Среди респондентов с зарплатой до 100 тысяч рублей переквалификацию прошли 26%. Также чаще меняли сферу деятельности специалисты со средним профессиональным образованием. Поезд в честь Дня Победы вышел на Арбатско-Покровскую линию столичного метро. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса. Дизайн состава выдержали в оранжево-красных и голубых тонах, что символизирует мужество и единство народов страны. Также в оформлении использовали праздничную символику, а в интерьере вагонов разместили фразы о победе в Великой Отечественной войне. Этот тематический поезд стал уже 4-м по счету украшенным в честь 9 мая. Предполагается, что он будет курсировать по ветке до 22 июня. Алла Некрасова, радио «Шансон».

чтобы сняла блажь, чтобы дух схватила, да скрутила ж, да налей вторую, чтоб валила с ног. Нынче я пирую, отзвенел звонок. Нынче я гуляю, мне не нужен счет.

удачи, я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

провозил. Был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак. Все равно, матрешка, будет все не так.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам, ты, парень, в доску свой.

0: бросит парень в доску свод. И тоже пьешь когда-то до упада.
1: Александр Новиков открыл очередной час на шансоне. 18.07, точное, столичное. По-прежнему для вас в студии я, Ирина Сотникова. Наступил уже вечер понедельника. Все, можно выдохнуть и полностью наслаждаться музыкой на радио «Шансон». У нас впереди Михаил Бурляш. Также послушаем Михаила Круга. Ну, а прямо сейчас Инна Вальтер. История под названием «Ты теперь одна». Всем доброго, уютного, хорошего вечера. И настроение, конечно, отличного.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Маэстро, легенда шансона по-русски Михаил Круг. Только что мы с вами в ближайшие минуты послушаем еще и Ирину Круг. История под названием «Ищи, не ищи». Будет и дуэтная работа Стас Михайлов и Таисия Повали на шансоне. Но прежде Михаил Бурляш. Гитара. Гитара.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Помните, в конце прошлого года, когда случились все перипетии с удорожанием утилизационного сбора, эксперты рынка в один голос утверждали, что параллельный импорт обречен на смерть, и покупать автомобили россияне будут только через официальные каналы поставок. Сейчас же стало понятно, что параллельный импорт не только не умер, но и демонстрирует невероятный рост. Согласно статистическим данным за первые три месяца текущего года, импорт новых автомобилей вырос на 33%, а бывших в употреблении на 32,5%. Среди новых автомобилей, ввозимых по программе параллельного импорта, лидирует китайская марка «Geely», а среди подержанных – проверенная японская классика «Toyota». Рост популярности ввезенных по параллельному импорту машин объясняется достаточно просто. Серьезно укрепившийся рубль дает возможность продавцам предлагать максимально выгодные цены. Это самая выгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва, 103.

0: но только навсегда.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf. Тиксфли.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: С учетом особенностей китайских двигателей, надежная защита и уверенная работа мотора. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Анатолий Могилевский. Песня, которая также носит название «Дружба». На шансоне только что. А с дружественным приветом к вам спешит уже Ольга Шатрова. Не смею ее задерживать. Я прощаюсь с вами до завтра. Меня зовут Ирина Сотникова. Берегите себя и любите друг друга большой любовью. Всем пока!

ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудрёме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Исключение ряда позиций компьютерной техники из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных в России товаров. Кроме того, мера создаст спрос на отечественные аналоги, а их на рынке достаточно. Об этом заявили в Минпромторге, пишет Интерфакс. Также в министерстве уточнили, что в списке параллельного импорта остается целый ряд брендов смартфонов, в числе которых Apple, Samsung и Nokia. Добавлю, обновленный перечень ввозимой техники начнет действовать с 27 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев встретились с активом областного отделения Ассоциации ветеранов СВО и финалистами региональной программы «Герои Подмосковья». Цель проекта – подготовка управленческих кадров из числа участников спецоперации для работы в органах власти и коммерческих организациях. На участие поступило почти 2500 заявок, выпускниками стали 63 человека. Из них 20 еще до получения дипломов начали работать в органах власти, учреждениях и на предприятиях. Четверо избраны муниципальными депутатами. Всего в Подмосковье действует 55 отделений Ассоциации ветеранов СВО. Они занимаются сбором гуманитарной помощи, адаптацией бойцов, заботой о семьях героев. В регионе доступны различные виды поддержки. 17 из них можно получить дистанционно. Информация доступна на портале госуслуги и по горячей линии 122. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве завтра из-за грозы и ветра. Его порывы могут достигнуть 15 метров в секунду. Такая информация размещена на сайте гидрометцентра. Предупреждение будет действовать с 9 утра и до 9 вечера. Такой же уровень погодной опасности будет актуален для Московской области. При этом воздух во вторник в столице прогреется до 26 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

в этой жизни лишь ты и она. Что ж, сестра, пей со мной наравне эту горькую чашу

0: Да, мамы, они такие, ждут и путевых, и непутевых, ждут всегда. Это такой огромный привет всем мамам подростков, которые, желая доказать свою независимость, совсем не думают о тех, кто не заслуживает ни игнора, ни обид. Здравствуйте, вы слушаете радио «Шансон», с вами с этого мгновения буду я, Ольга Шатрова. Насыщенный вечерок нас ждет, программа по заявкам, это в 21.00. Ну а до этого еще успеем на вечерний заезд, надеюсь, что вы с нами.
1: Как жаль, что поздно встретил я тебя, что наши звезды раньше не сходились. Мы жили вовсе не любя, растратились.

навечно. Но в сердце нежность берегли и ждали, как могли, ту самую спасительную встречу.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Легенда, мэтр, глыба шансона, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский был отмечен на торжественной церемонии «Шансон года 2026» «Золотой гитарой» в специальном номинации «Мэтр жанра». Я больше чем уверена, что этот последний полет совсем не последний. Все результаты обнулились, теперь будем вновь голосовать за любимые песни и ждать нового награждения. А пока Александр Левшин с песней «Любовь за плату».

ли плечо, рука твоя. Уезжаю далеко, так знаю, будет нелегко, страх черкан.

0: годов.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Группа «Бутырка» всегда с вами.

А вы когда-нибудь задумывались над желаниями? Вот если бы у вас в руках оказался светик-семицветик, да-да, надо быть готовым к любому чуду, но стоит еще помнить, что чудеса встречаются и только с теми, кто в них верит, случаются. Я верю, что у вас найдется возможность побывать на бархатном шансоне этого года с 24 по 30 октября. Пространство отеля «Титаникс Делюкс Гольф Белек» станет эпицентром настоящего праздника и объединит всех слушателей радио «Шансон» в одну большую семью. Все подробности ищите на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеется ограничение подробнее в организации реакции. Правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: думаю, это риторический вопрос. Уже давным-давно одна соцсеть помогла собрать на единой площадке всех, кто когда-то грыз науку за школьной партой вместе. 19-й международный автосалон в Пекине на днях прошел и стал одним из самых масштабных автомобильных мероприятий в мире. Зрителям были эффектно представлены не только авто, но и удивительные технологические новинки. Вот, например, в одном из стеклянных кубов демонстрировалась зарядка компактного электрического внедорожника при температуре -33. Но лучше всего об этом расскажет Дмитрий Малыгин в рамках программы «Вечерний заезд». Так что присоединяйтесь, да-да, уже в следующем часе.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело сетому пацану, тяжело сетому пацану описать.

надежды переписка. В моем сердце затаилась.

дорога.

0: шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах по специальностям, связанным с биоэкономикой. Такой документ опубликован на сайте Кремля. Правительству предстоит оценить, достаточно ли в данной сфере специалистов. Кроме того, Кабмину поручено увеличить финансирование нацпроекта по развитию биоэкономики и подготовить стратегию долгосрочного развития этой отрасли. Железнодорожные билеты предложили бесплатно менять при опоздании из-за проблем со стыковочным авиарейсом. Как пишет ТАСС, получить данное право смогут пассажиры при наличии единого транспортного документа либо иного подтверждения оформления маршрута – авиационный транспорт, железнодорожный транспорт. Основанием для такого обмена может быть электронная отметка авиаперевозчика, справка о задержке рейса или данные оператора единого транспортного документа. Мера поможет сделать единый маршрут единым не только при продаже билетов, но и при защите прав пассажира. Образовательный и сервис «Цифровой учитель» стал одним из самых популярных в московской электронной школе. Он помогает школьникам лучше усвоить математику, английский язык, физику и информатику, сообщила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, сервис анализирует знания ребенка, выявляет пробелы и предлагает упражнения для их восполнения. С начала учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз. Всего помощником пользуются свыше 1 700 000 человек. Это ученики и родители, и учителя. За дискриминацию женщин предлагают штрафовать. Взыскание за публичные призывы ограничить их в правах и свободах, таких как право на образование, труд и участие в общественной и политической жизни, составит до 20 тысяч рублей. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Он направлен на обеспечение равных возможностей для мужчин и женщин. Курс доллара на завтра 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, юань стоит 11 рублей 3 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».
2: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Ребятушки, привет! Понедельник, 20:06 в городе Герои Москва. Это значит, самое время заводить свои моторы у своих автомобилей, если они, конечно, у вас заводятся. Если вдруг не заводятся и ваша тачка приболела, у нее что-нибудь припухло, покраснело где-нибудь в области автомобиля, можете написать нам по номеру 8-909-955-103.0. Это телега, Максим Владимирович, все вот эти наши скрепные мессенджеры, которые мы любим. Телега, по-моему, хуже работает, да? Ольга Шатрова, мой голос разума сегодня.
2: Здравствуйте.
1: Работает телега?
2: Ну, подождите. Работает, но не у нас.
1: А давно ты со мной на «вы»? Подождите, я прям немножко испугался даже. Я понимаю, почему Оля заговорила со мной на «вы», потому что мы сегодня не вдвоем. Да, друзья, у нас в гостях мастодонт российской автомобильной журналистики, главный редактор телеканала «Автоплюс», быстрый парень как гонщик, Кирилл Ларин. Здорово, Кирюх.
3: Привет, привет, спасибо, что пригласили.
1: Будем сегодня мы с Кирюхой тележить по поводу Пекина.
2: Да-да-да.
1: Потому что мы вместе были на пекинском автосалоне.
2: Зависть.
1: Хапнули все эти вот эти тяготы и невзгоды авто. Это было сложно. Кирюх, скажи.
3: Да, это было сложно. И ты когда начал изначально вот эту подводку по поводу «заводите моторы», вот у меня еще немного пекинский синдром, да, потому что у многих автомобилей, которые
1: видно,
3: мы видели, да, то есть там этих моторов фактически нет. Ну, то есть они там уже полностью электрические, и многие лишены ДВС.
1: Все, короче, он зарубил всю программу, вставай, выходи, все, дверь с той стороны закроешь. Или зайди нормально. Ну, что-то...
3: Не, ну нам есть про какие моторы все-таки поговорим.
1: Хорошо, друзья, да, мы посетили международный пекинский автосалон. Чтобы у вас было понимание, это, ну, крупнейшее событие в автомобильном мире сейчас. Ну, потому что же, правильно я понимаю, что большинство погибло салонов, да, Кирилл?
3: Ну, на самом деле, да, они перешли в какое-то совершенно другое русло. И вот ты начал говорить, крупнейший, вот есть хорошие цифры, то есть уже салон прошел.
1: А, ты тоже вот этот чувак, у которого всегда есть цифры, ну
3: да,
1: давай,
3: то
1: скажи.
3: Есть посетили 1 280 000 человек этот автосалон. Вот, при этом...
1: Дофига.
3: Да, то есть они побили рекорд, а раньше такого не было. Раньше было в районе 1 000 000, сейчас 1 280 000. И, ну, это, мне кажется, благодаря нам, то, что мы с тобой туда поехали.
1: Мы просто много раз заходили, выходили.
3: Да, выходили, они это все дело фиксировали.
1: Слушай, ну, это прям прикольно, и это действительно масштабно. Я даже, ну, честно говоря, не знаю, с чем сравнить. Прошлогодний, вот ты говоришь, что не был на Шанхае. В Шанхае я был на этом шанхайском автосалоне в прошлом году. И он был покомпактнее, объективно, да, здесь... Я, конечно, с ума сошел от количества павильонов, от количества экспозиций внутри этих павильонов. Потому что в Шанхае было более-менее стандартизировано. Это большая площадь, и ты ходишь просто по коридорам одного, как бы, по сути, здания. А здесь ты выходишь на улицу между ними. И это прям феерично. Масштабы таковы, что двух дней, мы были же 2 дня.
3: Да.
1: И 2 дней недостаточно, чтобы...
3: Абсолютно. Ну, просто, опять же, давай, можно вернуть к
1: конечно,
3: цифрам, да?
1: Конечно,
3: 181.
1: Конечно, давай зануть.
3: Да, 181 мировая премьера. И более 70 концептов было выставлено. Ну, просто вот подойти к каждой из этих премьер, понятно, там часть локальная, которую мы никогда в жизни не увидим, но вот все равно прийти там к каждой премьере и просто рядом с ней постоять, там, 5 минут, да, это уже сколько времени надо.
2: А и таких... с каждой постографироваться?
1: Ну, это твоя девочковая история.
3: И просто, то есть это, ну, действительно круто, масштаб колоссальный, и мы... Еще к этому обязательно вернемся. Вот, я думаю, к концу программы вот мне есть что сказать на тему того, что, как развивается автомобильная промышленность, в каком направлении.
1: Мы сейчас будем с тобой на эту тему спорить. Действительно, все это так. Я по приезду, ну, очевидно, где-то там в каких-то стриминговых сервисах вот этих вот как-то видеохостингов видел репортажи других ребят, наших коллег, и не только коллег, просто посетителей. И я иногда ловился на мысли, я думаю, я же был там 2 дня. Как я это не видел, как я прошел мимо этого.
3: Ой, мне, кстати, тоже есть на эту тему, что тебе сказать.
1: Отлично, друзья, сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и после нее продолжим про пекинский автосалон.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон». Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. До конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Огонь! память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день на Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Вечерний заезд на «Радио Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, вечерний заезд снова с вами. И сегодня мы в основном про Пекин, потому что бывали мы на пекинском автосалоне, который не так давно открылся и уже закрылся. А были мы там вместе с Кириллом Лариным, который у нас в гостях. Это, собственно, главный редактор телеканала «Автоплюс» и просто мэтр российской автомобильной журналистики. Мы до музыкальной паузы начали разговор о том, что было офигенное количество премьер, огромное количество автомобилей, и я поймался на мысли о том, что отсматривая какие-то материалы с пекинского автосалона, было много тачек, которых я почему-то не видел, хотя был там два дня, с утра и до закрытия. Куда не делись, Кирюх? Ну-ка давай поделись с нами.
2: Ну вот тайной. Это на самом деле первый раз я с таким столкнулся, и я не знаю вообще, как такое возможно. Может быть, такое было раньше, я просто этого не замечал, но суть вот в чем. Например, мы пришли на стенд компании «Черри» в первый день.
1: Так.
2: И видим то, что там машина Тига 5, которую, ну, всем презентовали, она стоит, и ее начинают зачехлять. Я про себя подумал, то, что машину, скорее всего, сейчас подготовят под еще одну премьеру, там для разного уровня гостей, скажем так.
1: Так.
2: Ее зачехлили, а нам нужно было ее снять для программы. И мы стоим вокруг нее, ее не расчехляют, никуда не перемещают. Но мы решили забить и на следующий день прийти ее подснять. Ушли на соседний стенд, где был G-Tour T1, который у нас недавно появился. Там они выставили концепт, который планируется в дальнейшем, то есть развивать тему в плане дизайна и так далее. И мы тоже его решили не снимать, потому что у нас дальше была пресс-конференция. Мы решили на следующий день оставить. На следующий день мы приходим и на один, и на второй стенд. Машин
1: нет.
2: Не
1: нашли ни одной тачки.
2: К нам подходят китайцы стенда, ну, менеджеры. Спрашивают, вам подсказать что-нибудь? Мы говорим, нужна вот такая-то машина. И на другом стенде говорим, нужна такая-то. И там нас не понимают. Мы показываем им фотографию их стенда, да, вчерашнюю. Они смотрят, они не понимают, что это за машина, и как она здесь появилась, и вообще... То есть смысл в том, что они вот... Смысл этот я не могу понять, точнее, но по их мнению, они презентовали машину, тут же ее упаковали и куда-то убрали, и оставили для каких-то других нужд. То есть в бизнес-день, во второй день, первый пресс-день, а на второй день они ее просто вот, ну, не выставляют. Зачем это нужно? Вот, ну, я не понимаю.
1: И пришлось... Стратегия.
2: Ну, а какая это стратегия, если даже журналисты в первый день не все успели там с машиной познакомиться и там отснять и отфотографировать?
1: Я так предполагаю, что в силу вот этих вот китайских приколюх с их скоростью жизни вообще, да, скоростью жизни в бытовом плане, в плане вот каких-то разработок стратегического планирования и всего остального, они просто не всегда успевают, мне кажется, даже координироваться внутри своих команд. Да, и кто-то говорит, ставим, потом кто-то понимает, что этого делать было не надо. То есть у них, конечно, сумасшедшие какие-то вот эти вот передвижения постоянно. И иногда левая рука не знает, что делает правая.
2: У меня есть немного еще другое предположение. Если ты помнишь, в первый день, во второй день было меньше, но вот в первый день было очень много представителей партийной элиты, скажем
1: да,
2: так, местной.
1: Да.
2: И их приводили на стенд.
1: Это ребята в красных галстуках и со звездочкой.
2: Ну, вот практически, да. Их приводили на стенд, им показывали машину, они на нее смотрели, разворачивались и шли на другой стенд. Может быть, нужно было им показать и...
1: И это тоже, понимаешь, да, что ничего не происходит в этой стране без одобрения Компартии, грубо говоря. Поэтому, да, конечно, такой вариант тоже возможен, но я не исключаю просто вот таких вот моментов со всякими временными лагами, когда у них же большая вот эта очень мощно развитая иерархия, да, в компании, и кто-то решил, что да, потом кто-то сверху решил, что нет. И вообще это очень, конечно, динамичное мероприятие, которое мы посетили. Для меня оно не было, скажем так, открытием, что они так себя ведут, что они настолько быстро все делают, да, но я заметил большую разницу между прошлогодним шанхайским салоном и вот этим нынешним, и, собственно, она меня приятно удивило, и я расскажу, чем будет это, правда, после хорошей музыки, во время которой мы потанцуем. Расскажу. Вернемся и все выдам.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Ребята, привет, это «Вечерний заезд», сегодня про пекинский автосалон, мы с Кириллом Лариным, который у нас в гостях, это главный редактор телеканала «Автоплюс», гуру российской автомобильной журналистики, побывали в Пекине на международном пекинском автосалоне, рассказываем вам про него сегодня активно, и я вот, собственно, в предыдущем блоке сказал о том, что я почувствовал огромную разницу между прошлогодним Шанхаем и актуальным Пекином, который был, и заключается она для меня в первую очередь в том, что вот в прошлом году

0: Когда приходил на стенд любого автомобильного производителя, все тачки были на заднем плане. Вот они прям где-то там, на задворочках, а практически у каждого производителя на первом плане стоял дрон. Это такой вот персональный летательный аппарат, на котором, как бы по словам китайцев, мы все будем в будущем летать. То на работу, в школу, домой, туда все парковать его там к балкону. Вот так на присосках, наверное, я не знаю как. Вот, но будем. В этом году в Пекине, да, окей, они тоже были, но уже у гораздо меньшего количества производителей. Мне понравилось. И для меня основная разница заключалась в том, что они наконец, ну как, не наконец, год прошел, а, кстати, год для китайцев — это пропасть, вернулись к автомобилям. Мне это очень понравилось. Кирилл, как было раньше? Скажи мне, пожалуйста, в те стародавние времена, когда я еще ходил в школу, а ты уже гонял на китайский автосалон.
1: Не, ну я лет 16 назад впервые прилетел, и потом начал...
0: Вот я тогда ходил в школу, видишь, я же молод.
1: И начал регулярно, то есть я в год по два по три раза летал в Китай. И я видел, как быстро все развивается. И, разумеется, когда я первый раз приехал и попал на автосалон, когда мы еще к китайским автомобилям относились так, о, типа, что это за машина, ой, она плохо пахнет, ой.
0: Слушай,
1: это...
0: ну давай по-честному, Хафей Симба, попавший мне на тест, ну мы реально его двое суток проветривали, чтобы в него можно было сесть.
1: Да, все это было, и тогда это все тоже вот на тех автосалонах, ранних, назовем их так, в моей карьере. Они были, позиционировались как вот смотрите, вот мы можем, мы умеем. При этом, не буду называть бренд, захожу на стенд, сажусь.
0: Что-то очень обидное сейчас будет явно.
1: Нет, оно не очень обидное, просто захожу на стенд, вижу новую модель, сажусь, открываю аккуратненько бардачок, а он просто отваливается. Ну, то есть он вывалился полностью с потрохами. И я так думаю, ну ладно, подхожу к другой машине на соседнем стенде, открываю заднюю дверь, а это еще вот только начало самое, еще вот не было вот этого потока посетителей, журналистов, там все, вот это вот прям вот мы только пришли. Открываю заднюю дверь.
0: Она отваливается.
1: Она не отваливается, она проседает, и я не могу ее обратно закрыть.
0: Короче, я думал, что история закончится тем, что он походил по всем стендам, и потом из всего барахла собрал одну тачку новую.
1: И это так, там посмеялись, хихи-ха-ха, даже что-то к нам в репортаж попало. Потом следующий салон. О, ситуация получше. Следующий салон еще лучше. И в плане организации, и в плане всего. И так вот каждый год. Мы просто в конце, когда прилетали, вот там с коллегами, с операторами, с редакторами садились и просто, мягко скажем, недоумевали о том, ну как это все быстро развивается.
0: Какое хорошее эфирное слово он сейчас подобрал. Недоумевали, я уже ждал какого-то эпического такого.
1: Я прям сдержался. Вот, и они реально огромные молодцы, они большие трудяги, они прут вперед.
0: Они маленькие молодцы и маленькие трудяги.
1: Ну ладно, нет, они большие молодцы, они прут, и вот то, что я сейчас увидел на пекинском автосалоне, это просто вот мы ходили налево и направо смотрели, и я вот каждую из моделей, даже неважно, а я про автомобили говорю, а не про модели, которые на стендах там сопровождали. Вот, на каждую машину смотрю и понимаю с технологической точки зрения, насколько тяжело это все, даже штамповка деталей. Если раньше они были с очень простой штамповкой, то сейчас любой, даже самый маломальский производитель, у всех штамповка, здесь линии, а это все очень дорого, это все долго, это... А они прям хоп-хоп-хоп.
0: А вот секрет в том, что у них-то недолго, и в реальности, когда ты попадаешь, вот, ну, а там были, собственно, естественно же, и мировые гранды, и Мерседесы, и БМВ.
1: Про них тоже есть что сказать.
0: И все вот это, слушайте, я даже, ну, не то чтобы... Смотри, я не адепт китайских автомобилей. Не то, что я из той секты, которая сейчас будет говорить, это лучшее, что случалось с нами. Нет. Безусловно, мне нравится старосветский автопром. Я люблю все вот это. Но я просто, заходя на стенды... Во-первых, на стендах там, условно, BMW, Mercedes, Porsche и так далее было очень мало народу. Ну,
1: да.
0: То есть... Просто вот настолько мало, что мне казалось, что у них никого нет. То есть на соседнем каком-нибудь китайском стенде там стоят в три яруса люди.
1: А раньше такого не было.
0: Вот. Ну и это очевидно же, что происходит из-за того, что уровень китайского автопрома сильно вырос. Да?
1: Очень сильно вырос. Вот. И если ты обратил внимание, те стенды, которые ты перечислил, BMW, Audi, Porsche, Mercedes, у них на стенде были представлены старые модели в том числе. И они пытаются как бы... всем своим видом, типа, напомнить, ребят, вот хорошо, но посмотрите, какая у нас богатая история. А китайские производители, многие из которых появились 15 минут назад, вот, да. И они вот фактически появились под этот автосалон, у них нет прошлого, поэтому они не живут прошлым, конечно, а идут прямо сейчас, создают автомобили будущего, стараются это делать.
0: Мне очень нравятся тачки из прошлого, но давай.
2: Я вот, знаешь, думаю, слова-слова.
0: Набрала воздух.
2: Да-да-да, слова-слова и ни одной картинки. Жалко, что мы на радио работаем.
0: Мы тебе покажем, и микрофон тоже покажем слушателям.
2: А что вот вообще шокировало? Ну, понятно, раньше это был дрон, а сейчас что шокировало?
0: Слушай, на самом деле, вот я очень рад тому, что меня ничего не шокировало, меня приятно удивили многие вещи. Например, меня приятно удивила, как скажем, модель развития Great Wall Motors. Да?
1: Да, они прям молодцы, они очень разносторонне развиваются.
0: Слушайте, самое главное, что меня зацепило вот в их экспозиции, да, которую они там
1: представляют. Что
0: да, меня удивило, что они делают, точнее, и прям серьезно акцентируют свое внимание на хороших, в моем понимании, двигателях внутреннего сгорания.
1: Угу.
0: Да, то есть они,
1: Еще каких,
0: друзья. То есть они, чтобы вы понимали, представили спортивную платформу с гибридной же, да, был V8?
1: Да.
0: Платформа нормальной V8 здорового человека с гибридной надстройкой. И это какое-то сумасшествие, ну, потому что ты ждал этого от кого угодно, кроме как точно не от них, точно не от ГВМа. Что ты, кстати, по этому поводу думаешь? Я-то просто думаю, что ребята молодцы, держат нос по ветру, да, и не как-то не себя не очаровывают ненужными иллюзиями про вот эту экологию, про все вот это. Они смекнули, что там в Америке начали рубиться снова с V8, и это круто, что, в общем-то, во многих точках планеты никто не шизит о белых мишках, которые страдают от какого-то там мнимого выхлопа, и они сказали, окей, мы тоже будем этим заниматься, и мы добьемся в этом успеха. Что ты думаешь по этому поводу? Откуда ноги растут?
1: Знаешь, я тут хотел бы немного даже с тобой поспорить, потому что, например, Great Wall Motor...
0: Наверное... Выскочим раз на раз, да?
2: Можно прямо в эфире.
0: Да давай.
1: Давайте, все, прерываемся на какое-то время.
0: На махач, прерываемся на махач.
1: Смотри, ГВМ.
0: Так.
1: Они, наверное, единственные, кто был на салоне, кто вот презентовал реально какой-то V8, да? Европейцы, про которых мы с тобой говорили, на стендах которых никого не было, они пытаются цепляться за железо еще, вот хоть да, как-то, потому что у них есть наработки, они пытаются за это цепляться, а все китайцы ушли в цифру.
0: Да, то есть, это так.
1: Да, все ушли в цифру. Искусственный интеллект, я вообще думал, то, что вот в нашем эфире мы будем только про искусственный интеллект говорить.
0: Не хочу.
1: Вот, потому что все автомобили с колоссальным внедрением этого искусственного интеллекта, и неважно, автомобиль там премиум-сегмента, не премиум-сегмента, даже C-класс, то есть вот казалось бы, вот, уже там вот в сегменте C машины достаточно умные и имеют чипы такие, то есть которые там позовет любой геймер. Да,
0: да, там все так.
1: Да, но возвращаясь к ГВМ, они молодцы в том плане, что у них там много брендов. Хавейл, Тэнк, Вэй, и везде были новинки. Вот, например, мы очень ждали новинку Хавейл H10, которую даже какие-то СМИ написали, что показали, но не
0: но
1: было.
0: Это неправда, мы
1: да,
0: не видели.
1: Не было. Был обновленный Тэнк 700, который внедорожник, но, опять же, который, в свою очередь, реже съезжает куда-то в колею, а чаще стоит около ночных клубов, потому что это такая там имиджевая брутальная модель. И вот ее оснастили лидарами последними, и автономным вождением.
0: Слушай, ну справедливости ради, 700-ка едет круто.
1: Не, она едет... Тэнки все едут круто. То есть вот тэнки все, вне зависимости
0: я
1: от...
0: Я как владелец 300-ки подтверждаю. Слушайте, у нас в группе, чтобы было понимание, были ребята, которые, которых ГВМ выбрал по какому-то алгоритму среди владельцев. Mm-hmm. И у нас был с нами парняга, у которого 700-ка из Нижнего Новгорода. Гамир, привет. И он абсолютно доволен этой тачкой. Но, правда, он тоже никуда не съезжает с дороги.
1: Вот. Просто... Потому что это для ночных клубов. Вот в центре города.
0: Он так себе клубень, но
1: да,
0: понторезка
1: ну,
0: такая.
1: Как бы, да. И вот, опять же, V9X. Да? То есть
0: да,
1: вот большой кроссовер,
0: да,
1: с интеллектуальной системой полного привода, гибрид, разумеется.
0: Очень прикольная тачка. Знаешь, что мне в ней не понравилось?
1: Что?
0: Ну, что это очередной заход в реку автомобилей, подобных Лисян. То есть у меня сложилось впечатление, что почти все китайские бренды соревнуются сейчас в том, как бы сделать машину наиболее близкую, там, по ощущениям, по внешнему виду, на, там, любую модель Ли. 7, 7, 9, неважно. Клевый V, вот этот V9X, он мне очень понравился. Он приятный максимально. И мне, на самом деле, он понравился больше, чем лихо. Ну, просто я понимаю, как, что такое лихо и что такое это. Но я не понимаю, зачем они пытаются все быть похожими.
1: Ну, смотри, Вэй вообще основоположники класса, то есть вот этого вот, потому что там более 10 лет назад они с этого начали. То есть я помню, когда презентовали сам бренд этот Вэй, да, суббренд, премиальный и гибридные кроссоверы и там гибридные автомобили. И у них флагман появился только сейчас, вот в плане размера большой. До этого у них там другие автомобили, там микроавтобусы, ты знаешь, там
0: классные
1: все.
0: Классные.
1: Да. Вот у них появился ответ Ли, вот такой, то есть только сейчас. И они вобрали все лучшие технологии, которые есть. Ну, как бы мы не ездили. А, не, хотя мы ездили.
0: Мы ездили.
1: Да, мы же, мы, но это за рулем не ездили.
0: Мы не ездили за рулем, и более того, водители этих Вэйв не ездили за рулем, потому что мы реально гоняли по Пекину, и водители, не по Пекину, по Баудину, где находится.
1: На полигоне.
0: По городу же мы ездили.
1: Да, но за рулем не ездил я.
0: Не, я тебе говорю, что за рулем не ездил никто, потому что тачки ехали всегда сами.
1: Да.
0: То есть и водитель, который милый китаец, он просто сидел, положив ручки себе на руль.
1: Контролер.
0: Да, контролер. И машина ехала в любой ситуации сама. Даже если она упиралась в припаркованную на обочине тачку, она аккуратненько включала поворотничек, объезжала, и мы ехали дальше. Все повороты, все по маршруту, тачка делала сама. Это круто.
2: А вот здесь вот, знаете, спорненький момент. Я все ловлю себя на мысли. Какой я же, получается, постоянно буду пассажиром, а мне же хочется как-то влиять на дорожную ситуацию.
0: Вот часто спалилось в эфире, что тебе 100-500 миллиардов лет.
2: Вот потому все, что, я не модная.
0: Потому что это вот признак тех самых староверов и всех вот этих людей, которые любят управлять автомобилями. А сейчас автомобилем управлять не надо. Он просто тебя везет, ты продолжаешь делать свои дела.
2: Ну, скучно же.
0: Слушай, нам, наверное, скучно. Они живут в другом ритме. И они не так любят автомобили, как мы. Мы любим автомобилем владеть, мы даем им имена. Как зовут твою тачку?
2: Леха.
0: А у них никак, понимаешь? Они просто...
1: А может быть, у них Леха.
0: Леха, друзья, вернемся после паузы.
3: На радио Шансон. Реклама на радио Шансон. Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Вечерний заезд на «Радио Шансон».

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, вечерний заезд про пекинский автосалон сегодня. В гостях у нас Кирилл Ларин, главный редактор журнала «Автоплюс». Мы вместе были в Пекине. Не то чтобы мы были вместе, мы как бы были в одной группе. Давайте что-нибудь вспомним прикольное.
2: Прикольного было много.
1: Прикольного,
2: во-первых,
1: было...
2: то, что назвал «Автоплюс» журналом.
1: Журналом?
2: Да.
1: А, слушай, я бы хотел его полистать. Телеканала, да?
2: Да, телеканала, и вот раз мы начали говорить про...
1: А что, начните выпускать журнал, в конце концов. С легкой руки, как говорится.
2: Да нет, видишь, все журналы, печатка, сейчас все потихонечку уже как бы... Хотя вот в том же Китае, в аэропорту столько журналов.
1: Огромное количество.
2: В том числе и профильных, автомобильных. Не суть, что было прикольного.
1: Вот прикольно. Эти стримеры, давай расскажем.
2: Стримеры — это вот вообще отдельная каста, которая вот непонятно, откуда они взялись. Хотя понятно, 1,5 миллиарда населения, да, 1,3 миллиарда. И каждый стример, если там по 10 миллионов аудитории имеет, вот оно тебе все понятно.
1: Да, и это 1,5 миллиарда, которые живут внутри смартфонов. То есть, чтобы вы понимали, в их в этом Alipay, WeChat и всем остальном вся их жизнь. То есть они через него платят, они через него покупают, они через него решают все вопросы там с документами, со всем.
2: Это женятся, разводятся.
1: Женятся, разводятся. Такие госуслуги по-китайски. Вот. И, собственно, естественно, они все время в телефонах. Ты едешь в машине, в автобусе смотришь сверху вниз на водителя, а он всегда будет листать какие-нибудь тики-токи или что-нибудь, какую-нибудь такую ерунду.
2: Да, там, по-моему, у них есть еще какие-то внутренние соцсети. Не по-моему, а точно есть, да, которые встроены, опять же, в эти все вичаты и так далее. И там просто жесть. Ну, то есть люди живут, и они туда никого не пускают.
1: Вот, стримеров огромное количество. Что они там делают? Просто их невозможно даже обойти иногда. Ты идешь по коридору, они везде. У них на штативе телефон. Они быстро говорят, подставляют под объектив камеры еще один телефон.
2: Что-то показывают.
1: Какие-то таблицы. Что это такое?
2: Вот непонятно, что они показывают. И там вот это везде лайки, сердечки, все летает там. И... Самое интересное, то, что в основном эти стримеры девушки, если ты обратил внимание.
1: Да,
2: то есть
1: больше.
2: Основном, да,
1: процентов
2: часть,
1: 85.
2: Да, это девушки, и они говорят без остановки, вот они ставят, направляют телефон на один автомобиль, и они вот могут стоять без остановки, говорить 30 минут. Вот просто вот ни секунды нет, ни паузы, ничего. И вот мне было прям интересно. Вот так хочется знать китайский язык, что они
1: такого... Чтобы понять, как она это делает.
2: 30 минут смотрят на один автомобиль, что-то рассказывает, параллельно показывает другой телефон, что-то там листает, ставит лайки, ну и так далее.
1: Вот если я знаю ответ, на самом деле, на этот вопрос. Нам там знающие люди рассказали. В реальности они по заказу, ну то есть те, кто еще пока не набрал большую аудиторию, они растут со своей аудиторией, а те, у кого аудитория большая, там большая аудитория, ну такая, типа средненькая аудитория у такого стримера, это там 20 миллионов человек. То есть есть 20 миллионов человек, то в большой доле вероятности автопроизводитель тебя может нанять, и ты стоишь на стенде этого автопроизводителя, напротив этих его новых тачек, и пытаешься продать этот автомобиль. Да, то есть реально через твой стрим люди могут при помощи этого вичата закинуть какую-то денежку, предзаказать эту тачку, и этот стример получит комиссию с этой продажи.
2: А покупатель получит какую-то скидку.
1: А покупатель получит скидку, которую этот промокод производитель выдал этому стримеру, он у себя в стриме его выдает. Всем классно. Покупатель получает скидочку, стример получает комиссию, производитель продал тачку. Ну, это сумасшедший дом. Это выглядит максимально непонятно для нас, максимально дико и как-то...
2: Но они автомобильная страна. Ну, то есть вот там это прям...
1: Да.
2: Вот, поэтому вот один из инструментов, он такой. И мы были с тобой в Баудине,
1: да.
2: И жили рядом, был торговый центр. И помню, что там происходило на каждом из этажей.
1: Да, торговый центр, 80, там, может, 70% площадей которого заняты не обычными магазинами, там, одежда, как обычно, ну, какие-то там штуки, а автомобилями. То есть на любом этаже...
2: С покупателями.
1: С покупателями, которые активно изучают, садятся вовнутрь, там, как-то тыкают кнопочки. Поэтому они максимально автомобильная сторона. У них тяжело куда-то добраться пешком, без тачки. И это очень прикольно. И это двигает их автомобильную промышленность вперед, друзья. У нас, к сожалению, время заканчивается. Не так много осталось, прям буквально несколько секунд. Кирюхе, во-первых, спасибо, что он пришел.
2: Спасибо,
1: друзья,
2: что пригласили.
1: Знаете, что это главный редактор журнала
3: «Автоплюс».
1: Телеканал «Автоплюс». Да, я прощаюсь с вами.
3: До завтра,
1: друзья. Завтра в 8 вечера приходите, ребята из компании «Аллея Групп» расскажут нам много интересного про современные смазочные материалы, лубриканты, как я их называю, к нам придут скользкие типы и будут нам рассказывать про вот это все. Да, Оль, спасибо, Кирюха, еще раз спасибо, ездите на крутые автосалоны, всем до завтра, пока-пока.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон».

0: И наши песни будут звучать до рассвета. Здравствуйте всем, кто сейчас прильнул к радиоприемнику для того, чтобы поучаствовать в программе по заявкам только для вас на радио «Шансон». В студии Ольга Шатрова рада вам. Обращайтесь к нам. Да, нужно писать в эфирный чат по номеру +7 909 955 103 и 0. Ну, можно через смс-ку обратиться, либо же через портал «Макс». Итак, 4 мая на календаре, понедельник, да-да. И сегодня отмечается Международный день пожарных, День звездных войн, да. И вот 65 лет назад в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством. Так, 4 мая можно и потунеядничать. А еще сегодня отмечается День весенней грозы. Это неофициальный майский праздник, приуроченный к первым весенним грозам, с которыми связываются обновление природы и начало теплого сезона. А еще сегодня день рождения складного зонтика. Но сейчас я хочу поздравить Ермакову Людмилу Павловну с днем рождения. 81 год, как-никак, сегодня. Желаем, конечно, здоровья, хорошего настроения. Ну и, конечно же, поменьше переживаний. Ну а за подписью семья Ермаковых и Кузнецовых из города Екатеринбург.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Только для вас.
4: Продолжается программа по вашим заявкам «Только для вас» на «Радио Шансон» вечерний выпуск. И сегодня отмечается, ну, правда, неофициально, у нас все хорошее отмечается неофициально. День красивых признаний в любви. Праздник предполагает выразить свои чувства красиво и как-то запоминающе письмом, стихами, необычным поступком или просто искренними словами. Но мне кажется, что у нас каждый день признаний, да притом в любви, да-да, в 15.00 и 21.00 по московскому времени. Напомню, наш контактный номер для ваших сообщений плюс 7-909-955-103.0. Обращайтесь через портал Макс, ну или же через смски. Привет летит семье Косаревых. Да, и по поводу, не просто так, наконец-то на даче поставили новый забор у них, чему они бесконечно рады. И мы за вас тоже очень-очень рады. Инесса обратилась к нам с желанием передать привет своему любимому Вовчику. Вова, родной, сильно скучаю. Вова, ну сделайте уже что-нибудь. Ну невозможно, чтобы вот так вот продолжалось. Сидим в беседке с любимой женой, отдыхаем. Хочу передать привет своей единственной любимой. Солнышко, я тебя очень сильно люблю. Это Матвей и Сауловка.
5: Розы с острыми шипами рвал я голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

Продолжается программа. Не устану повторять наш номер. Знаете, вот мне тут Дима Малыгин признался, что 6 лет уже работает на радио и все равно путается в цифрах. Так что, повторюсь, плюс 7-909-955-103 и 0 обращать через портал МАКС, либо через СМС. Приветы. Да, полетели. Для любимой жены Жаннушке прошу передать привет и признание. Она со мной и в радости, и в трудности. Очень люблю ее. Это муж Юрий. Ну и нам признание перепало. Спасибо, радио Шансон. Вы лучшие. Спасибо вам. С большим вечерним приветом к нам Леночка Карабанова обратилась. Она хочет поздравить со всеми майскими праздниками всех своих родных и близких, а также всех друзей, любителей Шансона. Всем отличной недели, здоровья, прекрасного вечера, любви, добра и позитива. Лена, и вам огромное привет от радио Шансон в этот замечательный теплый вечер. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь.

знаю, как вы, а у меня прям такое танцевальное настроение сейчас создали Рада, Рай, Эдгар. Спасибо им за это. А что у вас там с настроением? Делитесь. Плюс 7-909-955-103-0. Через портал Макс или через СМС. Вновь приветы ваши. Передайте, пожалуйста, моим доченькам огромный привет. Это Зоеньке, Афиночке, Марии. Подпись Вера. И вам спасибо. Передаю своей родине, Пермскому краю, городу Оханску, привет Калужской области, Обнинску. Вот я сейчас снимаю квартиру в Обнинске. Передайте, пожалуйста, привет Юле Еременко из Обнинска. Скажите Юле, что я без нее жить уже не могу. Она мне с каждым днем все больше нравится. Юлечка, я надеюсь, что вы это услышали, но на деле вам докажет это сам влюбленный. Вот без подписи, да, это я заметила. Ну и еще, пожалуй, повторю для вас телефон нашего эфира для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь и не забывайте подписываться.

бывает же такое, да, вот идет программа, все так чин-чином, и тут бах, и смс-ки прям повалили и повалили. Не так много времени у нас, но я постараюсь все передать. Итак, я думаю, нам стоит огласить данную цифру всем любителям нумерологии. Она посвящается сегодня. 9393 дня, как вещает радио «Шансон», любимое радио. Поздравляю. Это привет всем шансонозависимым, передает Газарес. Привет и поздравления с победой летит в адрес Ольги Король из Ярославля. Ура, все решится, всему матчу в Ярославле. Будем болеть за ваш «Локомотив». Это Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Так, передайте поздравления всем коллегам. Вот, это уже, видимо, диалог. Болеющим за нашу любимую команду «Локомотив», всем болельщикам команды из Ярославля и друзьям из других городов, также болеющим за нашу команду, огромный привет. Ребята, спасибо всем и с победой нас. Это Ольга Ярославская. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Сергею Хомякову и моей племяшке Веруньке Рулевой. Пусть удача и любовь идут с ними по жизни. Люблю, это Надежда Хомякова.

Эта песня звучит и как музыкальный подарок для Алексея Малахова. С днем рождения, любимый мой родной, от всего сердца желаю тебе крепкого здоровья, счастья и любви. Ты самый лучший на свете муж и папа. Мы тебя очень сильно любим. Жена Елена, сын Владимир, мама Таня, папа Юра, другие родители Татьяны и Владимира и кума из Волгограда.

0: только для вас.
1: Увы и ах, пронеслось время в удовольствии и очень-очень быстро. Программа по заявкам, вечерний выпуск «Только для вас» подходит к своему логическому завершению. Но под занавес еще вам расскажу, что сегодня отмечается еще и День собачьего счастья. Призван он на этот праздник привлечь внимание к проблеме животных, ну, бездомных и важности заботы о питомцах. В этот день, кстати, многие приюты для животных часто проводят благотворительные акции, даже дни открытых дверей. Вот нужно покопаться в этом календаре неофициальных праздников. Может быть, там есть и праздник программы по заявкам. Хотя нас сон каждый день. Итак, передайте, пожалуйста, привет моему мужу Сергею Хомякову и моей... Так, это было, племяшке Веруньке. А еще раз повторим. Да, пусть удача и любовь идут с ними по жизни. А, привет летит и семье Фоминых. Сидим без света. Это Розана нам пожаловалась. Ребятушки, держитесь. Привет моей родной кисуле Олечке. Прости меня, я тебя очень-очень люблю. А, так, давайте сделаем так, чтобы больше не просить прощения, не косячьте. Это Иван Малоярославец. Привет Елене Карабановой от Дмитрия за подписью.

в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит

нас жила семья мента, и он на кухне, как на смене, дурацкий чистил свой накал.

0: понять нас заграничным уродом.
1: Да, только жильцы коммуналок могут понять, как на 70 квадратных метрах в разных комнатах наблюдается целый мир. В одной алкогольная разруха, в другой югославская стенка с хрусталем и цветным телевизором импортным, а в третьей вообще царская утварь и 12 стульев элитной мебельной фабрики. Да и вообще многие только в коммуналках понимали, наконец, значение замочной скважины у холодильника. Группа «Лесоповал» в самом начале часа. У микрофона Ольга Шатрова. Желаю вам провести остаток этого дня в удовольствии.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Виктор Забродин на радио «Шансон». Однажды он побывал у нас в гостях, в студии, в рамках программы «Живая струна». И запись этого концерта можно найти в просторах интернета. Ну а наш эфир, этот вечер чудесный, продолжит Григорий Лепс, который добавит в этот вечер рок-н-ролла.

плясал вчера на крышах города. Со снегом дождь, и мне казалось, из-за холода ты не идешь. А мне казалось, что на завтра ради нас придет жара. Но завтра кончилось. А завтра кончилось вчера. И звали ветки ветром всклочены,

что завтра лето прошлогоднее опять придет с утра. Но завтра кончилось, но завтра кончилось вчера. Под танго водосточных труб среди двора.

И никому на свете дела нет, где этот сной? И почему похолодело в снег?

пахом цвести. Опять пора. Но завтра кончилось, но завтра кончилось вчера.

люди танцуют на ветру. Мое с твоим вчера. От танго-водосточных труб среди двора. Гляди, танцуют на ветру. Мое с твоим вчера.

0: Любовь такая разная. Любовь к детям, любовь к родителям, любовь к азарту или же любовь к жанру. Вот спешу порадовать всех поклонников радио «Шансон». Самая полная запись юбилейной 25-й церемонии вручения премии «Шансон года 2026» уже доступна в самом высоком качестве на официальных страницах радио «Шансон».
1: Дом — это там, где свет —

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: нашего двора.
1: Ой, сейчас такая замечательная погода, она как испытание, особенно для тех, кто учится и работает. Ведь совсем не хочется рано ложиться спать, гулять, наслаждаться ночным спокойствием, протоптывать новые тропинки. Но главное, если вы вдруг решитесь на прогулку, возьмите нас с собой, ведь радио «Шансон» может добавить особый шарм ночным прогулкам. В студии Ольга Шатрова, не прощаюсь, еще услышимся этой темной ночкой.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

нельзя не успевать заехать к маме. В мороз, метель, жару или в гололед, когда легко на сердце и стихами.

И не идут у вас никак дела. Заедьте к маме, вдруг она болеет, а может, пирожков вам напекла. Хоть день, хоть ночь, в любое время года она вас ждет, ребенка своего. Увидеться, поговорите вроде, не надо больше в жизни ничего. Нельзя не успевать заехать к маме в дни поражений и больших побед. Нельзя не успевать заехать к маме, вдруг соберетесь, а ее уж

Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мире.

друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Наливай, брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилась седин. Сколько в жизни нам увидеть довелось, сколько бед

Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-25-00-667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.

0: территории 7 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу в эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Приморье готовится к летнему дню. Уже завтра столбики термометров местами вырастут до плюс 28 градусов. Ночь пройдет спокойно, без осадков и с легкой прохладой, которая даст передышку перед теплом. А вот днем регион окажется во власти теплого сектора циклона. Воздух сегодня быстро прогреется до плюс 21 градуса. Во Владивостоке во вторник, 5 мая, погода останется сухой и приятной. Ночью ветер утихнет и сменится на южный, но днем снова наберет силу. Температура ночью фактически не изменится, а днем станет прохладнее всего на 1 градус. Повышенная угроза природных пожаров сохранится в Приморье в ближайшие 3 дня. По данным МЧС, повышенный класс пожароопасности прогнозируют в континентальной части Лазовского округа, а также на территории Уссурийска, Пограничного, Октябрьского, Харольского, Анучинского, Яковлевского и Кавалеровского округов. Жителям рекомендовали соблюдать осторожность, не разводить костры и не сжигать сухую траву. Жителям Владивостока придется перестроить обычные маршруты на время строительства Рудневского моста. Ранее стало известно, что старую конструкцию демонтируют в будущем году, а новую откроют не ранее 2030 года. На период строительства горожанам предложили ездить по трассе Седанка-Патрокол с новым выездом с улицы Нейбута, а также через Нефтеветку и Василковую в районе Китай-города. Акция «Весенний аккорд» на волны хорошего радио «Шансон Владивосток». У нас есть сертификат в один из магазинов нашего партнера – ТРК «Седанка Сити». И мы готовы подарить его слушателям. Нужно только отгадать название магазина. Каждый день новые сертификаты и подарки в нашей акции «Весенний аккорд». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 43 копейки, евро – 88 рублей и 26 копеек. Во Владивостоке сегодня 15-17 градусов, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: «Шансон Владивосток». Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-2500-667 выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон» сделано с душой. Радио «Шансон». Реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Огонь!
5: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
6: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
7: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Эх, проснулся утром рано, зевну, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скотч. А Танька тянет со вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброд ням-ням. Ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. А чую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил 6. Иди, сволочь, мясорубку масла. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухо какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат морзянку ночь женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шоферов.
10: Радио «Шансон» слушает вся страна.

покою в этом окаянном сентябре. Ласковые волны, небо голубое, все напоминает о тебе.

0: Радио «Шансон».
1: Растаял снег на серых тротуарах.
0: Песни на все времена года.
2: Друзья, всем утро доброе. 7 часов и 20 минут показывают наши студийные. Прямо сейчас о погоде поговорим. Сегодня до 16 градусов тепла прогреется температура воздуха, но при этом будет очень сильный юго-восточный ветер. Порывы прям такие крепкие достаточно. Сегодня по краю осадков не ожидается. Температура воздуха до 26, на побережье порывы очень сильного ветра.
3: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Радио «Шансон» слушает вся страна.
1: Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
2: Друзья, всем утро доброе. 7 часов и 31 минуты показывают наши студийные. У нас время хороших новостей от Макса Веселова. Макс, привет.
3: Здравствуйте, мои хорошие. В некоторых странах местные деньги могут служить не только средством для покупки сувениров, но и сами по себе могут служить отличными сувенирами. Например, швейцарские франки, чьи необычно вертикально ориентированные банкноты с изображениями швейцарских достопримечательностей, официально признаны самыми красивыми в мире.
1: Хорошие новости.
3: Второе место в этом рейтинге стабильно держит Новая Зеландия. На ее банкнотах изображены известные новозеландцы и местные птицы, от киви до пингвинов, как настоящие открытки с яркими и очень детальными изображениями экзотических животных и растений выглядят разноцветные доллары Фиджи. Костариканские колоны и бермудские доллары тоже, кстати, вертикальные.
1: Хорошие новости.
3: Необычными бывают не только купюры. В островном карибском государстве Аруба в ходу квадратные монеты в 50 центов, а на Багамских островах такую же неожиданную форму имеет монетка в 15 центов. Канадский банк выпускает серии памятных монет, которые светятся в темноте, а в Сомали в обращении регулярно запускают монетки самых поразительных форм – шарики, кубики и пирамидки. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
1: Хорошие новости. Хорошее радио.
4: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
5: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM.
1: Хорошее радио.

0: Шопик на волне утреннего шансона, песня под названием «Пять минут назад». Да, именно так зовут эту девушку, которая исполнила эту песню. Коллеги с дружественных радиостанций приходят, смеются, говорят, неужели есть такие исполнители? Да, на шансоне есть абсолютно все. 7.36 на студийных, друзья, всем утро доброе, у нас достаточно свежее такое утро. Может быть, на этой свежести сказывается то, что отопление отключили, а может быть, то, что утро достаточно свежее и еще пока не летнее. Может быть, все эти два фактора соединились в один и радуют нас свежестью. Ну, хорошо, когда свежо, сонливости нет, и бодрость, она сама как-то прибывает. Друзья, присоединяйтесь, просыпайтесь. Хороший день на всех сегодня ожидает 5 мая.
1: Цветет все тебе

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Эх, разгуляй! 17 ноября. Спорткомплекс «Олимпийский». Все хиты и все звезды к 18-летию радио «Шансон».
2: Партнер мероприятия – сеть спортивных сооружений России.
3: Легко, доступно для тебя.
4: Сеть спортивных сооружений России.
5: Это 29 уникальных фитнес-клубов в Москве и Подмосковье, работающих круглосуточно и для всей семьи. Мы просто собрали все самое лучшее – от бассейна до детского фитнеса. С нами вы успеете все.
6: Сеть спортивных сооружений России. Фитнес в ритме столицы.
7: Когда утро начинается с любимого голоса,
8: рота, подъем!
7: С милого сердцу звука или с вежливой просьбы:
9: алло, машину уберите, я выехать не могу.
7: Включайте радио «Шансон», и утро начнется с «Каверенной Ани».
10: И снова здравствуйте. Я вернулась, чтобы вы просыпались в хорошем настроении.
7: Утро доброе с Аней Кавериной. Она вернулась и работает за троих. Каждый день с 7 до 11 легкая на подъем Каверина разбудит, поднимет на ноги и сделает все, чтобы ваш день задался.
10: А кому-то еще и денег дам.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер FS 7768373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Еще бы не бояться мне полетов, когда начальник мой ЕБ Изотов всегда в больное колет, как игла. Эх, говорит салага, у них и то в Чикаго 3 дня назад авария была. Хотя бы сплюнул, все же люди братья, и мы с ним вдвоем и не под кумачом. Но знает черт, что я для предприятия, ну хоть куда, хоть как и хоть на чем. Я не в страхе, я на веселе, чтоб по трапу пройти не моргнув. Тренируюсь уже на земле, туго на туго пояс тяну. Но, слава богу, я не вылетаю, в аэропорте время коротаю. Еще с одним таким же побратим мы пьем 7-ю за день за то, что все мы сядем и, может быть, туда, куда летим. Мы в ресторан, там не дают на вынос, там радио молчит, там благодать.

палата. Стою и улыбаюсь глуповато. Такое мне поведал автомат. Невероятно, в Ейске уже по-европейски свобода слова, если это мат. Мой умный друг к полудню стал ломаться. Уже

вразумлять. Паша, Пашенька, Паша, Пашут, если нам по чуть-чуть добавлять, так на кой тебе шут, парашют? Друг рассказал, такие врать не станут. Сидел он раз

пили, что ли? Я бы чуть подремал, чуть-чуть не подымай. Но слышу, пассажир за ноябрь, ваш вылет переносится на май. Считайте меня полным идиотом, но я б и там летал Аэрофлотом. У них худбай в небо, хошь не хошь, а тут сиди и грейся, всегда задержка рейса, хоть день, а все же лишний проживешь, хоть день, а все же лишний проживешь.

0: товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
1: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
3: Автоштопор. Кто не стоит, тот не едет.
4: Друзья, всем утро доброе. 7 часов и 52 минуты показывают наши студийные. Открываю прямо сейчас интерактивную карту пробок и будем смотреть, где что стоит. От Зари до Молодежной пробка, от Постышева на Второреченскую развязку, от Луговой на Гайдамак, по Котельниково на кольцо 3-й рабочий. Это вся информация, будьте аккуратны.
5: Радио «Шансон».
6: Прогноз погоды.
7: Солнце вернется, вернется, вернется.
4: Поговорим о погоде. Во Владивостоке на данный момент 6 градусов тепла. Сегодня в течение дня без осадков, температура воздуха до плюс 16. И ветер сменится, станет очень сильным, особенно на побережье. По краю сегодня также осадков не ожидается, будет тепло до плюс 26. А на побережье очень сильный порывистый ветер.
5: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.
6: Радио «Шансон». Все только начинается.

0: как был, лишь виски посидели. Я такой же, как был, лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один.

0: Приморье, 8 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. В Приморском крае в ближайшие дни ожидается смена погодных условий. После кратковременного потепления регион вновь окажется под влиянием дождевых фронтов. Во Владивостоке в четверг и пятницу прогнозируется прояснение с кратковременными дождями. Температурный фон сохранится в пределах плюс 70 градусов ночью и вернется к значениям начала недели днем. Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позже, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдать. Кроме того, кандидаты смогут не вносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре. Также водительские права могут аннулировать в случае неявки на внеочередной медосмотр. Самый выгодный месяц для отпуска в этом полугодии – июль. Секрет в количестве рабочих дней. В июле их 23. Больше, чем в любом другом месяце второго полугодия. Самыми невыгодными для отпуска называются ноябрь – 20 рабочих дней и август – 21. В остальных месяцах по 22 рабочих дня. Эксперты также напоминают, что на расчет отпускных влияют больничные и командировки в расчетном периоде. В продолжение темы, россияне уже бронируют летние поездки заранее, в среднем за 19-20 дней, тогда как поездки в другие сезоны планируют ближе к дате за 12-15. В исследовании отмечается, что горизонт планирования авиабилетов остается стабильным. Последние 5 лет за 16 дней люди покупают билеты. При этом бронирование ЖД-билетов и отелей стали делать раньше, с 8 до 9 дней. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 43 копейки, евро – 88 рублей и 26 копеек. Во Владивостоке сегодня температура воздуха 15-17 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон Владивосток».
1: Реклама на радио «Шансон». Песня, а не реклама.
2: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения – профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
3: В медицинском центре «Занос» врачи-неврологи проводят лечение методом ботулинотерапии при хронической мигрени, гипергидрозе. Оказывают помощь при мышечных спазмах, в том числе после инсульта. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
5: Телефон рекламной службы 22-09-859.
4: Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.

8:07 на наших студийных, и невольно все в окно посмотрели, как там солнце родилось, не родилось. Точно, восход уже состоялся, и значит, утро уже стало еще на толику добрее. Просыпайтесь, друзья, просыпайтесь с хорошими мыслями, с хорошими песнями. Да и вообще, май по умолчанию хороший месяц. Тут с каждым днем окружающая действительность все краше и краше. Откуда же взяться мыслям другого формата? Правильно, правильно. Поэтому, друзья, пусть утро будет добрым, кофе, чай наливайте. У меня есть приятная информация для вас. Сегодня во всем мире отмечается Мирный день общения, День водолаза, всех причастных поздравляю от всей души. Славянский праздник Лельник сегодня, День гигиены рук, поэтому очень тщательно сегодня их моем. Также сегодня Хокку день, вот можно будет даже поупражняться, может быть, с Ириной Юркевич мы это сделаем как-нибудь. День большой. День стиха на подушке, тоже интересно. А еще день сделайте селфи. Но это завсегда, это мы делать любим. Утро доброе, друзья, просыпайтесь. И вот Артем Демин с наилучшими пожеланиями далее врывается в наш радиоэфир.

0: Реклама.
1: МИЦ строит качественные дома с удобной планировкой. По-твоему, МИЦ строит безопасные дворы-парки? По-твоему, МИЦ строит в удобном районе, где все под рукой? По-твоему, МИЦ строит все по-твоему? Звоните 495-023-4444. МИЦ Девелопмент. Сделай правильный выбор.
2: МИЦ Девелопмент.
1: Официальный спонсор музыкального марафона «Эх, разгуляй» 2018.
3: Предсказать будущее помогут звезды. Узнайте о том, что готовит судьба с помощью небесных светил. Астропрогноз Дарьи Адиевой. Каждое утро по будням на радио «Шансон».
4: Спонсор гороскопа ООО «Берлин Химии» Аминарини.
5: Я мужчина и серьезно отношусь к своему здоровью всю свою жизнь. Для борьбы с симптомами аденома простаты и хронического простатита я принимаю Простамол Уна каждый день. Простамол. Просто будь мужчиной.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

это на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная, плачут грустно косые дожди. Ночью светит звезда неприметная,

0: Радио «Шансон». Слушает вся страна.
1: Реклама на радио «Шансон». Реклама. Песня, а не реклама. Реклама.
2: Верните себе свободу движения без боли в медицинском центре «Санос». Если вас беспокоят хронические боли в спине, суставах, мышцах, есть урологические проблемы, медицинский центр «Санос» предлагает современное и эффективное решение – фокусированную ударно-волновую терапию. Узнайте больше и запишитесь на консультацию по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
3: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
4: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
5: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83.

0: имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
1: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
2: Автоштопор. Ни дня без пробки.
3: Друзья, всем доброго утра. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция при покупке масла. Замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. От Зари до Молодежной. Сейчас пробка от Постышева на Второреченскую развязку. Кстати, на развязке на самой ДТП. Также затруднен проезд от Луговой на Гайдамак. От Покотельникова на кольцо 3 рабочий. И от Верхнепортовой далее в сторону ЖД вокзала. Удачи в пути.
4: Реклама.
5: Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
4: Радио «Шансон».
6: Прогноз погоды.

0: опять.
1: Информация о погоде. В Владивостоке сегодня до конца дня осадков не ожидается. Ветер станет очень сильным. Температура воздуха плюс 16, на данный момент плюс 6. По краю сегодня также осадков не ожидается. На побережье очень сильный, порывами просто до штормового ветер. Температура до 22.
2: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.

памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью

0: happy. Look at me, I'm happy.
1: Зарубежный шансон. Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
2: Время хороших новостей от Макса Веселова на радио «Шансон». Макс, твой выход.
3: Здравствуйте, мои хорошие. Ученые обнаружили, что привычные звуки дикой природы оказывают более сильное положительное влияние на психику человека, чем голоса зарубежных лесов, полей и рек. Участников эксперимента разделили на две группы. Первая слушала аудиозаписи фауны немецких и польских лесов, вторая – звуки панамских тропиков. В обеих группах были треки как с низким, так и с высоким биоразнообразием.
1: Хорошие новости.
3: Результаты показали, что любые спокойные шумы природы улучшают самочувствие. Люди чувствовали расслабление и радость. Однако именно знакомые акустические ландшафты заметнее всего поднимали настроение и даже вызывали ощущение благоговения. Кроме того, чем больше разнообразия звуков животных в записи, тем сильнее был позитивный эффект.
1: Хорошие новости.
3: Сеул возглавил рейтинг самых удобных для пеших прогулок городов мира в 2026 году по версии Time Out. Издание опросило тысячи жителей разных городов, и столица Южной Кореи набрала 93% положительных оценок. Город хвалят за безопасность днем и ночью, удобные для прогулок районы Мёндон, Инсадон и Хондэ, а также зону вдоль ручья Чхонгечхон, которая соединяет станцию метро и городские достопримечательности.
4: А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
1: Хорошие новости. Хорошее радио.
5: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. «Шансон».
6: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

Сергей Трофимов на волне утреннего шансона в самой середине часа отзвучало, а у нас уже доброе утро постепенно разгорается. Друзья, знаете, что у меня есть? У меня есть для вас приятные новости. Мы же радио «Шансон» самое что ни на есть позитивное радио, и мы носители этого самого позитива и любим, соответственно, делать вам приятные сюрпризы. Со вчерашнего дня у нас просто эфир насыщен разнообразными сюрпризами, и сегодняшний день не исключение. Акция под названием «Весенний аккорд» выйдет в радиоэфир в самый неожиданный момент, поэтому у вас есть огромная мотивация быть рядом, внимательно нас слушать, потому что подарки, они на самом деле очень и очень крутые. Как только услышите, собственно, позывные нашей акции, можете смело набирать номер телефона. Но я его потом, попозже озвучу. Это я пока так, напоминалочку кидаю вам, чтобы вы далеко от приемников не отходили. Вам нужно будет сегодня угадать, вернее, дать правильный ответ на очень и очень каверзные вопросы. Но на самом деле я пугаю, вопросы не такие каверзные. Немного удачи, ну и, конечно же, внимательности. Слушайте хорошее радио, доброго вам утра. Что касается песен, в ближайшем будущем группа «Нана», «Катя Огонек» и «Рада рай» прямо сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: МИЦ строит качественные дома с удобной планировкой. По-твоему, МИЦ строит безопасные дворы-парки? По-твоему, МИЦ строит в удобном районе, где все под рукой? По-твоему, МИЦ строит все по-твоему? Звоните 495-023-4444. МИЦ Девелопмент. Сделай правильный выбор. МИЦ Девелопмент. Официальный спонсор музыкального марафона «Эх, разгуляй» 2018.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

городе большом, где кипят дела, кто кого нашел, да судьба свела. Сразу не узнал, посмотрел в глаза. Ты куда пропал? Я ему сказал. Вспомни времена, что прошли давно, песни, имена, старое кино. По второй нальем, нынче можно нам, а потом рванем в гости по друзьям.

красный дым. И за все года мы поговорим. По второй нальем, нынче можно нам. А потом рванем в гости по друзьям. Какая встреча, старый друг, а юность словно из тумана. Вернулась, разомкнула круг. Давай дойдем до ресторана.

0: Реклама на радио «Шансон». Сделано от души.
1: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения. Профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
2: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
4: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
5: Не уверен, не выезжай. Автоштопор.
6: Партнер выпуска – федеральный сервис «Угона.нет». Прямо сейчас открываю интерактивную карту пробок. От Зари до Молодежной и в другую сторону сейчас заторы. На перекрестке Русской и Бородинской кольце Багратиона стоят, от Гоголя на кольцо Инструментального в районе Гурпарка Семеновского и Океанского проспекта. На Жигура периодически все уплотняется. Тещин язык стоит полностью. От Баляева по Котельниково на кольцо Третий Рабочий. Сейчас у нас затруднен проезд. Луговая повсеместно встала, и оттуда до Гайдамака тоже еле-еле едут.
7: Реклама. Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева 23-7-00. «Угона нет» на Черемушках 23-9-00. Сайт угона.нет.
8: Радио «Шансон».
9: Прогноз погоды.
10: Доброе ты, солнце мое, на чистом просторе.
6: Информация о погоде. Партнер выпуска — компания «Геометрия уюта». Эксперт в мире остекления и ремонта балконов. На данный момент в городе плюс 8. В течение дня сегодня без осадков плюс 16. Очень сильный ветер ожидается. По краю сегодня также осадков не будет. Очень сильный ветер. На побережье сильные порывы. Температура воздуха до 26.
7: Реклама.
11: Только качественные окна защитят от непогоды, сохранят тепло и уют в вашем доме. Окна Рихау прослужат вам до 60 лет. Контроль качества выполняемых работ – это гарантия надежности и долговечности. Геометрия уюта – эксперт в мире окон. Звоните 280-2101.
8: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.
12: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
13: Дорожный привет на радио «Шансон Владивосток».
6: У нас финалочка часа, и в это время для участников дорожного движения рубрика «Дорожный привет», наш телеграм-канал «Шансон Владивосток» и мессенджер «Макс» тоже работает. На данный момент объездная трасса по всем направлениям свободна.

Приморье 9 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Вспышка опасного вируса зафиксирована в ООН. Заболевание хантавирусной инфекции, которая протекает в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом, начинается с резкого повышения температуры и напоминает тяжелое течение ОРВИ. В Подмосковье это заболевание практически не распространено, но как только заканчивается граница Московской области, оно нарастает. Около 2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Налогооблагаемую базу рассчитывают как на 1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку за отчетный период. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей. Депутаты Госдумы готовятся рассмотреть законопроект о повышении ряда пошлин в сфере миграции. Документ уже направили в профильный комитет, а сроки дальнейшего рассмотрения определят 12 мая. Пошлина за выдачу вида на жительство может вырасти до 30 тысяч рублей, за разрешение на временное проживание – до 15 тысяч, за разрешение на работу – от 5. Кроме того, предлагается повысить платежи за привлечение иностранных работников. Россияне стали активнее менять профессию, это показал опрос. Новую специализацию осваивают, как правило, граждане в возрасте около 30 лет, таких 28%. Склонность к смене сферы зависит от уровня дохода. Среди респондентов с зарплатой до 100 тысяч рублей переквалификацию прошли 26%. Также чаще меняли сферу деятельности специалисты со средним профессиональным образованием. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 43 копейки, евро – 88 рублей и 26 копеек. Во Владивостоке сегодня температура воздуха 15-17 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.

0: Большая обувь на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
1: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.

Друзья, всем доброго утра. 9 часов и 7 минут показывают наши студийные часы. С вами радио «Шансон». У микрофона Елена Панайоти. До 13 нахожусь в вашей компании. С хорошим настроением, бодрячком, подгоняемый свежим ветром. Кстати, ветер сегодня обещает быть очень свежим и достаточно сильный порывами, поэтому имейте это в виду при перемещении по городу. Девушкам с весом меньше 50 килограмм настоятельно рекомендуется по кирпичу в карман, чтобы не унесло куда-нибудь не туда. Ну, а и, кстати, внимательно слушайте радио «Шансон». У нас есть для вас приятный сюрприз. Это акция под названием «Весенний аккорд», который сегодня обязательно выйдет в эфир. Ну, а мы движемся дальше. Впереди Зара, Михаил Бублик и шаман с Григорием Лепсом прямо сейчас.

0: Реклама.
1: МИЦ строит качественные дома с удобной планировкой. По-твоему, МИЦ строит безопасные дворы-парки? По-твоему, МИЦ строит в удобном районе, где все под рукой? По-твоему, МИЦ строит все по-твоему? Звоните 495-023-4444. МИЦ Девелопмент. Сделай правильный выбор. МИЦ Девелопмент. Официальный спонсор музыкального марафона «Эх, разгуляй» 2018.
2: Предсказать будущее помогут звезды. Узнайте о том, что готовит судьба с помощью небесных светил. Астропрогноз Дарьи Адиевой. Каждое утро по будням на радио «Шансон».
3: Спонсор гороскопа ООО «Берлин Химии» Аминорини.
4: Я мужчина и серьезно отношусь к своему здоровью всю свою жизнь. Для борьбы с симптомами аденома простаты и хронического простатита я принимаю Простамол Уна каждый день. Простамол. Просто будь мужчиной.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Радио «Шансон» сделано с душой.

0: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения. Профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
1: В медицинском центре «Санос» ведут прием опытные врачи-хирурги, онкологи, проктологи, онкологи-маммологи. При необходимости выполняются малые операции. «Санос». Филиал на Борисенко. Подробно уточняйте по телефону 260-60-60. Имеется противопоказание. Необходима консультация врача.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
3: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
4: Автоштопор.
5: Не уверен? Не выезжай.
6: Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция при покупке масла. Замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. Прямо сейчас открываю интерактивную карту пробок. Затруднен проезд от Зари и до Молодежной, а также в обратном направлении. От кольца Багратиона на Василковую в другую сторону перекресток с Бородинской стоит. В районе Горпарка, Океанского проспекта Суханова стоят. Повсеместно на Луговой, и оттуда на Гайдамак затруднен проезд. Всем, кто рулит, счастливого пути.
7: Реклама.
8: Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
9: Радио «Шансон».
10: Прогноз погоды.
11: Тают в небе облака, тают, потому что облака устали.
6: Информация о погоде в Владивостоке сегодня до конца дня. 16 градусов тепла, сильный ветер. По краю сегодня до 26. Ветер очень сильный, на побережье штормовые порывы.
9: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
12: Хорошее радио.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Ой, сбичай, лай.

0: Зарубежный шансон. Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Время хороших новостей от Макса Веселова на радио Шансон. Макс, твой выход.
2: Здравствуйте, мои хорошие. Ученые выяснили, что экосистемы способны восстанавливаться в разы быстрее, чем считалось ранее. Исследование показало, что после падения астероида Чиксулуп 66 миллионов лет назад первые новые виды морского планктона появились всего через 2000 лет. Ранее предполагалось, что на это ушли бы десятки тысяч лет.
0: Хорошие новости.
2: Ошибка прежних датировок в том, что они не учитывали довольно очевидный факт. Массовое вымирание в прямом смысле завалило дно океана органикой. Как следствие, одноклеточные оседали в грунт гораздо быстрее, а значит, жизнь адаптировалась к катастрофе почти мгновенно, по геологическим меркам. Удар астероида уничтожил 3/4 видов, включая динозавров и морских рептилий, но в итоге стал катализатором развития новых экосистем.
0: Хорошие новости.
2: Современные урбанисты продолжают соединять каменные джунгли с миром живой природы, придумывая самые разные форматы. В Копенгагене предложили неожиданный формат. Там новый городской сад сделали плавучим. Проект представляет собой множество искусственных модульных островков в городской гавани. На этих плавучих платформах высаживают деревья, кустарники, цветочные клумбы или просто зеленые газоны. На них можно перебираться по мостикам или подплывать к ним на лодках или сапах, высаживаться и устраивать маленький пикник на воде. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
4: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

0: не уходит.
1: Хотела было сказать, что Артур Руденко в своем репертуаре, а нет. Посмотрела я сейчас в наш плейлист, и это, оказывается, Михаил Задорин. Но чуйка у меня такая, что именно Артур Руденко написал ему эту песню, поскольку почерк очень даже сильно прослеживается. Движемся дальше, друзья. У меня есть для вас приятные новости. Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио уже стартовала. У нас есть приз, у вас есть хороший шанс его получить. Мы сегодня будем с Ириной Юркевич в прямом эфире задавать вам каверзные вопросы, а ваша задача – отгадать, какой магазин предоставил подарок сегодняшнего дня. Подарки очень достойные. Каждый день они разыгрываются абсолютно новые, абсолютно разные. Следите за эфиром. Как всегда, стартуем в самый неожиданный момент. Ну, а прямо сейчас Андрей Бандера врывается в этот музыкальный час.

0: с бамошни, где замерзал ямщик.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Идемицо заботится о вашем автомобиле. Разделите нашу страсть к высокому качеству и передовым технологиям. Моторное масло Идемицо. Японское качество для вашего автомобиля. Сайт idemitsu.ru.
3: Эх, разгуляй! 17 ноября. Спорткомплекс «Олимпийский». Все хиты и все звезды к 18-летию радио «Шансон». Стас Михайлов, Александр Новиков, Вика Цыганова, Таисия Повали, Ирина Круг и многие другие. Эх, разгуляй! Билеты на сайте и в кассах «Олимпийского» и на сайте концерт.ру для лиц старше 12 лет.
4: Официальный спонсор «Эх, разгуляй» – МИЦ Девелопмент. МИЦ строит для тебя. МИЦ строит все по-твоему.
5: Она знает, с чего начинается доброе утро.
6: Привет! Теперь мы снова будем просыпаться вместе.
5: И как начать день в хорошем настроении?
6: Хватит спать! Вас ждут звезды, призы и подарки.
5: «Утро доброе» с Аней Кавериной. Каждый день с 7 до 11 на радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Сотни городов, миллионы слушателей –

Не про то, что виноваты или нет, а про то, как было мне 16 лет, а про то, как на рыбалке за Ухой подружился я с компанией плохой.

0: Радио «Шансон» сделано с душой.
1: Пройти процедуру ФГДС с использованием современного эндоскопического оборудования теперь вы можете в Первомайском районе в медицинском центре «Санас» по адресу 2 Строительная, 13, остановка Борисенко. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
2: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
4: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
5: Автоштопор.
6: Тише едешь, дальше будешь.
7: Друзья, всем хорошего дня. Партнер выпуска — фирменный центр «Старлайн». Установка сигнализации в ваш автомобиль. Открывая интерактивную карту пробок, сейчас между Гайдамаком и Авангардом ДТП, от Луговой до места ДТП все стоит. Затруднен проезд от Второреченской развязки на Некрасовский путепровод и в обратном направлении. Сильный затор на перекрестке Василковой, Бородинской, Русской. Это вся информация. Будьте аккуратны.
8: Реклама.
9: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить тебя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Старлайн» с бессрочной гарантией на работу мастера.
10: Фирменный центр «Старлайн». 8-914-650-0440.
9: Я буду с тобой всегда.
8: Радио «Шансон».
11: Прогноз погоды.
12: Светит солнце к нам в оконце, просто рай.
7: Во Владивостоке сегодня до конца дня осадков не ожидается. Сильный ветер, температура воздуха плюс 16. По краю очень сильный ветер, особенно на побережье. Температура воздуха до 26. Партнер выпуска – компания «Геометрия уюта». Эксперт в мире остекления и ремонта балконов.
8: Реклама.
13: Окей, Google. Балкон под ключ во Владивостоке.
14: «Геометрия уюта».
13: Не тупи, Google. Балкон под ключ качественно и по выгодной цене.
14: «Геометрия уюта». Всегда качественное остекление балконов и скидка до 70%. Сам не тупи. Звони 280-2101.
13: Отлично, Google. Звоню в «Геометрию уюта». 280-2101.
8: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

вечер за окном, и лес в зеленом балахоне ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил.

чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чуда сотворил.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: У нас финалочка часа, и в это время для участников дорожного движения рубрика «Дорожный привет» наблюдатели сообщают на объездной трассе. В районе поворота на адмирала Горшкова ведутся дорожные работы. Движению не мешают, но имейте это в виду.

Приморье 10 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Во Владивостоке сработала тревога сразу в нескольких зданиях. В городе на Чуркине в торговом центре «Черемушки» сработала пожарная сигнализация. Людей вывели на улицу, сообщают очевидцы.